0: Чувство есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
1: Реклама, дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
2: Брокерские услуги оказывает АОФИНАМ. Представитель АОФИНАМ Красноярске, ООО «Финам Красноярск», 16+.
3: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Енисейский тракт 83.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
7: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в «Реставрацию».
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Кнауф Родбанд – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Кнауф Родбанд подходит для любой бригады.
11: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
12: Ты в своем уме?
13: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
14: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
15: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: «Скам». Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
17: Это надо видеть.
18: 6+.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Один плюс один.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».
2: Здорово!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Выпускная компания АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами!
4: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Эко-кварталы соцветия. Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы соцветия. Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
5: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
4: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
6: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
9: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
10: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое на новом.
13: Искрами глаза сжигать небеса.
11: Фейген. Искрами.
13: Еще 20 минут до утра. Пока ты спала, я проникал в твои сны.
11: Ваня Дмитриенко.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Нам качали громко чайки. И не случайно обречал. Бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
2: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботой к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина 65.
8: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады. Дом 12, третий этаж.
9: Моя игра, моя игра.
10: Это вот это.

Город как будто сломался, и я вместе с ним в тишине. Сколько шансов у любви осталось, если все шансы остались в вине?

0: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СС» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
0: Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
1: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: информация с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количество призов, срок внести проекта и получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
3: Такая круть! Еще хочу!
4: Это ты о чем?
3: Была в аэрокомплексе Skyfly. Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
4: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
3: Тогда звони в аэрокомплекс Skyfly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
5: Для лиц старше 9 лет.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то.

0: концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Точка нет.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительной компании АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21.
6: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. 16+.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
9: Да что тут думать? Котел!
8: Не входит!
9: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
8: А он точно самый-присамый необходимый?
10: А как ты думаешь, почему так написано?
8: Даже не думай сомневаться. Зота!
11: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Стучит подвеска? Тебе в реставрацию. Диагностика, ремонт, запчасти.
13: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
14: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
15: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
16: Это надо видеть.
17: 6+.
18: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.com. creativityweek.ru 12+.
19: Новое это мы.
4: Всем привет, это Зиверт.
3: Всем салют, это PLC.
12: Это DJ Smash.
2: Это Настя Кудри.
8: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
16: Всем привет, с вами Айова.
18: С вами Леша Свит.
1: С вами Лена Темникова.
15: Всем привет, с вами Хамалиновый.
10: С вами Клава Кок.
0: С вами Гаязов Бразер.
5: Новое радио.
9: Присоединяйся погромче.
14: Новое радио.
6: Новое радио.

0: без сердца.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
8: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Крас-шина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Крас-шина» дешевле. «Крас-шина». Свердловская, 2Е.
11: Такая круть! Еще хочу!
12: Это ты о чем?
11: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно. Погружение на 200%.
12: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
11: Тогда звони в аэрокомплекс SkyFly 205-05-87 или смотри на сайте myskyfly.ru.
13: Для лиц старше 9 лет.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
4: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
6: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
7: Это надо видеть. 6+.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
9: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, 3 этаж. Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
10: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетонаправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Снимаю из себя все, что можно. Это вот мой максимум в 7 утра, 2 минуты по Москве. Так, что происходит? 24 сентября. Все дела. Все. Я реально не знаю, какой день. Четверг. Пойдет. Привет, Артем.
1: Привет, Кирилл.
0: Я энергичный сегодня.
1: Почему?
0: Не знаю, просто так.
1: О, это хорошо.
0: Попробую.
1: Можно сегодня тогда не особо стараться. Ну, мне.
0: Да, мы в целом не особо стараемся.
1: Я вообще на полную силу всегда работаю, ты чё?
0: Да?
1: Да.
0: Ну ты смотри, так сгоришь быстро.
1: Да нет, да, ну да нет. А как не стараться-то? Люди же рассчитывают на нас. Они, хотят, чтобы мы их зарядили хорошим настроением на весь ближайший
0: день. Может быть, они рассчитывают на ананас? Ну ладно. Ладно.
1: Ну а на ананасовый сок? Можно. Ну, там оно свойствами определенными обладает, но ты знаешь?
0: Не.
1: Нет?
0: А ты что, прям сильно знаешь?
1: Нет. Ну, слышал просто. Ты томатный любишь, понятно.
0: Давай ты как-нибудь закончим это, типа на какой-нибудь веселой ноте. Плажа получается.
1: Томатный сок.
0: Да, люблю томатный.
1: Я представляю, что Кирилл так тупит жестко. Вот, допустим, ему там женщина говорит какая-нибудь: давай ананасовый сок купим,
0: я говорю,
1: попьем.
0: Не, в смысле, я томатный люблю.
1: Я не люблю ананасовый, томатный люблю.
0: Ну нет,
1: да.
0: Ну давай все-таки там ананасовый.
1: Нет, нет, томатный.
0: Зачем? Да ты не пробовал, он солененький.
1: Соленый, да, еще ананас, этот, томатный.
0: Это новое радио.

0: куда, а пацаны из братьев Гаязовых сюда мы
1: в клубе на баре зависли, чатся, и потом дэнсить.
2: Да, вообще.
0: Всю дорогу, да. Разбудите меня через 100 лет и скажите, что происходит с Гаязовыми.
2: Ну, стабильность хотя бы
0: да,
2: какая-то.
0: Скажу, что они едут в бар, чтобы стоять на баре с бокалом, там да. Чего-то.
2: Игристого.
0: Обязательно, конечно.
2: Конечно.
0: Ну, как дела? Почему не выспался? Что вообще? Что происходит?
2: Да я не знаю, я вроде нормально как бы спал, но у нас вчера съемки были, и я пришел...
0: Подкосило физически тебя.
2: Оно не подкосило, я просто пришел домой, типа во сколько там, в 4 часа дня, да? Ну что-то вроде того. А это такое время, когда ты не понимаешь, тебе спать уже или не спать, потому что вроде бы как бы уже поздно спать, но и вроде как-то, а что, не спать, что ли? И в итоге я уснул, конечно же. Проснулся где-то вообще в 7:30 вечера.
0: Не как, понимая,
2: что,
0: где ты.
2: Что, да, к чему вообще? И потом это, что-то там поддел дела, и потом там уже опять надо спать. И, короче, ужас. Вообще оно вот все как-то так перемешалось, и у меня теперь голова болит, плюс еще погода. Ой, до свидания.
0: Ужас. Слушай, ну что делать, я не знаю. Может быть, тебе песню какую-нибудь поставить?
2: Ну смотри, вот сегодня четверг. Это из хороших новостей. Это значит, завтра можно будет уже после работы не думать, поздно ли спать ложиться или рано. Нормально.
0: Так.
2: Но сегодня и завтра надо как-то пережить.
0: Ну ладно, что, нормально тут осталось-то. И Столяроз придет, он веселый, развеселит, как бы, и разбавит твою печаль своими приколами, хохмами там.
2: Да вообще там...
0: Да не, я рад, что он придет.
2: Да?
0: Да.
2: Но он нормальный, да.
0: Нормальный-то.
2: Нормально.
0: Будет весело. Это попозже, 10:00. Сейчас подушним до 8:00, потом разойдемся, все нормально будет. Это новое радио. Я уже говорил, что это новое радио. А ничего страшного, если лишний раз напомнить, как говорится, не сломайтесь.

0: один плюс один.
1: Ну что, смотрите, что получается? А получается ничего.
2: Я сейчас слушал песню Вани Дмитриенко «Силуэт». Ну, без звука выключил. Ага. Выключил, да. Ну, потому что я понял, что я даже не достоин вот, ну, своими ушами вообще портить, да. Я хорошо посидел 3 минутки.
1: Не,
2: вообще.
1: Я слушал внимательно, я всегда, да? Я вот в наушниках, конечно, у меня
2: вот,
1: играют.
2: И давай я проверю по тексту. Давай. Значит, руки стекают по чему?
1: Потому что...
2: Все правильно, значит, действительно слушал.
1: Ну да. Да нет, я слушал, правда. Руки стекают, будто дождь по моим губам что-то.
2: Руки по губам стекают?
1: Ну что-то там покажет чувство, чего ты ждешь.
2: Да у тебя руки на губах не обсохли, типа.
1: Да, да, все правильно.
2: А там реально руки по губам стекают?
1: Или по рукам, по губам.
2: Или слезы стекают по твоим рукам?
1: Не знаю. Ну да, и давай не будем перепроверять.
2: Да не будем углубляться.
1: Да нормально уже, да. Потом как-нибудь в следующий раз...
2: Не, ребят, напишите, по кому там слезы стекают, к чьим губам просто.
1: Ну, по каким-то, короче.
2: По чьим-то губам что-то. Да. Короче, что-то стекает по губам.
1: Угу.
2: Вот, а подробности уже не важно. Главное, да. Песня хорошая.
1: Да.
2: Я считаю, что больше Вани Дмитриенко должно быть. Потому что одна песня в час — это мало.
1: Да.
2: Ой, как я вот по-липецки хочу срифмовать. Ты, на рефлекторном уровне. Ну нельзя, я держусь, я профессионал.
1: Да.
2: Да?
1: Бормалда.
2: Молодец. Ну, я чуть другое слово хотел сказать.
1: А какое?
2: Агит поезда.
1: Что еще раз?
2: Руки стекают по губам.
1: Да. Ну и вот, и получается, что сегодня...
2: Да не надо, все, хорошо.
1: Ладно, да, хорошо.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.

0: 31 октября 2026 года. Информация об организации, акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
2: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
3: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Теперь в Красшине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Красшине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Слушай,

0: 1+1.
1: 1+1.
2: Калинин и Райтраун.
3: История, как я вчера был неудачником.
4: Давай.
3: Хочешь, расскажу. Я, значит, во-первых... Нельзя спойлерить, что какой был результат во вчерашней съемке.
4: Ну, конечно.
3: Ну, нельзя, так неинтересно. Ну и ладно. В общем, иду чуть-чуть такой грустный, чуть-чуть. И я пошел на метро. И что-то так есть захотелось. И прям сильно, давно не ел. И думаю, дай куплю хоть что-нибудь, перекусить что-нибудь. Нашел там какой-то батончик здоровый.
4: Да.
3: Ну, вот, типа там для этих качков или что там такое. Я же, типа, пытаюсь худеть.
4: Ну, конечно, протеиновый какой-то батончик,
3: ну, типа,
4: спортивный, да.
3: Спортивный. Ну,
4: взял гетурейт еще, наверное,
3: спорт,
4: да?
3: И я вот так вот, а он 170 рублей стоит. Думаю, сейчас перекантуюсь, до дома доеду, там же у меня грудка, естественно, вареная. Все,
4: ну, да,
3: вот
4: да,
3: это.
4: Да.
3: И все, вот это вот знаменитый случай, когда вот он вот так вот по пружине вот это за 170 рублей вот так вот едет, вью-вью-вью, и так... Вот так, и на стекло вот так опернулся, ага. И все. И не падает ни туда, ни сюда. А этот основательный аппарат, его не толкнуть, ничего. И он вот так стоит. И как бы 170 рублей мои улетели, и батончика у меня
4: надо
3: нет.
4: Надо было взять еще один, а у тебя два было бы.
3: Я, значит, стою перед выбором, значит, сейчас возьму еще один,
4: да.
3: И они оба застрянут, зная мою удачливость.
4: Ага.
3: Вот. И останусь я и без 340 рублей, и без батончика. И думаю, да и хрен бы с ним, сейчас позвоню в эту службу, которая там указана.
4: Не в службу, а в дружбу.
3: И служба в дружбу, да, служба называлась дружба, да, конечно, как,
4: ну,
3: раз
4: конечно.
3: Вот так совпало.
4: Да.
3: Звоню туда, там операторы заняты, видимо, повально по всей Москве.
4: А что ты планировал, что оттуда приедет представитель какой-то?
3: Нет, пусть деньги вернут мне, думаю, говорю, сейчас это самое, дайте 170 рублей, а вроде копейки, а с другой стороны, извините.
4: Ты реально хотел позвонить, чтобы тебе вернули 170 рублей?
3: Да, 170 рублей, ни хрена себе. Ничего, а так, если сейчас... разбазаривать 170
4: вообще,
3: рублей.
4: Ну ты куркуль просто.
3: Потом, значит, ладно, у них все линии заняты. Стою, думаю, нахрен я вообще все это затеял? Я бы уж дома был.
4: Ага.
3: Потом тут, типа, QR-код, на сайт перейдите, сфоткайте, что у вас там не выпало, вам вернем деньги. Перехожу на сайт, он не грузится, ёкаламана.
4: Ага.
3: Я еще потом... Ну, короче, в итоге я остался...
4: И в итоге аппарат оказался декорацией просто для развода лохов.
3: Абсолютно верно.
4: Это не настоящий аппарат.
3: Я чуть задевался, оборачиваюсь, аппарата нет.
4: Да.
3: И не было никогда.
4: И
3: это не метро.
4: Да.
3: И я без штанов стою.
4: Да.
3: Вот, да. Какой? Ты что, тоже был
4: так
3: там?
4: Так я же смотрел сбоку, хихикал.
3: А, вот ты все подстроил.
4: Да,
3: короче, итог истории потрясающий, невероятный. Это все, я в минусах на 170 рублей.
4: Но зная тебя, ты не сдашься, ты пойдешь, ты сегодня будешь звонить туда.
3: Я хочу подскочить к ним там, да. Они
4: в
3: Одинцовском районе, да, в Московской области.
4: Да.
3: Думаю, поеду. Ну, там надо обкашлять, ну, как бы...
4: Ну, конечно.
3: Я все-таки...
4: То есть ты из тех людей, которые вот чтобы там вернуть 200, потом на адвоката 10 тысяч тратят. Вот это
3: 10
4: вот.
3: 10 тысяч это минимум.
4: По судам там таскаются.
3: Конечно, буду подавать иск.
4: Ну,
3: да. Сначала досудебную претензию,
4: конечно,
3: составлю.
4: Да.
3: Да, сначала сам составлю, попробую. Потом адвокату покажу.
4: Плюс как-никак у тебя есть какое-то какая-то площадка, где ты можешь, ну, обличительное видео снять какое-то, уничижительное рилс.
3: Итак, дорогие друзья,
4: да.
3: Метро Новослободская, значит, 15:43, я у аппарата с едой.
4: Да, посмотрите, что это творится такое.
3: У меня вопрос производителям, вентит
4: будем
3: аппарат.
4: Это терпеть.
3: Это
4: вообще.
3: Нормально, по-вашему?
4: Да,
3: это нормально?
4: Да,
3: типичный я, ребят. А сейчас Адам Ламберт.

0: какое он там он слово хочет сказать? Две буквы Ю, две буквы Л. Какое? Он говорит, да скажу тебе слово. Какое слово?
1: Ю.
0: Нет.
1: Лю-лю.
2: Лю-лю, да. Так, Кирилл, ну похвастайся.
0: Мне кажется, на тут не хвастаться надо. Мне кажется, я лох 2, ребят.
2: Почему?
0: Ну, потому что, во-первых, я реально вечером думаю, я уже вспомнил в 9 вечера второй раз. И позвонил еще раз, думаю, ну линии, наверное, загрузились. Mm-hmm. Ну, 170 рублей.
2: Ну, ты хотел ругаться.
0: Ну, да, я, мол, это надо отставить свои права.
2: Ты хотел в тот момент разговаривать минимум с директором этого.
0: Да, я думаю, я уже там, я сейчас такой скандал учиню. Его на скандал нау. Ну и вот, и сейчас вот девочка написала, спасибо большое, Аня. Говорит, если товар не вылетает, то деньги обычно возвращаются на карту. Ну, мы дай-ка зайду. А они, оказывается, в ту же минуту деньги вернули.
2: А ты наорал на них.
0: Извините, пожалуйста. Это бы сейчас был немножечко потребительский дебилизм в данный момент.
2: Там другое слово, оно нехорошее.
0: Да, ребят, простите, пожалуйста. Я хотите вам что-нибудь куплю, положу сам в автомат?
2: Оп, мне. Ну, я же организовал этот развод. Да, а я вот раздобыл, я вчера заныкал там в офисе баночку Кока-Колы.
0: Ты бурундук натуральный.
2: Я не бурундук, я вчера размутился двумя баночками Кока-Колы, пока мы съемки снимали. Я подумал, надо уметь вертеться, крутиться, хочу колу. Обратился к людям. Обратились люди, ветеринары.
0: Ветеринары,
2: да. Обратился к людям, мне дали две баночки колы, а я выпил только одну. Вторая я знал, где лежит. И я вот ее сейчас с кайфом пью. Но я вчера пообедал. Вообще, знаете, как я пообедал? Я вообще пообедал как школьник. Вообще как школотрон.
0: Пиццу школьную
2: схавал. Никакую не школьную пиццу. Пока у нас были перерывы между съемками, там что-то все носились в open space, там что-то социализировались. Я сел на диванчик, распаковал баночку колы, открыл пачку чипсов, которые нам прислали. И я сидел, ел чипсы и пил колу.
0: В одно жало все это делаю.
2: Я на виду у всех сидел там.
0: Да, нервируя всех, что ни у кого нет колы, только у тебя сидит кола у меня.
2: Ну, кола и чипсы.
0: Заделся на выбор.
2: Вот сообщение я прочитал. Вообще, а что происходит? Написали.
0: Осень происходит, что?
2: Нет, тут не по поводу осени, тут, мне кажется, в целом. А еще бесит, вот Анжела написала, а еще бесит, когда в магазине на сдачу никогда нет копеек. После нескольких таких разводов я плачу только картой, пошли нахрен. По какой вы ценники с копейками делаете тогда? Округляете? Нет, они лучше сдачи меньше дадут. Бесит, простите, наболело.
0: Абсолютно, я Анжел плюсую. Сейчас вот даже поставлю лайк. Это я считаю, что это заговор. Знаете, копеечек накинуть, а потом в свою сторону округлить. Извините меня, дорогие друзья. Так хорошо, устроились, самое главное.
2: Ну, не знаю вообще.
0: Там 4 копейки, тут 5 копеек. И вот к концу вечера уже 15 копеек у вас.
2: Сообщение изначально выглядит, конечно, как неправдоподобное, потому что обычно округляют в твою сторону, если не хватает копеек на сдачу. Они не дают тебе сдачу меньше, они дают тебе сдачу больше на 50 копеек или на рубль.
0: В смысле, эта фраза «будь должна вам», кассирша говорит.
2: Но это где, в Сельпо?
0: А потом на Порше уезжает вечером. Да, типа, да. Лошары, должна буду.
2: Всегда так было, если там, я не знаю, короче, всегда округлялось в твою сторону. А во-вторых, что, прям реально бесит? То есть вот конечно. Ты типа, Анжела такая, стоишь, типа, они тебе 20 копеек сдачи не дают, а ты такая, менеджера позовите.
0: Да.
2: Офигеть.
0: Знаменитый менеджер вот этот в Дикси. Слушайте, Анжела, а что вы все это, наличкой-то расплачиваетесь? Что вам карта-то не нравится? Платите карту.
2: Ну, не знаю. Вот она картой принципиально платит, только чтобы сдачу всегда, не зажимали.
0: Что вы вот с этими наличными, а? Да нахуй. Блин.
2: Знаешь, оно лежит, и... Да. Потому что деньги наличные это твои.
0: Потому что подальше положишь, поближе возьмешь. Этим банкам мне не доверяют. Да блин, да они же деньги, то там забудешь их, то в другой куртке, то в других штанах. Там от карты есть карта. Этим QR-кодом. Я улыбкой настропалился так расплачиваться вообще. Вот так, только так вот расплачиваюсь улыбкой. Вот тема. Это я сейчас рекламирую, получается, да?
2: Ну, да, получается, да.
0: Получается, да. Ой, тогда нельзя, получается.
3: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: bmw.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Новое радио.
6: Итак, сегодня мы в детской минутке слушаем песню под названием «Я крутая, это факт».
7: Там вообще я только что за эфиром послушал,
6: Диана Китс,
7: Кирилл включил мне,
6: да,
7: там
6: это,
7: вообще.
6: Эту песню не Олег предоставляет, а я ее услышал где-то и подумал,
7: где?
6: Что тут девчонка. Ну, на просторах интернета, значит, это посвящается всем девчонкам, которые сомневаются в том, что они, например, красивые, там, сильные, успешные. Значит, знаете, вы красивые, сильные, у вас все получится. Вот эта песня вам, ну, может быть, поможет для медитации.
7: А если вот там сейчас ты вот так сказала, там какая-нибудь, ну, вот объективно прям некрасивая, и у которой ничего не получается и не получится.
6: А нет некрасивых людей.
7: Ты, получается,
6: сейчас в глазах смотрящих.
7: Ее разочаруешь просто. Она вся поверит, а не надо было.
6: Девчонки, верьте в себя, идите к своей цели, да? Вы сильные, вы справитесь, все реально.
7: Да,
6: все, он козел.
7: Вы UGC creator.
6: Да, вы инфлюенсеры, вы модели, понятно? Съемки в директ, сотрудничество в директ.
7: Сотрудничество.
6: Господи, какой сотрудник? Кто, что?
7: Но...
6: Какое, у кого? Где?
7: А как написать надо?
6: Да, господи, я без лысых знаю, что если тебе надо что-то написать кому-то, ты пишешь просто сообщение. Сам, если
7: это
6: не написала сотрудничество в директ, я такой, блин, а как вот с ней посотрудничать? Как вот связаться там? Вот
7: ну,
6: как?
7: Видишь, тут же многие на почту, поэтому тут приходят. А у меня как написано? У меня, я сейчас, подожди, посмотрю теперь, мне интересно, как у меня. А, ну у меня написано реклама, мероприятие, озвучка, сотрудничество.
6: Всего этого я не делаю.
7: И вот почта указана. Почта.
6: Итак, поехали. Диана Китс, я крутая, это факт.

0: Ты знаешь, я даже грущу сейчас из-за того, что я не женщина, потому что я прям хочу флексить под эту песню. Я крутая, это факт, у меня есть доказательства.
1: Ну как тяжело было человеку выговорить это сложнейшее слово.
0: Это очень крутой трек, реально. И спасибо тебе большое, что ты его нашел. Мне даже интересно, где ты сидишь вообще, что ты нашел такую песню?
1: У кого-то из своих подписчиков.
0: Да?
1: Ну, в смысле, у тех, кого я подписан, там, услышал, и меня как, ну, гром будто бы, знаешь, молнией ударило, думаю, это же потрясающе.
0: Это оно реально.
1: У меня есть доказательства.
0: Это новый мем будет у нас в шоу стопудово.
1: Ой,
0: это стоит того.
1: Кто это факт?
0: Потому что по двум причинам. Потому что он объективно смешной и необычный трек, а во-вторых, он еще, я уверен, он столько людей бесит. И
1: да.
0: Будет бесить просто,
1: да.
0: Потому что что вы включаете вообще? Вы что, совсем уроды? Так что да.
1: Есть у меня одна песенка и одна группа, которая никогда никого не бесит, Артем.
0: Группа...
1: Отгадай с одного раза, что это за коллектив.
0: Ну вот, кстати говоря, смотри, вот коллектив, смотри, есть Ека Бойс. А, ну группа Добро. Есть Ека Бойс, это три легенды Екатеринбурга.
1: Да.
0: Это Олег Майами, Леша Свик и...
1: забыл третьего.
0: И не лето. И не
1: лето. Пацаны, сейчас подождите, я сейчас.
0: А почему
1: перебью.
0: Тогда вот, допустим, вот таких же неудержимых не соберутся просто уже Панайотов, Гомон и Чумаков? У них есть фит на троих?
1: Панайотов, Гомон и Чуваков?
0: Да.
1: Ну подожди, а необыкновенную там кто пел? Там Олехно был вместо Гомона, по-моему, в необыкновенной.
0: А, но был Панайотов и Чумаков?
1: Да, Панайотов, Чумаков, Гомон, кажется,
0: а такой. Олехно?
1: Олехно, Руслан Олехно?
0: Да.
1: Певец такой.
0: Да?
1: Да.
0: Но
1: да.
0: У него потом не пошло? Или?
1: Да нет, он из Беларуси, по-моему. А-а-а. Поэтому я думаю, что он там... Не, ну он там поет. А как это получается? Панайотов, Гомон и Чумаков? ПГЧ, да? Это, ПГЧ Бойс.
0: Ну, да. ПГЧ Бойс. ПГТ.
1: ПГТ Бойс. Типа парни с поселка городского типа.
0: Да,
1: и
0: да,
1: уже
0: да.
1: И ближе к народу, и все.
0: Mm-hmm.
1: Да, ребят, подумайте, действительно.
0: Да, ребят, запишите реально на троих, но потому что мы же ждем все уже. Мы ждем жестко. Да?
1: Давайте. Как? Ну, тут надо нажать. Mm-hmm. Сейчас, подождите.
0: Я крутая, это факт. У меня есть доказательства.
1: У меня есть доказательства.
2: Вся надежда.
1: Блин, как я их люблю. Это так

0: Артем всю песню подпевал, сидел. Зря вы, конечно, жалко.
1: Подпевас.
0: Не слышали, просто он очень тоже любит группу Добро, потому что... Не, ну а круто. Вечерами летними, поздними.
1: Ну, по крайней мере, это мы понятно. Там, тут не надо ничего разбирать там.
0: Во-первых, понятно, опять-таки, слова все разборчиво пропеты. Все там поздними, молодость, все вот эти...
1: Все понятно каждому абсолютно. Не надо ничего там вдумываться в какие-то скрытые смыслы. Группа Добро просто несет понятную музыку в массы. Понятную для всех.
0: Да, да, и для стар и млада. Да? А вот если им будет там, когда им будет там по полтиннику по 70, они тоже будут петь там, вот там сидим, костерчика, это молодость.
1: А почему нет?
0: Почему другой стороны
1: конечно
0: нет?
1: Конечно.
0: Потому что молодость это то, к чему все стремятся.
1: 70-летние барды же поют, мы сидим у костерчика. Что изменилось в их жизни? Ничего.
0: Да.
1: Ну вот.
0: Это новое радио. Сейчас на паузу уйдем, потом в 8 продолжим.
1: Да.
0: И, короче, там, сами там разберитесь. Все, короче, сейчас. Я не то хотел нажать.
1: Да.
0: Сейчас я нормально разберусь. Я скоро разберусь уже куда-то нажимать.
1: 20 лет всего лишь.
0: Да, ну не надо уж про это даже напоминать лишний раз, что я как бы за 20 лет так и не научился тут правильно на кнопки нажимать. Ну ничего, ну, как бы ладно. Только начало карьеры.
1: Ну все, не балуйся, надо в комьюнити, да.
0: Да иди, чего ты?
1: Так сейчас погоду зачитаю,
0: я зачитаю за тебя погоду. Ничего страшного, я за тебя погоду зачитаю, что ты? Сейчас он, короче, уйдет, короче, кофе, типа, я ему скажу, что а сами будем за глаза его это обсуждать. Да иди, Артем, что
1: ты? А я потом записи послушаю в приложении Радио Хаб.
0: Черт. Да, кстати, блин, у него все схвачено.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
5: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Шахтеров 66/5.
9: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое. Новое.

ночью только влезал с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Ой, ну я надеюсь, что все девчонки, которые не верили в себя, как бы не считали себя сильными, вообще поверили жестко в себя за последние 20 минут, потому что была и песня «Я крутая, это фак», и вот Анечкины все вот эти вот поддержки в виде ее песен, там «Люди, люди, люди», там что-то, а ты самая лучшая в мире. Все так. Все так. Так, значит, для дедовской минутки сегодня не вполне дедовская песня, но у Владяна Соколовского сегодня 24 сентября днюха, оказывается. Парню всего лишь 35 лет исполняется, а он уже столько легендарных песен исполнил. Это вот 18-летней давности, например. Люблю ее.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один. Видео Калинин и Райтраун на базе на радио. Суперхиты, суперненки на базе. Надо было успеть договорить эту фразу, потому что, ну, знаете, вот у других радиоведущих есть какие-то там приколы, что, типа, нельзя есть во время эфира, потому что там...
3: У их начальства есть в первую очередь.

0: как все.
1: Да?
0: Да.
1: А я думал, ты рэпер.
0: Ну, круче немножко, но это исключительно...
1: Не, ну как немножко, там в разы, там,
0: ну,
1: круче
0: если
1: всех.
0: Некоторых отдельных личностей брать, то в разы, конечно. А так в
1: и
0: основном...
1: И круче Басты даже?
0: Нет.
1: И круче Санька СТ?
0: Нет. Ну, если объективно, ладно, то нет.
1: Ну, так не смешно. Сказал бы, да, мы поржали.
0: Ну, я же объективным, я не могу. У него день рождения был, тем более вчера.
1: С прошедшим, Санзил. Вообще, да. Удачи тебе там, здоровья. Дай бог, чтобы, как говорится, полный чаш дома, и чтобы все было, да. И ничего за это не было. Удачи у моря, море удачи.
2: Я люблю тебя.
1: Новое радио.

0: всегда говорю, мне не нравится заходить во всякие паблики, я в них не сижу, как многим кажется, с утра до вечера, посматриваю во время работы, потому что там все время только плохие новости. Вот мы любим вот это вот думскроллинг устроить, сидеть, вчитываться, что там, и ведь штамм гриппа какого-то там мутировавшего откуда-то из Гонконга идет. Я вот предпочитаю фокусироваться на чем-то хорошем. Оказалось, что меньше 100 дней до Нового года, например, 98 дней с копейками.
1: Да.
0: Вот ты, Артем.
1: Что значит хороший? Ты же не любишь зиму.
0: Я ненавижу зиму. Зима — это лажа полная, да. Но Новый год прям зашибись. Вот ты скажи мне, куда ты на новогодние праздники поедешь? На Селигер, в Карелию, на Байкал, во Владимир. Куда поедешь с друзьями на Новый год ты, чтобы классно снять домик, отметить, там, посидеть, там, в баньке попариться? Вот ты где будешь?
1: В Альбукерке.
0: В Альбукерке. Это хороший выбор.
1: Ну да, там тепло, оно же на границе с Мексикой. Там
0: единственный минус,
1: штат,
0: что это за границей. У нас все есть свое. У нас все есть свое абсолютно. Зачем тебе эти Альбукерки?
1: Так я в Альбукерке, который у нас поеду. Турбаза Альбукерки называется,
0: в Ростовской,
1: конечно,
0: области.
1: Да, так ты чего?
0: Чертик из Альбукерки, понятно.
1: Ну и еще поеду, ну куда можно съездить? Конечно, можно съездить вот эту турбазу, которая... Мы с Лехой.
0: Это какая?
1: Ну где? Мы с Лехой, где вот Амич сидит.
0: Ага.
1: Амич сидит, и вот дядя Леша, он его так обнимает, он говорит, ну какую ты рыбу поймал, расскажи. Ну какую-то там, че, он говорит, мы с Лехой, мы в баню ходим, мы с Лехой. Ты не видел это?
0: Нет.
1: Ну тебе хоть попадается иногда этот рыбец? Нет. 64?
0: Нет.
1: Где мужик с таким животом огромным, и он ест постоянно еду и говорит, то, что доктор прописал. Ну, это вообще старый мем, но вот мы с Лехой не так давно. Он там сидит. Помнишь, так его. Мы с Лехой.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Уважаемый Кирилл, у нас сегодня тема такая, которая там вообще, извините меня.
2: Извини, подвинься, тема в смысле.
1: Там будет что обсудить, я тебе говорю. Это вот тема на уровне iPhone или Android. Примерно та же история. Чуть, конечно, попроще, но в целом будет что обсудить. Зачитайте, пожалуйста.
2: Ой, ребята, сегодня такая тема будет вообще будет. И юмор, и подколы, и ирония, и все на свете. Потому что в эфире человек, которого часто путают с Серканом Балатом, Артем Райтраун, и человек, про которого говорят, смотрите, это же Кирилл Калинин. Кирилл Калинин. Никто так не говорит, к сожалению. Сегодня всемирный день. Ой, нет, пожалуйста. Я не хочу
3: это обсуждать.
2: День моря.
1: Всемирный.
2: Морюшка, во-первых.
1: Да, но там дальше будет.
2: А ты вот можешь без морюшка, Артём?
1: Там дальше будет.
2: Не хочу, они сейчас фотки будут скидывать свои, как мы неудачно попали.
1: Купальников?
2: Да, мужики, придём. И девочка была знакомая, потому что в агентстве она так удачно подобрала тур, мы так удачно попали.
1: Всего лишь за 450 на 2 дня.
2: Сразу после нас люди покупали уже за 1,5 миллиона, мы так удачно за 400 купили. 7 дней, 8 ночей, да блин.
1: Вот сегодня это и послушаем.
2: Да. Четверка, но очень хорошая. Граничит с пятеркой. Очень твердая четверочка.
1: Да, это про отель?
2: Да. Пляж мелкая-мелкая галечка.
1: Ага.
2: Территория отеля была очень зеленая. Горки были. Да ладно. Значит, я как человек, который без морюшка не могу. Ну, мне надо хотя бы приехать раз в год просто. Ну, ножки помочить, сами понимаете. Ну, в море. Моя сила, я заряжаюсь так. Хочу обсудить с вами вот что. Отдых на море. Это все-таки так какая-то переоцененная история, по сути, ничего не несущая за собой. На либо море — это все-таки базовая потребность человека, как минимум каждый год. А лучше два раза. А лучше вообще жить у моря. А лучше в море сразу жить.
1: Ну там я опечатался сейчас.
2: Нормально.
1: Ну короче, обсуждаем сегодня морюшка, море, морюшка, морюшка, морюшка, морюшка, мое морюшка. Я без морюшка, нет.
2: Ты не можешь тоже без морюшка. И я не могу без морюшка, потому что...
1: Не могу, нет, без морюшка.
2: Мне хотя бы подышать морским воздухом.
1: Ну да, да.
2: Водичка в нос попала, ничего, это и хорошо.
1: Хотя бы вот так просто подойти, вот так,
2: не будет.
1: Вот так камешек взять плоский, вот так лягушечку,
2: конечно,
1: кинуть, да, и уйти,
2: конечно.
1: И все просто. Я не могу без морюшка. Ну ты же понимаешь, что вот у нас один знакомый человек, ну назовем ее, например, ну, допустим, вот абстрактное имя.
2: Любое имя.
1: Ну, Наташа, допустим.
2: Так.
1: Она же тоже на морюшке постоянно отдыхает.
2: Ну, редко.
1: В смысле? Нет, имеется в виду, если отдых, то морюшка.
2: А, в этом плане, да.
1: То есть,
2: ну,
1: она...
2: потому что...
1: Ну, морюшка сила, я тебе говорю, да, в морюшке. Ну, зато она вот... У нее работа-то нервная, с нами дебилами работать. Поэтому вот она на морюшке и заряжается там.
2: Ну, а что, хорошо лежишь на шезлонжике.
1: Абсолютно.
2: Под этим самым, намазал носик.
1: Так что это и в наших с тобой интересах, чтобы Наташа на морюшке отдыхала,
2: а
1: потому что она тогда злая будет.
2: Мы только за, только рады. Плюс, ну когда она на морюшке, меньше шансов получить в дышло.
1: Да. Ну и вот морюшка сегодня.
2: Да, давайте, наверное, обсудим морюшка, ребятушки.
1: Да.
2: А сегодня Всемирный день моря из-за этого, да?
1: Да,
2: ну,
1: да,
2: давайте,
1: да.
2: Давайте фотки скидывайте там, как вы отдыхали, классно, пляж какой классный. Ой, я так поплавала с маской вообще.
1: Да?
2: Это просто в Египте море, ты знаешь, как... там рыбок смотреть специально. Мы маску купили.
1: Ага.
2: Не там, что в Египте там переплачивать, еще дома купили.
1: Вот с акулами поныряли?
2: С акулами поныряли. Ой, мы на яхте ходили.
1: Да.
2: Стеклянным дном. Там еще был обед, там всего, all inclusive.
1: О-о-о. Не, ну мы в Египте нет. Я гроты ездил смотреть в Балаклаве, да. Там такие гроты.
2: Мы не
1: такие...
2: были, мы в этом году не
1: были,
2: были нигде, да.
1: Да.
2: Мы решили.
1: Вот единственное,
2: вот
1: медузы. Знаешь, вот медуза,
2: да, медузы,
1: то есть, если ехать, все-таки не в августе.
2: Да, абсолютно,
1: это надо...
2: да. Сейчас самый сезон медуз.
1: Конечно.
2: Сейчас высокий сезон.
1: Ты буквально, я же не боюсь, я же морюшка.
2: Мы
1: я
2: с
1: вот,
2: мужем
1: я вот так вот медузу вот так ручкой в одну сторону. Ну, другой, и вот поплыл, да.
2: Только для пляж, чтобы был, да, вот мелко-мелко галечек, и вот чтобы отель без русских, чтобы поменьше.
1: Да.
2: Мы так удачно попали, прям русских было мало очень, вот, да.
1: Это сейчас, наверное, не про одну страну в мире.
2: Наверное. Ребят, давайте, что мы сидим уже 10 минут, ни одной фотки с моря. А, нет, есть.
1: Потому что мы везде.
2: Вон Лешка на морешке, смотри, пляж мелкая-мелкая галечка. Море да чистейшее, как слеза. Мы так удачно попали, отель хороший, четверка твердая. Так, потом что еще? Ой, закат мы смотрели, встречаем. О, класс. Ой, это мы ж камни привезли.
1: Камни привезли?
2: Да, Лешка понабрал камней, конечно.
1: Куриный башок привезли?
2: Конечно, естественно.
1: О, да не может быть.
2: Да, мне еще там втюхали на базаре вот этот самый... Для
1: да?
2: мазь. Да, я втираю, реально работает эта штука, конечно.
1: Да ну, клянись.
2: Быстро все фотки моря свои, быстрее, потому что уже мы не можем ждать.
1: Блин, прикинь, они на морюшке, реально.
2: Блин, класс, я бы сейчас вот на морюшке, а не вот это вот все, да, ребят?
1: Да.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Кому в Речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
8: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер, где рождаются лидеры.
9: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
7: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник 120.
10: Теперь в «Красшине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Красшине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраум.
1: Обратная сторона медали, Юля пишет. Родилась в Сочи и живу. Не разделяю восторга. Влажность вечна. Летом пекло, дышать нечем. Да. Зимой холод собачий, даже в плюс 10. Да. В этом году была на пляже 3 раза. И это прям много. Если бы оно не было доступно, ценилось бы наверняка больше 100%.
2: А там в Сочи живешь, еще эти бздыхи приезжают, постоянно мешают.
1: В трусах приходят в продуктовые. Да. Вообще, ну сил нет уже, ну голову включить.
2: На жизнь, кстати, я 2 года жил в Сочи, и я вообще на море не ходил практически. Ну, типа, как будто бы 0 раз.
1: А в море ходил?
2: Нет. Но из холода действительно какой-то, из-за вот этой дикой какой-то влажности и ветра, который с моря, ветер с моря дул, ну, он дует и нагоняет беду, кстати. Вот, там дико холодно. То есть ты в плюс 10 уже очень мерзнешь. Очень прям. Вот, ой, поэтому, ну, прикольно, типа, ты как бы живешь такой в Сочи. Вау.
1: Класс.
2: Да.
1: Ну, круто.
2: Вау.
1: Так.
2: В гараже, правда, но...
1: Ну да, вот вы, люди, видите, не цените, как вот так жизнь складывается, что те, кто вот живет на море, не ходят на море.
2: А так всегда, оно же так и работает. Вот я тоже, сколько мне бабушка всегда говорила, ты вот в Питере живешь и никуда не ходишь. Вот для них непонятно, потому что они приезжают в Питер, чтобы сходить куда-то, а я типа живу в Питере, но никуда не хожу. Потому что и тут вот ты в Москве ходишь по достопримечательностям.
1: Только лишь никогда практически. Ну вот. Когда приезжают гости, и то уже.
2: Конечно.
1: Давай лучше что-нибудь закажем там, что-нибудь. Да. Там, сейчас пробки там.
2: И то первая достопримечательность, которую раньше всегда возили гостей, это в Макдоналдс просто.
1: Ну все. Да, это в 90-х.
2: Но потому что тут возможность есть в любой момент поехать, поэтому мы не ездим никуда.
1: Только да, кстати, народ, вот традиция приезжать и ходить на Красную площадь в миллиардный раз. В Москве такая вообще масса мест, куда можно сгонять. Например, а я же не знаю, нигде не был. Ну, усадьбы всякие, там, какие-нибудь там Архангельская, там, Кусково, там, Царицыно, там, не знаю, Измайлово.
2: А как Красную площадь не посетить? Это символ.
1: Ну, типа традиция. Ну, там ничего, ну, сходить, поезжайте, тут куча мест, реально. Там в этот... Сад Эрмитаж сходите, там куча вообще. Ну что все...
2: Я тебе, знаешь, еще больше скажу. Я тут ездил на днях в... Ну, не на днях, типа недели две, что ли, назад.
1: Ну как, в 2 года назад.
2: Короче, надо было в Лужники съездить там по делам. Ну и вот, а там кладбище в Лужников какое? Новодевичье или я не помню?
1: Новодевичье.
2: Новодевичье. Да. Я на такси мимо проезжал, там столько народу, я тебе говорю.
1: Новодевичье монастырь красиво, и кладбище само, да.
2: Так там просто, там миллион людей ходит просто, да, ну типа... Ходят, смотрят.
1: Я в прошлом году только 2 раза был на Новодевичьем, да? Кладбище, да. Там потому что похоронены все самые вот легендарные.
2: Я насколько вещи. Понял, ну, я насколько понял, вот Ваганьковская, там именно вот актеры, артисты, если я ничего не путаю, а Новодевичье, там именно деятели науки.
1: Науки, политики, да. Но и актеры тоже, много, да, там.
2: Ну, типа, актеры больше вот из каких-то тех времен, да, то есть какие-то...
1: Советских времен, там, да, Вячеслав Тихонов, по-моему, на Новодевичьем, там и...
2: Жириновский.
1: Да, Борис Николаевич Ельцин тоже на Новодевичьем. Но так что... там же не просто, там же это архитектурные композиции,
2: да,
1: скульптуры,
2: конечно.
1: Там и прочее. Это прям как музей. Сходите, правда.
2: Я ребят. Думаю, там и экскурсии есть.
1: С
2: какие-то.
1: Ребенком приедете в Москву, сходите на кладбище. Че вы? Давайте послушаем песню, раз уж чешушь. Ладно уж чешушь.

0: Артем, что не вышел, не погулял по кладбищу? Да была такая идея, честно говоря, и есть такое в планах, но чтобы вы понимали, вот какой я человек, и вот с каким человеком я живу, мы ездили вдвоем, ну там надо было на мероприятие, короче, буквально на полчаса. И думаем такие, да что-то сегодня слишком уже много социализации, поехали домой. Нет, и
1: полчаса,
0: все.
1: Конечно, с людьми, ну, это да. Ужас.
0: И поэтому подумали, что уже перебор будет. Еще, типа, гулять, там еще люди, ну, типа, нет.
1: Тем более люди.
0: Конечно.
1: Ну, там на кладбище люди, они...
0: Ты понимаешь, что на таких кладбищах людей и обычных много, поэтому... Но я был на Ваганьковском и на Новодевичьем я не был, я был на... Есть Введенское кладбище, это типа старое немецкое mm-hmm. кладбище в Москве. Оно такое там, типа как вот такие вот всякие ангелы вот эти. Ну, mm-hmm. вот, короче, вот оно такое, типа, ну не древнее, оно там...
1: Готическая культура, да?
0: 19 века, да, вот такое. И там я был, да. Но там я даже несколько раз был.
1: Да, я был в Питере на Смоленском кладбище, тоже там немцев похоронили mm-hmm. много, все эти... склепы и прочее. Культуру хоть посмотреть с этой стороны, не только на центральных площадях города. Ну что, какие сообщения тебе больше всего понравились?
0: Смотри, мне понравилось прислали? То, что мы с тобой прикалываемся, а тут люди на полном серьезе пишут абсолютно. То есть вот, типа, доброе утро, каждый расслабляется как любит. У кого горы, рыбалка и т.д. У меня море, непроходящая любовь, перезарядка полная, морюшка мое. Читаем следующее сообщение, еще фотографии прикрепляют. Без моря не представляю свою жизнь, летала на море даже зимой. На море живут родители, езжу каждые полгода. Это мое место силы.
1: Ребят, ну я в этом году понял четко для себя и уяснил, что это реально странно, то, что, о чем говорил Артем. Зачем мы нахрен в жару московскую или там, не знаю, череповецкую летаем в такую же жару, только чуть-чуть пожарче, в Турцию?
0: Какая
1: и в Египет.
0: Логика?
1: Да, слушайте, а почему бы нам не летать там в сентябре, когда холодно, или там, не знаю, в весной, например, и людей меньше, и типа из холода полетел в жару. Там же так же жарко.
0: Джарул.
1: Джарул, да. Зачем? Почему мы так вот?
0: Не знаю. Типа, может, потому что просто отпуск летом у всех.
1: Ну там все. Пипец, в этих египетских Турциях, вот Артем не был. Там ты вот выходишь из самолета, ты попадаешь в печь, реально, сразу. Сразу хочется майку снять.
0: Ну я примерно
1: все.
0: Же понимаю, мы же тогда, печка. Мы же ездили тогда в начале сентября в Самарканд. Я помню, какая там жара была.
1: То есть ты все время потеешь, тебе хочется под кондиционер. То есть ты прилетаешь из жары в другую жару и хочешь под кондиционер поскорее.
0: Я не знаю.
1: Да, это в этом мы странные, ребят, согласен. Ой, фоток понасмотрелись мы, конечно, ваши. Ну, красивые, ребята, вы красивые. Вон и места красивые. Да посмотри, Артем, не хочешь тебе на морешку после таких фотографий сесть? На банане прокатнуться.
0: На банане.
1: На этом, на ватрушке.
0: В Акапулько посидеть, а потом ночью с аниматоршей в настольный теннис играть.
1: Да, да.
0: А потом она будет говорить, ну, я иду с пляжа, думаю, зайду в Акапулько, чая попью. Сижу, заказала картошку жареную, обедаю. И она подходит, говорит, а что ж вы своего-то не забираете? Здравствуйте, девочки.
1: Все сообщения как под копирку, реально.
0: Я тебе говорю, я и не верю, я не могу поверить. Мне кажется, как будто это чат GPT просто
1: пишет. В каждом сообщении есть строчка «Я не могу без...»
0: Мало того, я даже и уже на чат GPT, если скажу, что это как будто чат GPT пишет, это будет неуважение к чату GPT, потому что они там сейчас такие сообщения пишут в темы дня, боты, что ты даже открываешь фотку, убеждаешься, тебе точно там будут предлагать потом какие-то голые фотки, или это реальный человек, потому что не отличить уже, а тут вот все под копирку как будто, реально, абсолютно, Ctrl-C, Ctrl-V. Морюшка, мы хихикаем место силы, они на полном серьезе место силы.
1: Ну...
0: Нет, я понимаю, у всех разные вкусы, но, судя по тому, что мы читаем в комментариях, не разные вкусы, а одинаковые.
1: Ну ладно. Все.
2: От создателя нового

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
6: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
8: 16+. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
14: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
15: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
16: Да никаких.
15: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
16: Перевожу.
15: И получите шанс выиграть миллион рублей.
16: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
15: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
17: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
18: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
19: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
20: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Новое радио.

0: один плюс один.
1: Ну что, с людьми поговорим?
2: Да, давай скорее поговорим с людьми, потому что не терпится, честно говоря.
1: Не терпится узнать, как вы хорошо попали. Да.
2: Вот. Сильнее только не терпится на морюшко.
1: 8-495-232-16-32, звоните.
2: Обсуждаем сегодня море, Всемирный день моря. Ну, празднуем, обсуждаем. Море в итоге, это переоцененная история или крутая?
1: Море.
2: Море.
1: Переоцененная сиги или
2: да.
1: Нет? Так, ну что, звоните или что, или будем в молчанку играть?
2: Звоните, звоните, пожалуйста.
1: Вы собираетесь вообще это в себя приходить четверть короткое время на
2: раскачку? Скидывают фотографии, кстати, скидывают фотографии прикольные вот с этими, знаешь, зелеными прозрачными камнями. Там же история была в чем? Вы знаете вообще откуда вот эти вот зеленые? Типа,
1: это же... Обождите нахрен со своими звонками.
2: Нет, это,
1: поехали.
2: Это стекло. Там была такая тема, что японцы, короче, жестко скупали, по-моему, то ли пустые бутылки, то ли что, короче, у нас. И выбрасывали их, били, выбрасывали в море, чтобы оно там, типа, ну, как будто вот...
1: Чтобы камешки получались красивые?
2: Ну, типа того. Ну, не красивые, а хоть какие-то.
1: А, хоть какие-то камешки?
2: Ну, типа того.
1: А, ясно. И типа целый пляж таких камней, зелено-синий.
2: Ну, да, и белых, прозрачных. Я, конечно, наверное, переврал сейчас историю наполовину, но смысл я так запомнил.
1: Здравствуйте.
3: Привет.
2: Привет.
4: Привет.
1: Ты на морюшке? На морюшке?
3: Было. Это самый отвратительный отпуск был в этом году.
1: Давай.
2: Почему?
1: Жги. Неудачно попали, пляж отстой.
3: А зовут меня Эля, и я из Нахабино.
1: Да ты чё?
2: Почти недалеко здесь.
1: Да, давай, Эль, рассказывай.
3: В общем, мы поехали, знаете, куда? В Абхазию.
1: Ага.
3: И это было в августе. Мы поехали с ребенком. И получилось так, что мы отдохнули ровно 2 дня. А 4 дня мой ребенок сверху и снизу его несло, и 2 дня под капельницей.
1: Пипец. Это что-то съели или что? Ротавирус.
3: Ну, это мне кажется, да. Ротавирус, там 7, как нам сказали в больнице, 7 разных кишечных инфекций.
1: Ой,
3: поэтому в августе моря нет больше.
2: Ужас.
1: Ну ладно уж, к лимон не ставьте. Ну так совпало, ну, конечно, так же бывает, Эль. Ты тут можешь как бы и шаву съесть иной раз здесь где-нибудь около дома.
3: Нет, я к лимону на море не ставлю. Теперь только, наверное, весной. И то в Египет куда-нибудь, в Турцию.
2: Это еще представляешь,
3: вот
2: как тяжело в этот момент купаться, когда ребенка же его и тошнит, и все такое. Да,
1: а когда он там в номере лежит, а ты купаешься.
2: А тебе же купаться
1: надо, да, и прям сердце...
3: А я так и делала, я так и
2: делала. Конечно, потому что ты же на морюшко как же.
1: Просто телефон ему дала, пусть лежит.
3: Я на полчаса, я схожу, я водички тебе принесу.
1: Да, все, и через 3 часа возвращаешься, а он там, да, лежит. Ну класс.
2: Такая немножко обгорелая.
1: Немножко, чуть-чуть, буквально, да.
2: А что по отпуску все теперь?
1: Молодец, Эля, молодец.
2: Конечно.
1: Так, но дети же, они сами-то, мне кажется, не особо любят. Им это
2: конечно.
1: Для них это не тема. Им где планшет, там хорошо. Да. 8-495-232-16-32. Рассказывай, как ты, дорогой друг, провел время на море в этом году. Алло.
2: Алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Скажи сразу, подожди, без приветствия. Ты можешь жить без морюшка или нет?
5: Нет, я без морюшка не могу жить и хочу вот оперировать вот этой вот даме, которая рассказывала про Абхазию в августе.
1: Ой, жалко, я ее скинул, сейчас мы промсили. Так, давай.
5: Да, мы пробыли в августе, значит, 15 дней. Нас не пронесло ниоткуда, ни спереди, ни сзади. Я не знаю, куда, где она там кормила ребенка, непонятно.
1: Возмутило, да, тебя это, да? Ну, бывает, ну, господи, ну, не то съел.
2: Ну, она же еще сказала этой даме.
5: Да, абсолютно. И в августе там прекрасное море, просто обалденное было море.
2: Мне кажется, это владелец турбазы позвонила, на которой прошлая женщина.
1: Нет, владелец шаурмичный.
2: Да.
5: Нет, нет, нет.
1: Ну, ладно, не ругайся.
5: Нет, нет, нет.
1: Ну, с кем не бывает, господи.
5: Да,
1: но
5: да,
1: на Абхазию мы не гоним, вы в этом плане. Там классная природа, хорошее море и так
5: абсолютно.
1: Далее.
5: Абсолютно, ни в коем случае. Абхазия в любое время года прекрасная.
1: Угу. Все,
5: ну,
1: ладно.
5: Ну просто обалденно.
1: Все хорошо, хорошо.
2: А почему тогда... А ты сбросил
1: нет,
2: ее
1: нет.
2: Уже? А почему тогда ты ездишь туда летом?
5: Я езжу туда и осенью, и только летом.
2: И зимой, и весной.
5: В декабре. А еще я еду туда в декабре, там мандарины обалденные.
2: Обалденные.
5: И сама уже выпила.
1: Все, в общем, Абхазия это любимое твое место, да? Мы поняли.
5: Да.
2: Но место силы, место силы.
1: Место моей силы. Там и морюшка, и мандарины. И винишко, и все.
2: Конечно.
1: Все, ладно.
2: Домашнее.
1: Никогда не было в Абхазии, но все, теперь надо ехать. Хорошо, ладно, все. Чуть не порамсили. Блин, жалко, да, скинул. Ну, да. Сейчас бы две девчонки бы устроили бы тут махать
2: батл. Я в самой Абхазии тоже не был. Причем я был на границе, и я, по сути, жил на границе. Там просто перейди, и ты в Абхазии. Но что-то как-то
1: не стал, не пошел, да?
2: Ну, у меня все вот коллеги, с кем я работал, они все постоянно ехали туда, вот на этот, знаешь, джипинг, вот этот, джиповые туры. Я что-то думал, я полежу лучше в доту.
1: Я ездил на джипах, все вот это было в моей жизни. Хотел, прикольно, да. Это все прикольно. Советую.
2: А ты где в джипах ездил?
1: В Индонезии мы гоняли по камням.
2: Ну, немножко разные.
1: Да, такие же камни, такие же джипы.
2: Да.
0: Ладно. Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 24 сентября, в Красноярске облачно, днем плюс 16, ночью плюс 7. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему! Залихватский расколбас. 30 лет с вами!
0: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты, в уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
8: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Меркурий. Я на самом деле люблю ездить на море, в теплые страны, там, в Турцию, в Египет, там, и так далее. В Абхазии пока не был. Но я больше люблю, вот, честно говоря, all-inclusive. И вот это ощущение, что ты можешь ни о чем, пусть на эти короткие, там, 7 дней, 8, 9, 10, ни о чем не думать нафиг. Просто пить, есть, жрать, спать, лежать там и прочее. Это же тоже классное ощущение, потому что все время, вот мы же все время о чем-то думаем, постоянно где там поднять бабла, где там купить, что, приготовить и так далее, и так далее. Вот это ощущение реально крутое. Я когда приезжаю на море, я, честно говоря, люблю тусить на бассейне, как говорится. По море не понимаю. Но одобряю ваш выбор этого вида отдыха, и поэтому морская песня должна быть здесь, я считаю.

0: что стоит тайна.
1: Молодец.
0: Но никто, никто не увидит, но никто, никто не узнает, что там на тайна. Дым от сигарет. Камера и свет.
1: Тоже знаешь эту песню, да?
0: И ее портрет знает целый свет.
1: Ты больше слов знаешь, чем
2: я. Ну, конечно, я же вырос на этой музыке.
1: Да?
2: Не состарился.
1: Мне понравилось, как на днях...
0: Напомни, как...
2: Кого? Анжелика.
0: Анжелика.
1: Да и у меня вылетают все имена из головы. Я утром смотрю на фотографию Леонардо Ди Каприо и вспоминаю, как его зовут.
2: Зато я офигел, у

0: ставлю Агутина слишком и поставил трек Анжелики Варум. Типа, как будто это щитово было.
1: Они же одно целое.
0: Так вот, в том-то и дело. Я типа сразу прохавал этот момент, понял? Я прохавал этот момент, понял?
1: Потому что Леонид Николаевич и музыку писал, да, и пишет.
0: Он такой молодой там в клипе в этом. Королева. Но никто не увидит, но никто не узнает.
1: Гениально.
0: Спасибо.

0: знаешь, Кирилл, я вот обычный человек. Абсолютно обычный человек. У меня ожидания, как у всех.
1: Сережку Лазареву поставить?
0: Нет.
1: А, это звонки.
0: С треком «Обычный человек».
1: Угу.
0: Вот такая подводка. Мы вчера вообще днем пришли, ведущий отсутствовал. Ну, он просто отошел куда-то, а мы в этот момент
1: зашли в студию. А мы захватили, да, пульт управления эфиром.
0: Ага.
1: А нечего уходить из студии.
0: Конечно.
1: Такой курьез вчера пришел.
0: Да, вот такие вот необычные истории смешные на работе.
1: Только мы так могли.
0: Вообще. Я так хочу ворваться в твою
1: жизнь, как будто... Андрюха, ну сколько можно в клипах в артисты вообще ехать в тачках? Уже сколько можно? Уже.
0: А это символ успеха и достатка.
1: А, все, понял. Тогда ладно.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Переходим к нашей ежедневной рубрике, которая называется «1 плюс 1 Ньюс». В студии уважаемый Кирюшмен
2: В студии Артем Селиванов. Далее главные новости за прошедший час.
3: Обожаю.
1: Новость, которая понравится Кириллу. Россиянин подал в суд на друга, который занял денег и не отдает.
3: Нифига себе, у него 150 кэсов занял.
1: А ты видел, да, это? Ну, короче, да, в качестве доказательства вместе с юристом использовал переписку и уже на первом заседании взыскал 150 тысяч рублей с процентами. После решения суда счета бывшего товарища заблокировали, а долг списали.
3: Вот видите, ребят, хорошая идея. Переписываться обязательно, чтобы было потом что в суде предъявить таким козлам. А лично, когда общаетесь, потом можно и не доказать, что вам дал, если расписки не было. 150 тысяч.
1: Так что не переписывайтесь, лучше занимайте деньги лично.
3: Вербально, надо, типа, давай встретимся, перетрем, да.
1: Голосом проще, потому что... Россияне массово страдают от аллергии из-за отказа гладить постельное белье. За полгода количество обращений к врачам с внезапным кашлем, зудом и заложенностью носа взлетело на 40%. Чаще всего жалуются...
3: Ты не умри, смотри, у нас Столяров еще сегодня.
1: Подавился. Вот это новостная рубрика. Жалуется молодежь до 29 лет. Всему виной пылевые клещи в постели, которые не уничтожаются при 30-градусной стирке. Ну, кстати, по-моему, это базовые какие-то вещи для понимания, что белье постельное надо стирать хотя бы 60. Ну, типа, а если белое, то и 90. Ну, они пока об этом не знают. Более 70% москвичек готовы финансово содержать своего мужчину, показало исследование.
3: Респект.
1: 70%, ты прикинь? То есть где-то вот в Москве, смотри, 15 миллионов человек, ну, допустим, 15 миллионов. Угу. Из них, ну, давай напополам просто строго поделим, 7,5 миллионов женщин.
3: Так.
1: И из них где-то 6 миллионов сейчас ходят и думают, блин, лаве дать какому-нибудь пацану.
3: Охоту. Нет, там речь про то, что если у него в жизни плохая ситуация произойдет, она с удовольствием готова взять на себя вот этот тяжелый период и помочь.
1: Не просто так, чтобы я ничего не думал.
3: Там речь, скорее.
1: Подожди.
3: То есть, если у тебя уволят с работы, то есть, девчонки у нас замечательные, они готовы реально на себе тащить семью, ну, какое-то время.
1: А я понял это так, что, типа, они готовы, что, вот, допустим, мужик будет сидеть дома и рэп писать. Ну и ждать, пока он выстрелит, а она будет заплатить.
3: Таких меньше, конечно, но тоже, я уверен, есть.
1: Ладно, ну, тогда вот, мужчины, кто не... Ну, пишите рэп, значит.
3: Молодец, обязательно перебивки они добавляют, да, аутентичность, да.
1: Какие крутые у нас все-таки сибиряки. Смотри, в Прянгарье 67-летняя пенсионерка 4 дня выживала в глухой тайге на клюкве и воде из болота.
3: Ужас.
1: Короче, что произошло? Она пошла в лес за ягодами.
3: За клюквой и водой из болота.
1: Но она пошла в лес, короче, за ягодами и заблудилась просто, ну... Хотя она туда ходила миллион раз, видимо, но заблудилась. И на поиски отправились 60 полицейских, волонтеров и так далее. Телефон, конечно же, там, ну, сел у нее или что-то. В итоге нашли ее живой на вездеходе. Одну из ночей ей пришлось провести стоя под деревом под проливным дождем, пока рядом бродили дикие звери. Причем от всего, от больницы она даже отказалась. Сказала, что зверски устала просто и хочет домой. Прикинь вообще, и ты что, если...
3: Сколько она провела в итоге?
1: 4 дня. И что? Она так, и она крутая, говорит, да не, какая скорая, вы чего? Я лучше потом ее 8 раз вызову.
3: На самом деле, даже что-то и обшутить не получается, что это кошмар наяву вообще.
1: Да.
3: Ну, блин, с другой стороны, когда ты туда едешь, ну, надо же оценивать все возможности и риски.
1: Я бы... И риски, да. И риски, это у тебя в пуховике, в кармане. Я бы хотел, чтобы, если я провел 4 дня в лесу, меня оттуда на рикше потом выносили. Она сказала, я пойду домой.
3: Ну, на носилках тебя бы выносили. Это похоже на рикшу.
1: И еще всю дорогу я бы стонал, как мне было тяжело, и все вот так, развесив уши, очень внимательно слушали.
3: Медведь насиловал
1: мне.
3: Тебя по 4 дня.
1: Я бы с этого начал вообще историю.
3: Ребята, я сейчас что расскажу.
1: Я бы сказал, что меня там семья кабанов усыновила. То есть пришлось буквально с остальными всеми кабанами молоко сосать с маленькими вот с этими. Из
3: мамы кабана. А у тебя была бы, знаешь, у тебя была бы титька возле попы, понял?
1: Почему?
3: Ну просто. Я так хочу в этой истории, чтобы была деталь такая.
1: Это просто, типа, она никакая, не это.
3: Нет, просто я хочу, чтобы ты там... Ну просто. Можно продолжить, пожалуйста, это, пролистать этот неловкий момент? Что ты молчишь-то?
1: Новости кончились просто. Я пытался...
3: Это просто такой был, это не моя хохма, это такой прикол был. Опоздавшему поросенку титька возле попы.
1: Ну, я не знаю.
3: Ну там немножко по-другому.
1: Судакамо, что-то из
3: да
1: этого.
3: Да все уже, хватит уже, давай песню ставить.
1: Ну все тогда.
3: Короче, это какой была... вывод из последней новости?
1: Никаких.
3: Никаких выводов. Все, никаких выводов.
1: Новое радио, рубрика 1 плюс 1 ньюс. Ставлю новую песню Клавы Коки и Джонни «Журавли».
0: Новое на новом.
4: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
5: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
4: Всем привет, новое прослушивание.
5: Приятного прослушивания.

0: в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Алло.
2: Привет.
1: Я такое узнала.
2: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Кнауф Ротбанд. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Кнауф Ротбанд подходит для любого.

0: проведение акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте пройти и получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
2: Это надо видеть. 6+.
3: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
4: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
5: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
6: Новое. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru. Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: У нас так здорово в тот раз получилось песни писать на ходу. Ну, многие артисты так делают, которые особо не сидят там годами над
2: текстами. Приходят на студию по вайбу, короче, просто настраиваются.
1: Да, включают минусы, да, начинают погнали, как-то, там, и потом из этих кристаллов собирают.
2: Птичий язык, да, еще
1: нет,
2: как.
1: Нет, птичий язык — это когда он...
2: Птичий же, да?
1: Просто он наговаривает, типа, мотив какой-то, который ему в голову
2: пришел. А потом уже на этот птичий язык пытается слова придумать.
1: Да, да. А тут...
2: Такое ощущение, что они все так делают.
1: Нет, ты что, им приходит
2: вообще-то? Кроме группы Добро.
1: Им это приходит.
2: Да, это я просто, я переживания свои там.
1: И потом
2: свои,
1: я
2: там,
1: позвонил
2: вот
1: там и все, да. Ну и вот, а многие просто включают минусы, там как пойдет. И я предлагаю, вот у нас сегодня тема море. В стиле какой группы или там исполнителя мы хотим сделать песню про море? Вот я сейчас наберу это вот, тайп-бит, и будем прямо...
2: Ну пусть слушатели напишут. Напишите, в каком стиле сейчас зафристайлить какую-нибудь песню. Там, может быть, там, ну, Король и Шут там приходит на ум.
1: Ты что, Райт на двух станциях параллельно работает? Ну там так совпало, короче, забейте.
2: Причем, да, Артем работает на двух станциях. Причем здесь он в записи, а там в прямом эфире.
1: Да.
2: Совсем офигели, это как так-то? Что ты там делаешь-то?
1: Ну, так так.
2: А вы, во-первых, вам вопрос. Сфига вы две станции одновременно слушаете? Вы что, тыркаете туда-сюда? У нас же там реклама в одно время.
1: Стиле хай-фай написали. Хай-фай, тайп-бит.
2: Слушай, не просто это.
1: Хай-фай. Не просто, но мы профессионалы, сейчас получим.
2: Хай-фай — это прям задачка.
1: Первый попавшийся,
2: который... Вот бы группа Добро, конечно, ну ладно, это уже было.
1: Я просто думаю, что нет такого понятия, как хай-фай тайп-бит. Мне кажется, мы единственные люди, которые включили это вообще когда-либо. Есть, типа... Ну, они понимают, что это хай-фай, типа, как будто не группа, а хай-фай, там, знаешь.
2: Типа, хай-фиделити это.
1: Ну, типа, да.
2: А вот Женек пишет, можно попросить вас не петь. Женек, отклонен запрос.
1: Нет такого.
2: Сорямба, да, извини, пожалуйста.
1: Нет.
2: Послушай другую станцию, там, где Артем тоже. Там он не поет.
1: Гаязов Бразерс.
2: А что там делаешь-то?
1: Так это... Нового ведущего же искали там.
2: Ты и там забыл, типа из этого программы,
1: тебя,
2: да?
1: Тебя тоже звали.
2: Ну, а и, типа сейчас это все обсуждается, утром людям все вот это вот вываливается?
1: Нет, там приходят люди настоящие, и там с ними короткое интервью, они там задание должны выполнять. Gayazov Brothers Type Beat. Надеюсь, такой есть. Макан X Gayazov Brothers Secrets Slap House Club Type Beat 2026.ru. Ну, либо давай. Есть Gayazov Brothers Type Beat Silence Deep House Type Beat 2020. Мне кажется, вот это более...
2: Silence Deep House.
1: Ну, так, там что-то играет, у тебя Шаде уже.
2: Я тихонечко слушаю Шаде,
1: тихонечко,
2: просто пока звучат,
1: да,
2: другие там
1: время.
2: Песни.
1: Угу. Так, все, запускаем, слушаем чуть-чуть мотив, потом заново и сразу нанимаем.
2: Это типа Gayazov, да?
1: Да.

0: все, погнали. Все, делаем, как делаем, как пойдет.
1: Это точно Гаязовы, да? Похоже
0: ну,
1: на
0: них? Похоже, вполне. Ну, вначале, получается, поет Ильяс, потом Тимур. Песня про море. Да.

0: А припевка да будет?
1: Сейчас припев. Ну там он такой типа.

0: опять оттуда?
1: Ну вот, видишь. Эта песня называется «Вадик».
2: Ребят, все, пожалуйста, вот вам и хит. Че там пишут они? Артист там писал трек.
1: Гаязов, свяжитесь, мы готовы текст вам продать.
0: Вадик?
1: Гаязов с Бразерс «Вадик» песня называется.
2: Хорошая, почему? Вполне подошло бы.
1: Ну да, нормально. Все, тогда...
2: А мы это сейчас все на радио делали, да, в прямом эфире на федеральной станции?
1: Ну, так это же творчество.
2: Все, понял.
1: Конечно.
2: Реально. Просто иногда, мне кажется, я сплю, народ, честно.
1: Нет, мы написали сейчас трек в прямом эфире, в трек в стиле Gayazov's Brothers. Вот, пожалуйста. Ну, хочешь что-нибудь получше поставлю, допустим, вот Татьяна Крутукова «Матушка».
2: Да, давай полечим ушки.
1: Давай, да. Все, гоу. Новое радио.

Тут написали, у вас что, Токсис в студии? Ну, вообще-то да, Токсис в студии.

0: Зашли сейчас пассажиры в маршрутку и говорят, кто такие поют, их что, с дурдома выпустили? Еще добавили, что за фигню поют они. Ну, вообще-то с дурдома выпустили, мы же здесь уже, значит, выпустили. Вряд ли было бы в дурдоме.
1: Нет, а я бы наоборот сказал, что нас не выпустили, мы в дурдоме живем, в 6 утра каждый день вставать. Это что, не дурдом?
0: Но если в дурдоме, видишь, там нельзя. Вот я когда был, там нельзя было, типа, фоткаться там что-то в дурдоме. Ну, типа, нельзя было быт показывать.
1: Ну, дурковский. Все, что было в дурдоме, остается в дурдоме,
0: да,
1: конечно.
0: Да,
1: конечно.
0: Поэтому...
1: А то все узнают, как там здорово, и ломануться туда.
0: Я поэтому не мог там записывать какие-то там вертикальные видео или просто там рум-тур.
1: Рилсы. Всем привет! Да, 10 дней в дурдоме челлендж, вот это.
0: Рум-тур нельзя было, там сразу типа за это выгнали бы.
1: Вот у меня здесь мягкие стены, значит, получается. Вот здесь смирительная рубашка моя.
0: Я же еще помню, я же как полный лох вообще лег. Я же типа...
1: Полный... Лёг, лок.
0: Я лёг на майские праздники в государственную научный институт.
1: Так, и что?
0: В научный институт психического, в государственную. Угу. А у врачей же тоже праздники. И я в итоге просто...
1: В пустой
0: там...
1: больнице, да, тусовал?
0: Ну, я 2 недели просто, по сути, без физиотерапии, без всякой, без всего. Чисто последнюю недельку я там 2 раза сходил в какие-то эти ванны булькающие, что-то куда-то еще на массажи. А первые 2 недели я просто лежал там, в Steam Deck играл и таблетки ел, все. Так что ничего такого не было. Тут... Новость-то про Тимати, блин, она вообще... Ты видел, да?
1: Нет.
0: Это вообще такие суммы, я не знаю, их придумали как будто бы просто ради прикола. 224 миллиона рублей утильсбора заплатил Тимати за Бугатти V16 Мистраль. Это рекорд по утильсбору в России. Это какой-то легендарный гиперкар, там что-то он, короче, полмиллиарда рублей стоит. Ну и в итоге половину за тачку он заплатил как утильсбор. Ну, нет смысла объяснять, что это за машина, я ее и сам первый раз вижу. Ну, какая-то Бугатти крутая. И вот, пожалуйста, прикинь, просто полмиллиарда рублей машина. А сколько надо зарабатывать, чтобы купить тачку за полмиллиарда?
1: Ну, Тимати, я не знаю, но мне кажется, он там как-то откладывал, как-то, я не знаю.
0: Да.
1: Может, на проценты там положил. По данным на 21 сентября, Бугатти стоит 483 миллиона рублей.
0: Офигеть просто. Потом тоже вот про концерт это Канье, который... Там уже с официального сайта даже убрали инфу, а агентство говорит, нет, состоится. Эти говорят, нет, не состоится. Потом какое-то американское агентство говорит, нет, состоится. И даты прежние, 10-е, 11-е. Я не знаю, как они успеют это все, даже если сейчас делают, сколотить. Но прикинь вот, я просто задумался вот на месте агентства. Что делать в таком случае? Вот ты типа организовываешь концерт. Продаешь билеты, условно говоря, вносишь там Кане какую-то предоплату, я не знаю, ну, допустим, 1 миллиард рублей. Потом концерт отменяется, тебе надо возвращать деньги за билеты, а Кане говорит, а предоплата не возвращается. И что делать? А ты на 1 миллиард попал, ты просто жил себе.
1: Ну, так они и замахнулись на такой величины звезду, поэтому
0: так
1: они,
0: риски понимали. Но, да, но, видишь, они понимали риски. Привет, Столяров, подожди, посиди там.
1: Стоит Столяров, факью показывает. Ты детский сад какой.
0: Вообще.
1: Господи.
2: Как дела?
0: Столяров, 0 лет.
2: Офигеть!
1: Тихо, с кофе аккуратно не разлей.
2: С разными девушками.
0: Все, какие девушки?
1: Какие тебе девушки?
0: Это же не твои лайки в соцсетях, которые ты это...
1: Господи, что происходит?
2: Смотрите, какие красивые девушки.
0: Да, привет всем, привет.
2: А чего вы сразу растерялись?
0: Да мы не растерялись, мы в эфире вообще на Столяров.
2: В прямом федеральном!
0: Мы вообще тут обсуждаем важные вещи.
2: Столяров, за
0: кофе уже.
1: Пока. Давай на связи там, девчонки.
2: Ты погляди, а!
0: Продолжаем серьезные вещи обсуждать.
1: Да, пожалуйста, обсуждать.
0: Ты говоришь, они замахнулись на величину. Да, конечно, замахнулись не просто так. Они до этого привезли Эйкона, Флорайду, 2 раза Джейсона Дерула, кого там, Пола Акинфолда еще там возили. То есть
1: два раза Дерула.
0: У них опыт-то был, типа, и серьезный. По-моему, Кимару они привозили. То есть, после этого, я не думаю, что Канье Вест, типа, сотрудничает с первыми попавшимися, кто там. Ну, нужен какое-то портфолио. И тут вдруг так вот, а что делать реально? Реально в таком случае.
1: Все, сухари сушить.
0: Реально, ну походу,
1: надо,
0: да.
1: Что не на последние уж деньги, уж я думаю.
0: Не на последний миллиард, не на последние деньги.
1: На предпоследний.
0: То есть это можно 2 тачки Тимати купить. Ну, в смысле, 2 тачки, 2 раза утилизм.
1: Честно говоря, пофигу на Канье Веста. Я вот тут читаю деньги Тимати в этот момент. И смотрю, сколько он налог заплатит транспортный за 1600 лошадиных сил.
0: Сколько?
1: 120 тысяч примерно. Это вообще не то. При том, что утильсбор... Сколько? 200?
0: 224 миллиона. Я хотел сказать просто 200 миллионов.
3: V16 движок.
0: Округляешь 24 миллиона. А что значит V16?
3: Ну, это вообще пинцет полный. Типа V8 круто там, а это уже вообще V16.
0: Ну, типа это как у меня процессор с 3D-кэшем. Типа такое.
3: Я думаю, только в 6 раз круче.
0: Да?
3: Слушай, а что я хотел спросить-то? А нахрена вот такая тачка?
0: Ну как, ну чтоб была? А, ну все, говорят, подала, Тимати коллекционер машин, у него
3: он
0: там есть.
3: А, коллекционер, все, я просто не знал. Нет, а да-да, прикинь, это, наверное, он за ней гонялся там еще.
0: Да, я
3: гонялся,
0: думаю,
3: чтобы заплатить такие деньжища.
0: Прикинь.
3: Ну если человек заработал их, что?
0: Блин, вот бы кто-нибудь за мной гонялся тоже, чтобы заплатить такие
3: коллекторы.
0: Деньжища.
4: Новое радио и Velvet Music представляют. Каждую пятницу и каждую субботу тебе.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Новое радио.

0: на новом радио.
1: Обсуждали мы сегодня морюшко ваше, как вы там морюшко любите, потому что сегодня Всемирный день моря, но звонки особо не попринимали, в общем, как и обычно, но зато почитали комментарии, которые вы пишете, и похихикали, что вот морюшко — это розеточка моя, я там заряжаюсь на весь будущий рабочий год. Не могу.
2: Похихикали. Замечательный вид отдыха, почему бы и нет? Я же говорил, там all inclusive, там можно ни о чем не думать, реально, переключиться, новые люди, там, знакомства, не знаю.
1: Ну, новых людей сильно достаточно, я видел фотографии с пляжа летом, там, новые люди.
2: Я езжу за возможностью не думать там ни о чем, просто вот, типа, отдаться этому отелю полностью, и все. Просто тут вот какой-нибудь отель посмотришь, подмосковный, типа, уехать. Там, блин, ночь 30-ка стоит. Но... тоже, как бы, это примерно. Ну, тоже не дешево.
1: Ну,
2: поэтому
1: да.
2: Думаешь, куда вот поехать. Вот. Так что. Главное, что не по подъездам, знаешь, шарятся.
1: Значит, да.
2: Витамином D заряжаются люди.
1: А ты такой, да, человек? Ты сам хихикал над ними, морюшко-морюшко, а сам-то ездишь постоянно.
2: Я езжу, да. Я уже сказал, я признался. Я не фанатею, я в бассейне люблю тусить.
1: Ну, тут тоже, вот, он двойную игру ведет.
2: Да, да. Я и с Артемом ха-хи-хи-ха-ха. Да, как Артем уйдет за дверь, я такой, я, ребята, с вами.
1: Конечно,
2: я
1: он морюшко-морюшко сразу же тоже у него начинается.
2: Да.
1: Ну, то есть у тебя нет года, чтобы ты морюшко не пропускал в целом?
2: Не, я люблю больше погулять, ну, типа, куда-нибудь съездить, посмотреть.
1: Был год, что морюшко ты пропускал?
2: Конечно.
1: Когда?
2: Да нет, я, правда, на море редко езжу.
1: Да?
2: Да. Я люблю новую страну какую-нибудь посетить там. Или...
1: там, где есть море.
2: Да нет. Там есть достопримечательности, история. То есть практически любую.
1: Ну да.
2: Да, в Самарканд. Замечательно.
1: Вообще здорово, я бы еще раз ездил. Вообще, и это, прикинь, 2 года назад было, я вообще офигел. 2 года прошло, как мы в Самарканд ездили. А можно нам еще, организуйте поездку нам еще в Самарканд ПЖ? Ну, просто так, чтобы мы скатались.
2: Ничего себе, как ты заговорил.
1: А чего? Ну там было реально здорово. Ты что, там такая дыня была, и такие арбузы вкусные вообще. Извините меня. И плов, чтобы мы поели тоже. Потому что не тот, который сами сделали на шоу-матче, а вот...
3: А любит ли плов наш гость Алексей Столяров?
1: Да,
3: узнаем через 9 минут.
1: Уже не секрет, кто к нам придет, да? Потому что уже все услышали.
3: Любит ли плов Столяров? Наш Столяров?
1: Да.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
5: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
6: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
7: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
9: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Калинина, 65.
11: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Кажется, подвеска стучит. Послушай.
13: А чего слушать? Стучит подвеска. Тебе в реставрацию.
14: Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В. 217-88-88.
15: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
16: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
17: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
18: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник!
0: Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
18: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09, Красноярск.
19: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, на радио, суперхиты, супернейнки на базе.
3: Пришел Хохотушкин, да. Вообще уже смеется, да, я конечно, не могу не унимать, говорит, что такие грустные все время, что такие грустные, заходят.
2: У меня, я бы просыпался бы в 10, у меня было бы столько денег, я
4: давай, бы тоже
3: румяный весь сидит.
4: А у меня микрофон включен, меня слышно, я не слышу себя в уши.
2: Там прибавь, я бы тоже Хохотушкин тогда был,
4: Во-первых, я встал не в 10, а в 9:40. Я уже к вам забежал. Я приехал заранее.
3: Да, да. Во сколько ты встал?
4: Я встал в 7.
3: Зачем так рано?
2: Ну, накраситься, уложиться.
3: Понятно, на макияж 30 на минут. Макияж. Завтрак.
4: Да. Маникюр. А мы можем это обсуждать? Или у вас все что-то?
3: А мы уже это обсуждаем.
4: Да. В принципе, потом, песни сложно
2: вырежешь. Нужно, во-первых, макияж, а перед этим нужна же репетиция макияжа. Нужно накраситься, проверить, как это будет, потом смыться и еще раз накраситься.
4: И потом смоки-айс себе бахнуть.
3: Да. Не поэтому знаю, Леша Столяров смоки-айс сегодня. Да. Ну, да. Ничего, молодец.
2: Смоки-мо.
4: Как у вас дела, ребята?
2: Да нормально.
4: Почему плохо?
2: Вот, видишь.
3: Ну, давай спроси еще раз.
4: Как у вас дела, ребята?
3: Нормально.
2: Отвратительно.
4: Почему нормально? Почему отвратительно?
2: Нет, у меня нормально. Я потому что у меня, ну, осень же у всех началась, а я как пил антидепрессанты, так и пью, поэтому у меня нормально.
4: А ты знаешь, что их нельзя пить? А давайте сегодня классную музыку послушаем.
3: Начинается. Давайте свои правила будем устанавливать.
4: Пожалуйста.
3: Когда придем в гости.
2: В смысле нельзя?
4: А давайте сегодня послушаем «Король и Шут».
2: Нет.
3: Леша, а
4: пожалуйста.
3: Давай, может, ты пойдешь, а?
2: Да.
3: Просто, да.
4: Давайте прыгаем. А у вас есть чатик вот этот, который раньше
2: есть,
4: был? Ну,
2: есть.
4: Прыгнуть со скалы давайте
3: со
4: послушаем.
3: Шкалы. Рыгнуть со скалы.
4: Ой,
2: да.
4: Какие,
2: кстати говоря, Столярова давно не было. У нас, я помню,
4: целый
2: одно
4: год.
2: Время, да, одно время ты постоянно тут чаще, чем
3: Леха
2: Саша.
3: Напомнил, он работал на новом радио, оказывается.
4: Да.
3: Было время.
4: Года 3 назад. А можно говорить тех ведущих до вас?
3: Можно.
2: Да, можно.
4: С Селезнёвой, Алисой, с Вороновым я работал.
2: Подожди,
4: да.
2: То есть тебе такой сделали офер, типа вот, и ты будешь получать месячный зарплату, типа, обычную, и ты такой, вау.
4: А, да, это для меня было правда новое радио.
3: Но это челлендж был, да? То есть как своеобразный вызов.
4: Ну, типа,
3: для,
4: да, для знаете, как в 5:40 вставать, я как бы повставал так декабрь, потом мы ушли в отпуск, и потом мне написали числа 9 или 6, я не помню, января, и говорят, Алексей, вы собираетесь

0: тоже работал, типа, тут ходил
1: пацаны,
0: на работу.
1: И вы вот это
2: теперь мы, да.
0: Ну, конечно, мы всех подсидели. Я слушал это, думал, так, ну, надо что-то предпринимать, конечно. И просто потом... Да.
2: Лёш,
0: ну,
2: что ты принёс? Обычно артисты приносят там песни, как
3: у меня нет песен.
2: Режиссёры фильмы
3: приносят. Не знаю, я могу вам рассказать, какие у нас были большие в последнее время проекты. Например, мы с Райт Рауном снялись в большом проекте одном, но его не будем обсуждать.
2: Ладно, Габарабан не будем уж обсуждать.
3: Да, Габарабан не будем обсуждать. А так мы сняли, из такого большого мы сняли космическую экспедицию. Мне кажется, самый крутой проект про космос в России.
0: Он ездил в космос?
3: Я не могу открыть бутылку просто, извините.
2: Я ему бутылку, которая не открывается, подсунул.
0: А вы говорили, что мы тут лохи, вот, Столяров,
3: он...
0: Блин, он открыл. Это не та бутылка, значит.
3: Как хочется пошутить.
0: То мы пытались болгаркой пилить, она не открывалась.
2: Пошути, Леш.
3: Да не буду я, ребят.
0: Что за космическая экспедиция?
2: Расскажи, ты в космос слетал?
3: Да, мы прошли полностью испытания космонавта и поедем, наверное, в 27-м году туда наверх закрывать космическую станцию международную МКС с Олегом Дмитриевичем Кононенко. Он обещал.
0: В смысле, сказал, а ты тут при чем?
3: А я потому что прошел... смотри, есть такая история, что никто до меня в целом...
2: Космос не летал.
0: Не летал, да.
2: Нет. Ну, из мне блогеров, так сказали просто.
0: Из блогеров, видимо.
3: Так, ну давайте ваши шутички. Да.
2: Леша, это юмористическая программа, класса. Я напоминаю.
3: Да понятно, юмор — это когда смешно.
0: А, мне просто интересно, как он там, кому он там умудрился там сесть? Я популярный блогер, там это, вот.
2: Да наплел, ты что, он же балабол.
3: Конечно. Я балабол, как и здесь.
2: Слушай, а закрывать, в смысле, МКС закрывается, все?
3: Да вы что, вообще, вы слушали, что ли? Реально? Конечно, ну, вообще у орбитальной станции есть время эксплуатации. Конечно же, вообще должны были в 26-м году ее закрывать, но говорят, в 27-м или 28-м додержат, потому что, во-первых, ну, очень много денег потрачено, чтобы вы знали, это самое дорогостоящее изобретение человека за всю историю, это МКС, Международная космическая станция. Как тебе интересно.
2: Не, правда интересно, расскажи.
0: И на закрытие поедет Столяров, и вести будет Иван Ургант, да, видимо?
3: Нет, ну так нельзя говорить.
0: А чего?
3: А он же...
2: Там не смогли по бабкам договориться.
3: Он запрещен же.
2: Господи, да успокойся. Вы, давай, что там? Значит, летите вы закрывать станцию.
3: Короче, подождите. Ну вот.
2: Как говорится, станция закрывается, а рот Столярова нет. Да. Вот ирония.
3: Да подождите вы. Ждем. Говорю, из корреспондентов, из таких людей, кто в СМИ, кроме, да, Юлии Пересиль, которая условно изначально должна была полететь, отбор никто не проходит, потому что это достаточно сложная история. Там психологи по здоровью. Да. Многие просто не хотят.
0: Как ты бы, психолога прошел.
3: Психолога я очень сложно прошел. Вернее, я его не прошел. Надо еще раз проходить. Ага. Вот. Но в целом это не самое такое принципиальное, потому что мы же не на полгода летим. Да. Из-за этого сказали, что если, конечно же, будет какой-то проект, где нужен будет корреспондент, блогер или еще что-то, ты единственный, не то что первый, ты единственный человек, который как бы...
2: Единственный может... здоровый блогер, да?
3: Условно. Ну, давайте, кто проходил проверку, да.
2: Слушай, так... какие требования к здоровью?
3: Ой, слушайте, очень страшные. На самом деле там 36 тестов по физическому здоровью, там нужно парашютную подготовку сдавать, там нужно... как тебе интересно-то, а?
0: Нет, ты что, с парашютом прыгал?
3: Да, конечно.
0: Ага.
3: Вот, потом...
0: Конечно. Я же Столяров. Да, я Столяров, посмотрите.
3: Ой, да с парашютом. Она прыгала с парашютом.
0: Да?
3: Ксюша прыгала с парашютом.
0: Санек, а ты прыгал с парашютом? А хочешь?
2: А без парашюта хочешь?
3: Да. Ладно, короче, вот. А дальше центрифуга, конечно же, нужно перегрузки испытать.
2: Сколько там? 9G?
3: Ну, говорят, что перед космосом надо прям 8. Вот, потом барокамера тебя поднимает на 5000, это высота Эльбруса примерно, и также до 10000, но 10000 мы еще не проходили. Потом, естественно, психологи, полное здоровье, там УЗИ, все, чего там только нету, потом...
0: То есть надо испытывать такие же нагрузки, как когда приходят Столяров в гости в эфир, вот такие же перегрузы.
3: Какие же? Это знаешь, что? Потому что мы с ним снимали в шоу, я его душил.
0: Я бы прошел так, что легко в космонавты.
2: Слушай, подожди, ты в центрифуге колбасился в этом?
3: Да, да, да.
2: Ну расскажи, каково это?
3: Это очень круто, на самом деле, многие люди считают, что это то же самое, как на самолете, когда ты делаешь мертвую петлю или бочку, но...
0: Обычная ситуация.
3: Это, да, ну ты же летал, наверное.
0: Да, на Боинге 747, такой, смотри, сейчас свечку сделаем.
2: 400 пассажиров, блин, всегда хотел попробовать.
3: Вот, и это очень странное ощущение, я никогда такого не ощущал, то есть у тебя рука реально тяжелеет, не то, что ее прижимает, она сама по себе становится тяжелой, то есть это разработка Советского Союза в 80-х годах, это какая-то огромная штука. Она весит там 300 тысяч тонн. Это огромная центрифуга. Не как в фильме, да? Если кто-то смотрел про Юрия Алексеевича Гагарина, когда он такой маленький. А сейчас это огромная штука стоит. И чтобы ее запустить, там чуть ли электроэнергии надо, не как на весь звездный городок.
2: Да, ты что?
3: Да, это очень крутая штука.
0: Да там ты что, там сейчас уже такие технологии.
3: Там технологии реальные.
0: Там как андронный коллайдер. Там
3: Илон
0: можно
3: Маск отдыхает.
0: Там можно Столярова вот так запустить в андронный коллайдер. Они будут вот так крутиться, стукаться, и новые будут элементы химии.
3: Новые Столяровы будут появляться. Да. Мы так сферы и сделали.
2: Слушай, ну тебе
3: новый.
2: Блевать хотелось после центрифуги?
3: Мне

0: Давайте к главному.
1: Смотрите, в центрифуге не кружится голова. Там создается такое ощущение, что ты как будто бы сидишь на месте, и осевая нагрузка на тебе на грудь идет. То есть тебя давит спереди. Из-за того, что там центробежная сила, то, что незнакомо Артему, естественно, что такое центробежная сила. Вот. Тошнит тебя в полет невесомости. Вы знаете, что это такое? Это Ил-76, это единственная в мире лаборатория такая в воздухе, которая может самолет делать параболу, то есть условно он взлетает очень высоко, а потом выключает тягу двигателей и начинает падать.
0: Вы падаете фактически.
1: Фактически падаете, класс, да. Угу. И это происходит на протяжении 20 секунд, и ты там помещение без окон, и ты не ощущаешь, что ты не видишь горизонт, света, ничего, и кажется, что ты просто так, хоп, и взлетел. Это
0: просто стаканчик с кофе поехал, да, наверное,
1: да?
0: В воздухе.
1: Да, нет, ты весь поехал в воздух, класс. Там все летает, это очень круто.
2: Ну, типа, такое ощущение, как когда ты вот едешь на машине, там,
1: и какая-то
2: на горочке, да. Резко, и ты вот так...
0: Так, мы болтаем 10 минут, интересная тема сегодня у Лехи, поэтому давайте перерыв сделаем.
2: Болевать хотелось ли после центрифуги? Это же не трек «Габарик и Столярик», поэтому это как после...
0: Может, его поставим сегодня, Лешка?
2: Покажем, какой ты на самом деле человек.
0: Я в космос полечу.
2: Габарик и Столярик поставь.
1: Это было в детстве.
0: Ну, да. Да, да, 3 года назад.
2: Ага. А слушаем тогда трек новый Вани Дмитриевича.
1: Пожалуйста!
0: Здорово, как классно, Ваня, суперский.
1: А можно прыгнуть со скалы?
3: Новые на новом.
2: Прыгай.
3: Ваня Дмитриенко. Почерк.
4: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: и Рэй Траум.
1: Алексей Столяров у нас в гостях. Человек, которому пообещали, что он поедет в космос.
2: А прикинь, это пранк реально какой-нибудь. Ну, там ходит, создает нормативы.
1: Там же, видишь, ему же, он же и сказал, что там нет окон, там в темноте. Ему типа сделают вид, что он в космос полетел, а на самом деле нет.
3: Вот так выглядит зависть, друзья.
1: А ты расскажешь потом, придешь, как ты в космос полетал, но что типа плоская Земля на самом деле?
3: Это же неправда.
1: Кого ты расскажешь?
3: Но я был в Антарктиде, там нет стены. Я был в Австралии, там нет стены.
1: Ага, нет стены. Я смотрел «Игру престолов», что ты на это скажешь? Там вполне себе есть стена. Что ты хочешь сказать? Они ее придумали.
3: Мне кажется, куда с младшим братом разговариваешь.
2: Нет, нет, он правильно говорит. Так мы же скатывались бы.
1: Конечно.
2: Мы-то ходим по ровной.
3: А сила притяжения вам что на это?
2: Какая сила притяжения?
1: Ничего. Еще скажи, никакого ночного дозора, не, вообще-то зима близкая.
3: И трансформеров тоже нету.
1: Да, не, ну, трансформеров правда нет, а то, что было в «Игре престолов», все на самом деле, если
3: что. Знаете что, я, если честно, немножечко горжусь, потому что я ни одной серии «Игры престолов» не смотрел.
1: И зря. Я тоже, я посмотрел, типа, год назад.
3: Ну, потому что вы представляете, сколько времени нужно потратить, чтобы сейчас сесть и 350 сезонов посмотреть по миллиарду...
1: 8 сезонов всего.
3: Всего по 60 серий, да?
2: На что ты тратишь время?
3: На что я трачу время? На путешествия, на свою семью. Да, именно вот на то, что ты пока. Показываешь, у нас же классно, что есть онлайн-трансляция.
2: Я подгадал, когда меня не будут показывать.
3: А, какой ты чертяка.
1: Ну, и ты вот это, поэтому у тебя рука там тяжелая в какой-то момент.
2: Это картошку, я имею в виду, ты любишь пюре.
3: Картошку толчишь, точно.
2: Толчишь.
3: Толчишь. Вот, и я трачу на путешествия, на свою семью, и я считаю, что, мне кажется, три главные вещи в жизни у человека должно быть. Я не знаю, можно ли называть слово на четыре буквы, которые у вас тут есть.
1: Комп?
3: Нет, не комп. Ты понимаешь, что ты как будто бы психолог, сейчас просто вот все рассказал. То есть комп.
2: Знаете, давай, комп, лада.
3: Лада. И мультики.
2: Четыре буквы, алло.
3: Ладно, хорошо. Короче, я считаю, что главные вещи...
2: Комп, лада, кола.
1: Да.
3: Без сахара.
2: Это идеальный мир Артема.
1: Ну а что? Ну нет.
3: Пиво.
1: Нет, я это еще...
3: Безалкогольное.
1: Ну это еще можно, ладно.
3: Слушайте, не, на самом деле я считаю, что, наверное, три главные вещи у человека вообще это путешествие, еда и секс. Это самые главные вещи, которые должны быть.
1: Он сказал слово «еда».
2: Мы вообще по радио.
1: Ты что, ты думаешь?
2: На радио.
3: А нельзя говорить слово «секс», я повторю просто.
2: Да можно, давай еще скажи.
3: Ну, короче, я здесь считаю...
4: Папочка, а сто лёса, сто лилов говорит.
3: Это я расскажу, что Асти не существует.
2: Асти не существует? Я же говорил...
1: Нет, в последнее время создается ощущение, что Арктика не существует.
2: Вот какая ирония, да?
3: Слушайте, а у вас всегда этот поезд мчится под откос?
2: Типа коллективная галлюцинация. Все думали, что какой-то второй есть.
3: Подождите, а кто-нибудь жалуется в физиологии?
2: А нас не слушает никто, Лёв. Поэтому у нас такие гости, как ты. Конечно.
3: Я и думаю, знаешь, они такие говорят, давайте куда-нибудь сходим. Я говорю, давайте, да давайте на новое радио. Я говорю, реально, там вообще ничего. Ну, они говорят, ну, трай-трай.
1: Ну, да. Нет, ну, ты выбрал, конечно, площадку, чтобы рассказать про космос. Никто не услышал сейчас это.
3: Согласен, согласен. Слушайте, а вы реально, какого вообще места занимаете в рейтинге?
1: Откуда мы знаем? Ты что думаешь, мы это смотрим?
3: А вы, у вас же самый популярный телеграм-канал в одно время был.
1: Так
3: а нельзя
1: точно
3: называть телеграм-канал, да, наверное?
1: Да господи.
3: Нельзя, да? На запрещеночку наговорили.
2: Когда он успокоится, я не могу.
1: Так это тут, смотри, проблема-то сейчас в том, что твой полет в космос же под вопрос ставится уже.
2: Мы-то здесь остаемся.
1: Ты можешь в целом говорить все, что угодно, как бы.
2: Слушай, а ты не боишься на вот этой хренобазе, которая наполнена топливом доверха, лететь в небо?
3: Знаете что, мужики, я вот что подумал. Это ладно сейчас, в 2026 году, мы понимаем, что это управляемый взрыв условно, да? То есть, чтобы вы понимали, ракета весит в сухом виде без топлива. Ну, чтобы шутку у Райтрауна не дать, сейчас я его обгоню. В сухом виде без топлива весит 30 тонн. Да. Когда она перед стартом, она весит 330 тонн. То есть топлива на 300 тонн там в ней. Я в шоке был, это чтобы выйти на орбиту.
2: Вот куда все топливо делось.
3: Ну, да. И чтобы вы понимали, остается топливо на орбите всего 800 литров.
2: То есть, прикиньте, вообще капля.
3: Вообще капля в море. И давайте на секундочку вернемся на полвека назад, в 61-й год, когда Гагарин совершал первый свой полет в космос.
1: Подготовился он сейчас, давайте.
3: Да, 12 апреля, кто не знает. Ну вот, да. И прикиньте, это ты садишься в штуку, условно, на какую-то... под которой огромное количество взрывчатки. Говорят, ты точно отправишься в космос, там никто еще не был, но ты давай. Я вот думаю, насколько вообще это реальная история? Ну, то есть первый ли он был или нет? Ну, может быть, кто-то до него летал, и просто не получилось, или еще что-нибудь случилось.
0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте mus.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама. Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
5: 215-50-09. Группа строительных компаний «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботы к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.

0: и Райтраум.
1: Так, Алексей Столяров у нас сегодня в гостях. Ну, тут сказали поговорить про него, но про него мы уже все знаем, поэтому давай про космос.
2: Нет, ребят, смотрите.
3: Ну давай, чтобы Ксюша не расстраивалась, расскажи, что там нужно.
2: А, что нужно про космос?
3: Что про тебя нужно.
2: А, что про меня нужно?
3: Да. Вы имеете только рассказать? Из уважения к Ксюше.
2: Да, давай, Ксюша, да, очень красивая. Если вы кто-то не смотрите прямой эфир, у нас тут две красивые девушки, Елизавета и Ксения. Еще не сестры.
1: И Райтраун.
3: Сестры.
2: Сестры. Прикольно, да?
1: А
2: да.
1: Ты какой пример сестрам задеваешь?
3: Кому?
1: Сестрам. Все слышат, а ты не слышишь.
3: Расскажи там, что нужно, какие инфоповоды, вот это все, быстрее.
2: Хорошо, мы очень много путешествуем, я был на 6 континентах, мы ездим в самые страшные места в мире.
1: На Щелковскую.
2: Да, на Щелковскую.
1: Ну, кстати, это не шутка.
2: Я хотел прийти как-то... Ребят, я вам расскажу свою боль, пожалуйста, давай. Все слушатели.
3: Про вот тот случай.
2: Обычно, про подожди, тот случай. Стой, я пришел со своим треком к ним. Они меня отфигачили, а Райтаун на середине выключил, сказал, какой же дерьмо.
1: Так и было.
2: Так?
1: Просто, чтобы жители Щелковской на меня сейчас не обиделись, я сам там жил долго, в какой-то момент район Гальянова внесли в топ-5 самых опасных мест
2: да,
1: в мире.
2: Да, мы хотели снимать про это
1: да,
2: фильм,
1: и
2: реально.
1: Там приезжали американцы, реально гуляли по Гальянову и говорили, я сейчас хожу по самому опасному
2: да,
1: месту
2: да,
1: в мире.
2: Да, да, да, мы тоже хотели это снять, потому что я тоже, ну, часто ищешь рейтинг самый опасный, самый страшный, да. И хоп, там выходит Гальянова.
1: Гальянова,
2: я
1: да.
2: такой думаю, это что такое? Я Лизе сразу пишу, говорю, Лиз, надо проверить. Я говорю, кто поедет туда? То есть я не знаю, жители
1: Гальянова... Ты не решился все-таки.
2: Я не решился, потому что, ну, ребят, я уже 8 лет в Москве, сами понимаете.
1: Ну, конечно.
2: Вот, как бы... А сам я из Санкт-Петербурга, поэтому, ну, куда? Да.
3: Когда тебя спрашивают, где ты был 8 лет, ты же в Москве. Да. Так, что еще? Что да, еще? Докидывай, да.
2: Да, смотрите.
3: Суперпроекты невероятные.
2: Потом самые высокие вершины всего мира мы взяли. У нас мы готовимся к большим проектам, такие как хотим очень исследовать Бермудский треугольник. Например, очень хотим его взять.
3: Что знаешь про Бермудский треугольник?
2: Знаю,
3: правда
2: что...
3: это или миф?
2: Не знаю, кто это может тебе сказать?
1: Подожди, он думает, что Земля круглая, о чем там?
2: Подождите, я не знаю, я уверен, что Земля круглая. А стали бы тогда в кабинетах географии делать круглые глобусы?
1: Ну, чтобы запутать тебя.
2: Нет, чтобы запутать нас всех.
1: Да?
2: Ну, конечно.
1: Тогда да. Ну, сейчас, кстати, начинают, мы читали новость на днях, что отказываются от этой карты Меркатора, которая типа, что там Африка и Гренландия одинаковые по размеру.
2: Давайте,
1: решили...
2: очень интересно, конечно, а вы знали, что, например...
3: Хамло какое.
1: Вообще ужас.
3: Так, знали ли мы что?
2: Смотри, вот на карте, если взять Россию, она же очень большая.
1: Да.
2: И если ее поместить на масштаб Африки, то она меньше, чем Африка.
1: Да не меньше.
2: Меньше.
1: Ты перепутал с Гренландией.
2: Меньше, а Гренландия очень огромная, ребят. Вот вам интересный факт. О котором вам не все скажут.
1: Не все. Ладно, куда ты ездишь? Какие экспедиции?
2: Давайте. Спасибо большое, Артем, что ты спросил интересный вопрос. Мы поедем на остров Змей, мы поедем на экспедицию по Амазонке, самая длинная река и полноводная в мире. Ну, потому что некоторые думают, что это Нил, но это неправда. Потом я хочу снять про три пирамиды, которые в Египте. Вы знаете, что в трех пирамидах одновременно было меньше людей, чем в космосе? Не понимаете, да?
3: Сложная формулировка.
2: Смотрите, три пирамиды, которые в созвездии... Да. Да так нельзя.
1: Я сказал,
2: это
1: я не успел.
2: Радио.
1: Пирамиды я сказал же. Ты как услышал?
2: Три пирамиды, ребят.
3: Господи.
2: Три пирамиды. В них было...
3: Какой еще
1: амиды?
2: Итак, поехали. Вот, в них было меньше людей, чем в космосе.
1: То в смысле, есть, на данный момент?
2: На данный момент. То есть людей получали допуск, которые могут во все три пирамиды зайти, да? Но их было меньше, чем людей в космосе. Понимаете?
1: Офигенный факт.
3: Типа в пирамиды нельзя заходить?
2: Да, но только в одну. Вот эту Зизу или Зази, вот это вот можно.
3: А в Зизу можно заходить, да?
1: Офигенный факт, Лёха, смотри. Получается, люди, которые были внутри вот этих мыльных
3: внутри
1: пузырей,
3: Зизы.
1: Внутри вот этих мыльных пузырей было меньше,
3: но
1: чем в космосе.
3: Ну ты когда съездишь, обязательно покажи Зизу.
1: Да.
3: Это самое, в Гизе, блин, а не в Зизе.
1: Зизе.
3: Зизе топ, это группа такая. Да, не, Лёх, спасибо, что ты приходишь, это класс, разгорбил самое точное.
2: Если честно, я так всегда счастлив, когда иду на новое радио, понимаю, что здесь можно расслабиться и кайфовать. Это очень круто, на самом деле.
1: Да.
2: Ой, ну вот, дальше поехали.
3: Поехали.
2: Дальше
3: с Зизой разобрались. Что
2: я
3: дальше?
2: Хочу на очень сильно на остров Ратманова. Знаете, что...
3: Остров Ратманова, кто не знает.
1: Конечно.
2: Ну, вы знаете, реально?
3: Нет.
2: Мы это мы нет. Нет, не знаем.
0: Смотрите, короче, вы знали, что граница между Россией и Америкой всего 3 километра разница?
3: Да, да, это мы слышали, да.
0: Ну вот, между...
3: То есть там прям видно практически.
0: Да, я хочу на этот остров снять большой выпуск про это, потому что многие жители нашего мира и нашей страны не знают об этом.
1: Угу.
0: Как же...
1: Действуй.
0: Что тебя может удивить, кроме какого-нибудь, не знаю, смурфика?
3: Что Kanye West приедет. Вот единственное, что его может удивить.
0: Нереально.
1: Но что? Ну нет, если ты реально в космос полетишь, я чуть прифигею.
0: Вот если я полечу в космос, ты вот скажешь в прямом эфире, вот Столяров вообще красава.
1: Да я и без этого скажу.
0: Давай.
1: Столяров нормальный, ну не так прям, чтоб супер тип, но пойдет.
2: Ну пойдет. Это мы дружим 3 года,
1: господа. Да нет, красава, красава, нормально. Столяров двигается, видно, что я выгорел в таком...
3: Через минуту бы, да.
1: Да, через минуту, как только на улицу вышел бы.
2: Подождите, а вот как вы думаете, почему человек выгорает?
1: Ну, потому что он занимается тем, чем не хочет заниматься.
2: То есть ты занимаешься тем, чем ты не хочешь
1: наоборот,
2: заниматься?
1: Наоборот, я поэтому
3: нет,
1: и не выгораю.
3: На радио он не выгорает. Да. У него не затыкается рот
1: я
3: вообще.
1: Я выгораю, когда года я выхожу на улицу. Уже. Я сразу же,
2: ты
1: типа,
2: не
1: такого
2: людей?
1: Нет. Ну, не то,
3: он считает, что люди отстой.
1: Я вообще такого не говорил.
3: Всегда это говоришь правда. Каждый день.
2: Он, когда микрофон выключается, говорит, вот эти люди достали,
1: я
2: конечно.
1: Я просто асоциальный человек, отшельник.
2: Слушай, а ты поставишь сегодня Киша?
1: Да.
2: Прыгнуть со скалы?
1: Нет.
2: Почему?
1: Да прыгай, я же, если хочешь, пожалуйста.
3: Если это вопрос, то да. Делай, конечно.
2: Я очень
1: а
2: хочу.
1: Ты поставишь Киша прыгнуть со скалы? Давай, и он, оп.
2: Короче, на самом деле, если честно, я же всегда занимался спортом. Да, долгое время снимал, да, когда-то снимал про это блог. И на самом деле я так дико счастлив, что я стал снимать путешествия и тревел. Ребят, это
1: потому
2: такое...
1: что мне надо отжиматься.
2: Во-первых, это да. Но, во-вторых, я продолжаю отжиматься. А в-третьих, ребят, путешествие это, наверное, одно из самых крутых удовольствий, которое может испытать человек. Это новые люди абсолютно разные, разные континенты. Я был тут на Камчатке. Вы были на Камчатке?
3: Нет,
1: да
3: к сожалению.
1: Нет, конечно.
2: Ребят, это какой-то невозможный просто край вулканов. Это фантастика. Вы знали, что из-за землетрясения в том году Камчатка сдвинулась на 2 километра?
3: Ближе к Америке?
2: Да.
1: Походу, Столяров все-таки смотрит видео это до конца, 30 интересных фактов перед сном. Я потому что засыпаю под них, а Столяров все-таки досматривает, видимо.
2: А знаете, что надо проверить? Не 2 километра, а 2 метра, по-моему. 2 километра ну, многовато, что-то подумал.
3: Ну, немножко есть разница, конечно.
2: Да, но я объясню.
3: Сейчас на Камчатке люди офигели, что они на 2 км уехали.
2: На 2 метра, на 2 метра. Ребят, знаете еще, что самое прикольное? Мы когда снимали ролик про это, говорили, что действительно там же есть вот эти вот, знаешь, там кадастровые положения, там все это же четко по GPS измеряют. И реально говорят, что сдвинулись улицы очень сильные, люди условно живут не там.
3: То есть все время человек на работу ходил, приходит, а нет ее, она
1: нет,
3: в
1: работы.
3: 2 километрах.
2: Да. Совершенно верно.
3: Не хотелось бы
1: это
3: так.
1: Повезло еще, что время начали, перестали на зимнее переводить. Там
2: а вы знали,
1: тогда
2: что 9
1: потерялись?
2: Часов разница, что это самый дальний регион нашей страны с Чукоткой вместе?
1: Были и предположения.
2: Знаете, что, и вы знаете, что когда у них Новый год, у нас всего 3 часа дня?
1: Были предположения.
2: А вы знаете, что у них 29 непотухших вулканов постоянно извергаются? А вы знаете, что если, например, если у них произойдет извержение, то это будет равно вообще как царь бомбы 2 раза. А вы знали, что царь бомбы это самая большая?
4: Fresh Talk.
5: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
4: Fresh Talk.
5: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
4: Не пропусти Fresh Talk.
5: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
6: Подвиг богатырский победой славен, а дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: День рождения. рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Сладкий вкус малины на двоих. Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Представьте. Теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
17: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
18: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
20: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
21: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 32-51. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: и Райтраум.
1: Столярову передайте, что его контент сейчас в 100-500 раз интереснее и качественнее, чем то, что он снимал 2-3 года назад, так держать.
2: Спасибо! Приятные комментарии, наконец-то в чатике «Новое радио».
1: Ну, учитывая, что человек до сих пор использует фразу 100-500 раз, это, наверное, что-то там тебя знали еще, когда ты только начинал вообще делать.
2: А вы что-то имеете против плюс 100-500?
1: Нет.
2: Вы что, против Адама Морона что-то имеете против?
1: Адама Морона.
2: А что не так?
3: Спрашивают действительно важные вещи. Ты не боишься копытнуться, когда полетишь в космос?
2: Да. Слушайте, я не боюсь копытнуться.
3: Спасибо, Дмитрий, за вопрос.
2: Да, Дмитрий, потрясающий вопрос. Очень хорошо слово «копытнуться».
3: Ну, я чуть-чуть приукрасил, там немножко по-другому написано.
1: Да.
2: Короче, на самом деле, часто задают этот вопрос, и, если честно, мне кажется, это настолько крутое ощущение, представляете, отправиться в космос.
3: Ну да.
2: Но вы бы полетели? Я да.
3: Да нет.
1: Но...
3: А у нас мы по времени там не
1: получаем. Если бесплатно?
2: Ну, конечно.
1: Да можно было бы.
2: Не, ну а так у тебя что, есть 1,5 миллиарда рублей?
1: Нет, я-то рипнулся бы точно в полете. Ну типа, во-первых...
2: Вы слышите, как он говорит, рипнулся? Братан, мы живем вообще в России.
3: Двинул кони, надо говори нормально.
2: Двинул кони.
3: Конечно.
2: Да. Рипнулся он там.
1: Я просто не хотел говорить слово «подох».
2: Хорошее русское слово.
1: Ну, так я просто, я хотел как-то помягче.
2: Короче, если вкратце, конечно же, это огромная мечта. Вы представляете вообще с космоса увидеть Землю? Я когда спрашивал космонавтов, говорю, как это... Как это? Они говорят, это что-то невероятное. Космос.
3: Когда ты видел
2: черный.
3: В школе глобус, а да, она вот.
1: Она плоская.
2: И ты такой, будь
3: и
2: здоров.
3: Правда,
2: правду говорит.
1: И там
2: правду говорю,
1: стоит.
2: Да, и это невероятное ощущение. А, еще знаете, что...
3: Давай, любопытный факт.
2: Да, любопытный факт. Вы знаете, что скафандр, в котором они выходят в космосе, весит 120 килограммов.
3: Нифига себе.
2: Не, серьезно, без шуток.
3: Да ладно.
1: Прикинь, Кирилл,
2: вам вообще
1: ты?
2: Все равно?
3: Нет, я в шоке
2: Нет.
3: сижу.
2: Не, ну как двигаться в такой штуке? Мы просто когда проходили в тренажере, типа на земле тренажер под водой делают. И да. У меня 2 часа был эксперимент, и они сразу сказали, такие, говорят, Столяров точно Нет. через 15
1: минут. Они тебя под воду на 2 часа опустили, чтобы ты помолчал хотя бы 2 часа.
2: А там нельзя
3: время.
2: Молчать. Да. Там
3: нельзя?
2: Ты постоянно погромко.
3: Ты и там не молчал.
2: Да. Да нельзя молчать там, потому что... Там скафандр.
3: Прикинь, он в космосе. А вот, ребят, еще любопытный факт. Кстати, летает.
2: Как же сложно с вами. Там скафандр, и там надо разговаривать.
1: Вот тебе подготовка к космосу.
3: Про Камчатку, слышали?
1: Реальная центрифуга, не то, что ты проходил там.
2: Это реально психологический эксперимент.
1: Конечно.
2: Почему, я и думаю, почему они записывают за нами? Да. Ну так вот, и ты в бассейне, в этом 100-килограммовом скафандре выполняешь различного рода... Различного рода упражнения. Ну, что вы понимали, ребят, вы сейчас вообще-то недооцениваете Роскосмос.
3: Он летит в космос.
1: Мы недооцениваем тебя.
2: Короче, вот, и Роскосмос, потрясающая компания, они, у них есть, представляете, МКС натуральную величину в звездном городке, который опускается в бассейн. Вы могли себе представить?
3: Какого она размера примерно?
2: Полномасштабного. Вот такого.
3: Такого размера?
2: Один сегмент, как ваша вся эта студия.
3: Ничего себе.
1: Ну нет, это круто. Нет, учитывая, что прям такая подготовка
2: прям
1: идется.
2: Прям такая. Это... И Роскосмос потрясающая компания с точки зрения... Вы опять выключили? А нет, вы не выключили.
1: Нет,
2: спасибо,
1: а есть ощущение, что они просто Столярова хотят в космос отправить, потому что
3: и
1: он тут всем
3: там.
1: Надоел, да. Его хотят просто туда Марс колонизировать.
2: Это
1: отправить.
2: Твои фантазии. Мне ну, хочется.
1: А тебе бы сказали, сейчас поедешь Марс колонизировать. Ты подказался?
2: Вот да. Вопрос
3: Итак,
2: хороший.
3: Итак, сегодня колонизирую Марс, погнали!
2: А говорят, что ты не вернешься.
1: И там Столяров и Никитос его вот с этой причем.
3: Вдвоем.
2: Мы называем это шапка бобра.
1: Да, вот это, вдвоем они.
2: Слушайте,
1: там.
2: А вы знаете, что на самом деле вот лунная...
3: Ой, уже минуту не было любопытных фактов. Да. Давай.
2: Лунная программа, которая вот есть сейчас Роскосмосом разрабатывается, там ракета, ну, чтобы вы понимали, насколько Давай. Это серьезно, на Луну полететь не так просто. И вот эта ракета, которая должна отправить наших космонавтов на ракету, вот именно
1: она
2: так, как
1: летит
2: вот
1: очень быстро.
2: Она больше в 12 раз, чем обычная ракета. Вы понимаете вообще это?
1: Я примерно
3: представляю. Да круто, правда.
2: Ну, понимаете, 300 тонн топлива, там, значит, 10 раз умножить. Быстренько. Райтраунд, давай.
1: Ну, на сколько надо умножить?
2: На 100.
1: Почему на 100?
2: Потому что 100 раз.
3: А потому что 100 ляров.
1: А.
2: Все.
1: Да. Я так понял, все, что ты из подготовки в космонавта запомнил, это только интересные факты, которые тебе, ну, понадобятся в космосе.
3: На самом деле, это неимоверно круто, правда, мы за тебя рады. Реально, человек летит туда, в небо, в космос.
1: Ты прикинь, реально, он выйдет такой в космосе, будет вот так.
3: Да.
1: Как Дрейк.
3: Еду
2: вот. Блин, а можете, пожалуйста, ребят, если кто-то сейчас слушает радио, запарьтесь и зайдите в онлайн-трансляцию Райтраунд, просто сошел с ума, и мне Столяров. Кажется, посмотрите на него.
3: Он показывает Столярова в невесомости.
2: Ребят, а у вас есть одно желание? Ну, у меня, то есть. Есть желание?
3: Что, у вас есть одно желание, у меня, то есть.
2: Ну, у меня... Вы когда-нибудь можете исполнить желание?
3: Когда-нибудь вот, можем. Можете вот вернешься
2: сегодня?
3: С космоса.
2: Пожалуйста, сегодня можете
1: сделать... Он сейчас скажет, киш поставить.
2: Да.
3: А ты тоже фан киша, что ли?
2: Я не то, что фан киша, просто по радио вы запускаете, кроме Вани Дмитриенко, ну...
3: А что, какие-то претензии к Ване Дмитриенко, что ли?
2: Не, Ваня Дмитриенко топ, я его люблю вообще безумно.
3: Смотри, ты любишь Ваню?
2: Да. Очень.
3: Можешь рассказать об этом.
2: Вань, ты безумный красавчик, если честно. Собрать Лужники в 20 лет, это невероятно. Я знаком с этим парнем в 15 лет. Как же неинтересно говорит сейчас Рад Траун.
1: Нет, ты говоришь, что
2: Венера и Юпитер, это так... Круто!
1: Ты говоришь, Ваня что Дмитриенко. У нас помимо Вани, что-то Ваня Дмитриенко, ну смотри, вот у нас ключевой артист Мари Краймбрери.
2: Краймбрери самая лучшая певица в мире. А вы знаете, что они ссорились с Рэй Брауном?
3: Любопытный факт про Мари Краймбрери.
2: Да, Мари Краймбрери, ну, во-первых, она фантастическая девушка, она пела у нас, она как бы саундтрек нашим отношениям с Верой, она пела в нашем предложении. Она и во всех наших видосах участвует.
3: Первая брачная ночь круто. Тоже пела.
1: Да.
2: Ну, нет, там Дау был.
3: А девчонки были?
2: Нет.
3: Ой, Лёшка, какой же ты веселый парень. Дай бог тебе здоровья. Он правда такой, он реально и в жизни. Он, то есть, для эфира так же себя вел.
2: А сейчас что не жизнь, это и есть жизнь.
1: Жизнь — это tag life, это твой struggle, ты должен...
2: Почему двигаться? Он говорит так много иностранных слов?
1: Твой struggle.
2: А у нас еще будет, да, эфир выехать?
1: Нет, уже
2: нет?
1: Все.
2: Пожалуйста.
3: Поэтому
2: после
3: давай,
2: космоса.
3: Финалиться.
2: Когда ты летишь? Да ну сказали никогда. Ну, шутка. 27-28 год.
3: Это же не скоро. Ты еще придешь до этого момента.
2: Да, наверное, нет. Вот ну, такие пожалуйста. Приятные ребята. А слушайте, а вы долго будете еще работать на новом радио?
3: Слушай, не пока знаю. Не выгонят нас.
2: А у вас вообще до какого года контракт?
3: Контракт? А у нас бессрочный.
1: Там такой контракт, да, он типа продлевается.
2: Ну типа вы пока в рейтингах, да?
1: Откуда держитесь? Мы, я не знаю. Мы
2: вы держитесь пока? Да.
3: Ну, пока, ну, мы не уволили же, вот сидим тут.
2: Блин, ну,
3: может,
2: если...
3: после этого эфира...
1: Понимаешь, для нас рейтинги это любовь слушателей.
2: А можете вас, можно вас, вам вопрос задать?
3: Давай.
2: А
3: давай.
2: Какой у вас самый жесткий скандал был здесь? Ну, вы что-то точно бахнули?
3: Да, как-то? Конечно, были. Ну, мы, наверное, раз. В эфире, наверное, не будем рассказывать.
2: Ну, расскажите, о чем?
3: Слушай, ну, мы...
2: Понятненько.
3: Были небольшие недомолвки с артистами, когда они обижались на что-то.
2: Ну, Мари Краймбрери
3: обижали. В основном на слова Артема. Да, я нет, естественно. Я больше разруливал. Ну вот, и они обидятся и сидят вдвоем. Насупившись, а я вытягиваю.
2: А что, например? Ну, что-нибудь, какую-нибудь сплетнюху?
3: Ну, давай про Седокова расскажем.
2: Да, про хорош, про Седокова,
1: да
2: давайте.
1: Мы же уже это даже рассказывали.
3: А в эфире рассказывали?
1: Да, я думаю, да.
2: Ну, можете еще раз.
1: Да, блин, да нет, давай
2: ну,
1: не будем.
2: Ну, расскажите, ну, пожалуйста.
1: Я бы сейчас
2: киша.
1: Так уже не сказал.
2: Ну, пожалуйста, ну, скажи, что ты
1: мы
2: сказал.
1: Мы тебе за эфиром расскажем.
2: Ну, расскажи, что
3: ты... Ты хочешь в эфире, чтобы мы
2: ну, интересно.
1: Нет.
2: Насколько Артем ужасный человек?
3: И вот приходит, короче, ну ладно, приходит Анна Седокова. И Артем, короче, прикинь, вот так как на духу говорит.
0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду. Реклама.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
6: Благодаря нашему клубу мы точно знаем, как достигать целей и быть первыми во всем.
7: Только в «Наследнике» можно получить навыки лидерства, бизнес-мышления, проектной деятельности, управления, навыки ораторского искусства, сформировать креативное и стратегическое мышление.
5: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
8: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
9: Это надо видеть. 6+. «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
10: Супер-хиты. Новое радио. Супер-новинки. Новое.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Казалось бы, к хорошему быстро привыкаешь, но вот мне как-то все равно тяжеловато вставать в такое время и появляться здесь, но вот Вадим вроде завтра появится, а пока что я, Дмитрий Лапиков, у микрофона. Классного тебе дня.

0: Тестостерон. Это не лечится. И да, даже сказать нечего, просто хочется обсудить. Ленивый только сегодня утром не написал, не сказал, что Тимати заплатил рекордные для России 244 миллиона рублей утильсбора за Бугатти. Я быстренько решил посчитать, это значит, надо у нас 20 миллионов в месяц зарабатывать, либо 677 тысяч в день, либо... Ну, по 28 тысяч рублей в час. Я думаю, что вот Саша Аникин рядом со мной. Саш, ну, 28 тысяч рублей в час. Мне кажется, вообще вполне... Ну, 30-ку... Ну, ладно, 20, да? 20 тысяч в час. Короче, продолжаем. Я не придумал еще тему. Обязательно с этим вернусь, но немного позже.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
1: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: на новом радио.
1: Какой ужас.
0: Смиритесь. Реклама.
2: Дивиденды, отчетности, сектора, сценарии. Если вы понимаете, о чем это, дослушайте до конца. 8 октября в Красноярск приезжает аналитическая команда NZT Русфонд. Живой разбор рынка и 5 идей для портфеля. Вход только по предварительной регистрации. Подробности 254-21-21.
3: Брокерские услуги оказывает АОФИНАМ. Представитель АОФИНАМ Красноярске, ООО «Финам Красноярск», 16+.
4: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале Ю.
7: Для зрителей старше 16 лет.

0: начальной акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок и месте проведения получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
2: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов «Арбан» зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас на новом радио.

0: Супер новинка от Нилетто, ментоловая песня про машину или девушку, как он сказал сам. Я так и не понял, надо будет переслушать еще раз. Кстати, Нилетто же приходил к нам на этой неделе в 1+1. Если ты не слышал, все это можно переслушать в прекрасном приложении Radio Hub, который можно скачать на свой мобильный телефон. Ну ладно, не об этом, раз уж заговорили про деньги, про то, сколько там Тимати потратил на утильсбор. 244 миллиона рублей, я напомню. Это половина стоимости его новой Бугатти. Но так вот, возник вопрос, а на что ты потратил свои первые накопленные деньги, свою первую вот сумму какую-то весомую? Квартира, машина, конфеты Ферреро Роше, например. Это тоже для богатых. Вообще не понимаю. Особенно, чем больше коробка, тем больше там как будто уже номер телефона написан. Поэтому прямо сейчас заходи в наши социальные сети и в комментарии под последним постом пиши, на что потратил. Вот, например, первый, кто был, первый. Вот, не знаю, бот, не бот. Константин написал, ой, гуляй давай. Константин, улетаешь в бан. Все просто. Так, значит, купила скумбрию. Окей, зубы. Вот, кстати, зубы это дорого. Неважно, ты лечишь их или лечишь по-другому, например, ставишь брекеты. В общем, все это недешево. Настя пишет, первая моя весомая трата была это поездка в Турцию с подругой. Мы тогда обе работали все лето, чтобы позволить себе недельку. Тур обошелся в 80 тысяч рублей с человека. Еще взяли по 500 долларов на всякие экскурсии. До сих пор одно из самых ярких воспоминаний. Ну, слушайте, да, это неплохо. Хороший отпуск. Ну вот, не знаю, просто на что-то же каждый из нас копит. Хочется больше денег отложить и купить. И не всегда это просто квартира, ну это вообще заоблачная машина. Ну еще окей. Может быть, правда, это отдых. Может быть, это что-то из интерьерных штук. Может быть, это прыжок с парашютом, например. Короче, на что ты потратил первые серьезные деньги в своей жизни? На девушку. Ну, на девушку, ну, тут это неправильно считать. Машину кто-то купил, отпуск, лучшая трата денег на психолога. Это Вова написал. Вова, окей, хорошо. Не будем вдаваться в подробности. Короче, деньги. Сегодня у нас будет вечером токсичный четверг. А сегодня с утра у нас меркантильный четверг. Вот, вообще, полный набор. Сегодня же четверг, да, все верно. А то я просто запутался, работаю третий день подряд не в свое время. Ну и мне начинает это нравиться все больше и больше. В общем, классного тебе рабочего дня. Тему знаешь, где найти, написать тоже. Очень жду.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зивер, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
7: Я Пирелли. колесо.ру.
8: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
10: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
11: Это просто хахашка распирает изнутри.
10: Кирилл Калинин в кадре.
11: Приколист и талант.
10: И в центре главных музыкальных событий.
11: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
10: все, что звучит на новом, теперь на экране.
11: Музыкальные скоростя.
10: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
11: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
10: Новое радио.

0: Это Кайзерс Бразерс, русская рулетка. Мы обсуждаем сегодня тему денег. На что ты потратил свои первые накопления или, может быть, не первые, но какую-то весомую сумму? Мне очень нравятся старички в чате, которые пишут, что молодому человеку подарила Nokia 8820, например. Или купил Siemens C65 за 3500. Siemens C65, он вышел в 2004 году, напомню. Такой маленький, синий-серый. Ну, это прям, это древность уже на сегодняшний-то день. Оплатила первый год обучения в универе. В 11 классе купила себе кроссовки Nike. 10 тысяч собирала в 2010 году. А это ого-го, какие деньги. Фисташки. О, вот фисташки, это где конфеты Ferrero Rocher, также примерно. Короче, пиши в наших соцсетях, совсем скоро почитаю еще больше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «ЦЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
6: Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская, 2Е.
8: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Такая круть! Еще хочу!
10: Это ты о чем?
9: Была в аэрокомплексе «Скайфлай». Летала не просто в аэротрубе, а еще и с погружением в виртуальную реальность. Прыгала с самолета, пролетала над каньоном, над мостами, мимо птиц и воздушных шаров. Ты даже не представляешь, насколько это классно! Погружение на 200%!
10: Ого! И правда круть! Я тоже хочу попробовать!
9: Тогда звони в аэрокомплекс «Скайфлай». 205-0587 или смотри на сайте myskyfly.ru.
11: Для лиц старше 9 лет.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
13: Слушай,

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Мы все ближе и ближе к выходным. Четверг уже на календаре. Дмитрий Лапиков у микрофона. И я посмотрел сегодня из праздников-то, например, День Болливуда. Знаешь, какой факт рандомный? Недавно видел Митхуна Чакраборти. Вот. Такие дела. Классного тебе рабочего дня.

0: Там Маршмеллоу, тот самый, который выступал в маске долгое время, потом открылся, ну и популярность свою не растерял. Ладно, не об этом сейчас, а о миндале и фисташках. Это одна из самых крупных трат наших слушателей. Ты не понимаешь, о чем идет речь, я сейчас объясню. Тема, которую сегодня обсуждаем, на что ты потратил свои накопления. Первые, не первые, самые крупные. Кто-то покупал кроссовки в 11 классе, кто-то купил первый телефон, кто-то вот как раз покупал себе фисташки, потому что это дорого. Я говорю, еще конфеты Ferrero Rocher. А, еще знаешь в этом списке что? Малина в шоколаде. Она столько лет существует и до сих пор не подешевела. Что за цены по 800-900 рублей? Я не понимаю. К вопросу о квартирах вообще даже не будем возвращаться, потому что я нашел новость, например, недавнюю. Москвичу придется откладывать всю зарплату больше 12 лет, чтобы купить квартиру. Всю зарплату, это считается типа 184 тысячи рублей. И квартиры, ну, с ценой там 27 миллионов. 12 лет! О чем речь вообще?
1: От создателя нового радио. Высшая лига, фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
7: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
10: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
11: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
12: Это место, где закладывается фундамент успешного будущего.
10: Подарите лучшее будущее своему ребенку. Вложите в него самые востребованные навыки, и уже завтра он будет иметь конкурентное преимущество перед сверстниками. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
13: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
14: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.

Lost Frequencies in My Bones. Или же Феликс Делат, бельгийский диджей. Ему 32 года, и он на сцене уже лет 12-то точно, даже больше, просто 12 лет назад вышел его первый прям громкий хит. Ну да ладно, мы обсуждаем сегодня кэш. Как обычно, одна из любимых тем – деньги, на что ты потратил свои первые накопления. У нас были варианты – кроссовки, телефоны. Кто-то купил машину, но это прям исключение. Кто-то купил миндаль, фисташки. Вот это я уже понимаю, больше похоже на правду. Мне понравилась еще одна версия. Сырок Б.Ю. Александров. Вот точно, кстати, сырки стоят, ну, типа, один сырок 100 рублей. Он размером стал еще меньше. А цена откуда такая? Ну да ладно, есть еще истории. Молодому человеку купила костюм Adidas, который потом украли рабочие рядом строящегося дома. Жили на первом этаже, костюм висел на балконе, который был не застеклен. Вот так и все. Вот и... Да, с первой премии, помню, купила музыкальный центр с караоке. Пели пару месяцев, надоел. Было 16 лет, первая покупка кроссовки Reebok розового цвета, полностью замшевый. На следующий день прошел ливень, который превратил их в мочалку. Проносила я их еще неделю, потом стало стыдно в них ходить. Вот это обидно, кстати, так долго копить, и потом все. Я помню, белые кеды тоже себе копил, купил. И поцарапал их на второй день. Просто вот камень какой-то был под ногами, пнул, и там такая царапина, которая все уже. Ну вот, ну больше они никогда не станут такими прекрасными. Не где-то сбоку, а прям носок. И мне было так обидно. Деньги потрачены впустую. Первую зарплату Ирина пишет, а это были для меня весомые тогда. Деньги потратил на подарок молодому человеку. Купила ему золотой зажим для галстука. Теперь он мой муж и одаривает меня. Считаю, отличное вложение сделала. Вот это правильно. А то бывает, потратишься на каких-нибудь непонятных. Кстати, многие парни, видимо, обиженные, пишут нам о том, что я потратил все накопления на девушку. Ну и вообще об этих деньгах не надо жалеть. Мы как-то про другое немного говорим. Как себя порадовали. А вот это вот я потратил, ну и что? Забудь и отпусти. Я, кстати, знаете, какую новость сегодня видел? Как чувак подал на своего друга в суд. Он занял у него денег, точнее, бывший друг занял денег, 150 тысяч рублей вроде бы. Сроки все прошли, парень просто заскринил переписку, нанял юриста, пошел в суд, и в суде ему сказали, да, окей, вообще, ты прав. Вот такие дела. Ладно, вернемся к теме немного позже. Пиши свои истории в наши социальные сети, я их обязательно озвучу.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза в Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите с ЗП ВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели с ЗП ВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Шура, отшумели летние дожди. У меня часто спрашивают, а сколько тебе лет, слушатели? Вот мы с этим треком ровесники. Пока что все новости, движемся в финал часа и услышимся уже в следующем. Классного тебе рабочего дня.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в пятницу 25 сентября небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Ты купил жене машину?
5: Купил?
4: Купил?
5: Купил.
4: Так заедь, проверь.
5: Заедь, проверь.
4: Заедь, проверь.
5: Ну, заедь уже, проверь машину.
6: Выбирай безопасность. Заезжай в центр ремонта подвески «Реставрация» на Семафорной 201В. Телефон 217-88-88.
7: «Скам». Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
8: Это надо видеть.
7: 6+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru. В Красноярске 5. Новое радио.
1: Оказывается, так летит время быстро, когда ты в эфире днем, в будний день. Дмитрий Лапиков у микрофона, по-прежнему здесь, по-прежнему с тобой. Отличного тебе и продуктивного рабочего дня. С нас суперхиты и суперновинки, как обычно.

Я не понял, почему у нас обсуждение трат ушло в какие-то воспоминания, ретроспективу, кто какой телефон свой первый покупал. Но нет, конечно, вы можете написать и вспомнить, но расскажите, на что потратили свои накопления. Первые, не первые, самые большие, небольшие, машины, квартира, я не знаю, путешествие, тур, подарок близким. В общем, пишите в наши социальные сети, чуть позже обязательно озвучу. Новое радио и Вельвет Мьюзик.

0: Реклама. Реклама. Эко-кварталы соцветия, когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы соцветия. Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
1: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любого.

0: акции с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок вместе проведения получения находится на сайте promo.bitcoin.ru. Количество призов ограничено.
1: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: По мировой статистике люди пользуются чаще самолетом. Ну, конечно, сравнивать странно. Все-таки поезда зачастую это для коротких поездок, самолеты так или иначе для дальних перелетов. Но Жень Трофимов и это продумал. Поезда сейчас послушали, самолеты, наверное, будут чуточку позже. Но трек-то есть. Классного тебе рабочего дня. Мы продолжаем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в пятницу 25 сентября небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительных компаний АС. ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама. Реклама. Куда пойдет рынок в 2027 году? Честный ответ – не знает никто. Но у тех, кто считает рынок каждый день, есть сценарии. 8 октября команда NZT Русфонд в Красноярске. Макроэкономика, сектора, идеи для портфеля и ваши вопросы спикерам. Регистрация 254-21-21.
6: Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» в Красноярске, ООО «Финам» Красноярск. Возрастное ограничение 16+.
7: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ». Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
10: Кому в Речном жить хорошо? Романтикам, встречающим рассветы и закаты. В уютном эркере с видом на горы, Енисей или собственную реку во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Шахтеров 66/5.
13: Новое радио. Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
14: Новое радио.

0: новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих, телец на двоих.
0: Новое радио.
2: Radio.ru.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: В ближайшие 20 минут услышим Оскара, елку, Нюши, градуса, а начнем этот час с мота. Меня зовут Дмитрий Лапиков, я желаю тебе продуктивного рабочего дня и делай громче.

0: Новости из мира туризма. Значит, попался скриншот в соцсетях. Москвичам предлагают улететь в Египет по цене поездки на такси. И там действительно скриншот, значит, перелет Москва, Шарм-эш-Шейх, 1147 рублей. Скидка 96%, до этого билет стоил 28 700. Я когда такое вижу, вот на самом деле, признаюсь, не тревожник, но сразу впадаю в ступор и ищу подвох, потому что как мог билет стоить 28 тысяч, а сейчас стоит 1100, при том, что у нас зачастую в самолетах овербукинг, все куда-то летят, места не хватает, а здесь за такие деньги предлагают билет. Мы сегодня тем более обсуждаем тему, на что ты потратил свои накопления. Первые, не первые, либо твоя крупная покупка, либо ты что-то долго копил. И у многих это был отдых. Там на неделю уходили, ну, приличные суммы, приходилось поработать. Здесь, если еще и обратно за такие деньги улететь, ну, какие 1100 рублей в Египет? Вот веришь ты в это или не очень, как и я? Напиши, пожалуйста, и свою историю тоже к нам в комменты закинь. Обязательно прочту.
1: Новое радио Изион Мьюзик представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
2: Реклама.
3: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
8: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. 4-комнатная, 69 квадратов. На сдаче. 3 отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
9: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
10: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
8: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
12: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, 3-й этаж. We'll be right back.

0: Всем привет! На связи мы, группа Five Star Family.
1: Слушайте наш совместный трек с Фарго «Перемотай».
2: И вспоминайте лучшие моменты жизни на волнах нового радио.

0: было раньше.
1: Помоги, помоги, я солдат.
0: По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это армия судьбы навсегда.
0: В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Теперь

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Midnight Sky, это Майли Сайрус, которая, кстати, уже не Сайрус-то, конфликт с отцом и все такое, у меня вот написано Майли Сайрус, должно быть просто Майли. И вспоминается мне случай недавний, как у девушки в соцсетях, которая Илон Масковская соцсеть, был никнейм Майли с 2011 года, она там забросила ее в 2019, выкладывала какие-то пацанские цитаты, все такое, и с ней никак не связались, а просто забрали никнейм. Все, к чему я тебе это рассказал, я сам не знаю, просто вот вспомнился мне этот факт. Мы сегодня обсуждаем с тобой тему, на что ты потратил свои накопления. Первый раз, не первый, долго копил, квартира, Ферреро-Роше, фисташки, все что угодно, сырки Био Александров. Ну, в общем, ты понимаешь, серьезные взрослые траты. Заходи в наш соцсети, пиши обязательно. Я, тем более, здесь ненадолго еще остаюсь. Вот. Дмитрий Лапик, если что, за старшего вместо Вадима. Пиши обязательно. Скоро услышимся.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Если у вас брокерский счет, этот разговор для вас. 8 октября. Живая встреча с аналитической командой NZT Русфонд. От макроэкономики до секторов и сценариев на 2027 год. Вопросы спикерам прямо из зала. Вход по предварительной регистрации. Звоните 254-21-21. Брокерские услуги оказывает АО «Финам». Представитель АО «Финам» Красноярске, ООО «Финам» Красноярск, 16+. Кому в речном жить хорошо? Активным и спортивным. Их всегда ждет современный дворовой фитнес-центр. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Строительный сезон в разгаре. Погода радует, как и цены на краски. Скидка 20% на краски Тикурила во всей сети Color Studio. Успевайте до конца октября. Телефон 218-09-09. Красноярск.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит «Дигидрол». Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: И в ближайшие 20 минут суперхиты и суперновинки будут без пауз и рекламы. Дмитрий Лапиков с тобой по-прежнему. Желаю отличного рабочего дня и делай громче.

0: Sweet Summer Nights. То, что мы не скоро почувствуем, если ты, конечно, в отпуск не собираешься. Напомню, до Нового года осталось 98 дней вообще-то. Это Филатов, Кэррис и Деннис Фёрст. Я помню еще их трек Give It Away. Шикарный был. Ну и продолжаем дальше.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
2: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
3: Да что тут думать? Котел.
2: Не входит.
3: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
2: А он точно самый-присамый необходимый?
4: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
6: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

0: 31 октября 2026 года. Информация об организации, правилах ее проведения, количество призов, срок, месте проведения получения находится на сайте promo.telecom.ru. Количество призов ограничено.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: СКАМ – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
3: Это надо видеть. 6+.
4: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
6: Новое радио.
7: Радио.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: One Last Time — это ремикс на трек LP. Кстати, LP певица, голос ее знаком абсолютно каждому. Зовут ее Лаура или Лора Пергалицци. И самый интересный факт, мне он всегда удивляет, насколько большим может быть разброс. По одним данным, она родилась в 1981 году, по другим — в 1968 году. А как так может быть, что 13 лет разницы и все? 45 ли ей лет или нет? Ну, в общем, ладно. Короче, сегодня мы обсуждаем твои накопления, точнее, траты по когда-то накопленным деньгам. Ну, может быть, в студенчестве, может быть, нет. Кто что покупал? Мне понравились ваши ностальгические вайбы. По-другому я назвать это не могу. По поводу телефонов первых. Кто покупал Siemens, кто Nokia, кто Motorola? Я помню, мой первый телефон был Motorola C350. Мне его батя подарил. Ну, он был, правда, конечно, бэушный после него. Ну, да ладно, он был крутым и с цветным экраном уже. А потом кто-то покупал себе музыкальные центры. Это, кстати, тоже очень круто. А, ребят, кто разбирается в системах 5.1, в колонках Tannoy, напишите мне, пожалуйста. Особенно реставраторы. Кто вообще за Tannoy шарит? Короче, ладно, не об этом речь. Кто-то телефоны, кто-то на машину копил. Мы обсуждали, на что ты потратил свои сбережения. Самые вот запоминающиеся траты были. Конечно, фисташки и миндаль — это топ-1 сегодня, но историй много, истории классные. Я просто вспомнил о том, что меньше чем через полчаса начнется высшая лига. Макс Астахов и не Роман Емельянов сегодня, а Эвелина Малинкина. И я-то уйду. И все, попрощаюсь с тобой до субботы, поэтому в субботу будет новая тема, будут новые обсуждения, а вот эти, чтобы в стороне не оставить, ну, как-то мы с тобой хотя бы затронули, ну, и обсуждали нормально. В общем, пока не прощаюсь, но просто напоминаю о дальнейшей программе. Ну и, конечно же, суперхиты, суперновинки. До конца этого часа услышим и Five to Family, и Крем-Соду, и Танцы Минус, а также Мото, причем его сразу после небольшой паузы.
1: Весь день только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
4: Сладкий вкус малины на двоих.
3: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0 плюс.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: Это «Крем-сода» и их суперхит «Атомы». На этой ноте я с тобой и буду прощаться. Дмитрий Лапиков был в эфире. 3 дня подряд, кстати, несмотря на то, что я вообще-то по выходным работаю, за эти 3 дня Вадим Данилин восстановился. Я в этом уверен, потому что завтра он появится. Небольшой спойлер для фанатов. Ну, а мы с тобой услышимся в субботу утром, поэтому всех, кто поддерживал, жду выходные. Поболтаем уже там. Ну, а пока оставляю тебя в компании суперхитов, суперновинок, конечно же, и в следующем часе не забудь, высшая лига. Узнаешь, кто на вершине, а кто покинул наш топ-чарт. Все, пока-пока и удачного тебе дня.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Эко-кварталы «Соцветие». Когда звезды сошлись. Новый взгляд на комфортную жизнь с уникальным расположением. В городе, но рядом с лесом. Кирпичные дома комфорт-класса. Безопасные дворы-сады с верандами, парадными, подземным паркингом. А еще детский сад, школа и библиотека. Ах да, звезды здесь тоже ярче. Эко-кварталы «Соцветие». Все, что нужно, рядом. Все, что важно, продумано.
4: 215-50-09. Группа строительной компании «АС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.
6: Если питомцу нужна помощь, запомните. Ветеринарный центр имени Глазковой. Полный цикл помощи круглосуточно. Ветеринарная клиника, стационар, гостиница и ветеринарная аптека в одном месте. Заботой к вашему питомцу. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
9: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Речной квартал в Портовом. Самый семейный из ныне строящихся проектов «Арбан». Мамам спокойно, детям интересно, папам комфортно. И главное, всем удобно. Квартал «Речной» в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
11: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
13: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
14: Чувствуешь каждую яму? Машина не держит дорогу?
15: Пора заехать в центр ремонта подвески «Реставрация». Диагностика, ремонт, запчасти. Семафорный 201В, 207. 17-88-88.
16: Выбирай безопасность. Заезжай в реставрацию.
17: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
18: Новое радио. Слушай.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ну что, всем привет, всем здравствуйте, это лучший хит-парад в мире, высшая лига, и с вами я, Макс Астахов, и, конечно же, она, человек-мечтатель, та, которая все еще верит в пухососов, Эвелина Валинкина!
1: Я надеялась, что мы это оставили и забыли, и больше никогда не будем меня попрекать, но мне нравится твое «конечно же она», в смысле «конечно же».
0: Но ты уже так часто здесь мелькаешь, что тебя как будто бы даже ждут, но
1: как
0: я точно жду.
1: Уже пора начать готовиться, да?
0: Уже пора, да. Но работается, как работается. У нас двадцатка наших прекрасных артистов и песен, и начнем мы с 20-го места. А там, кстати, By India, Хчо, Мод и их нейросетевое шаде, которое в одном шаге от вылета, потому что на этой неделе они потеряли две строчки. А по новостям у нас вот следующее. Короче, By India выложил, что он участвует в какой-то премии, там, хит года, коллаб года, и на самом деле, мне кажется, что в этом году благодаря Шаде, Индия, Хчо и Мок могут получить вообще все награды всевозможных премий.
1: Но это будет заслуженно, потому что они гремели все лето. Из каждого утюга. Немножечко это, конечно, уже начинало в какой-то момент подбешивать чуть-чуть. Но зато по ним можно отслеживать, что бабье лето уже точно закончилось, что осень пришла, потому что 20-е место говорит о том, что нам нужно перенастраивать наш хит-парад на более что-то вот такое философское, лиричное, грустное. Скоро будет.
0: Как думаешь, вот самая лучшая премия «Новое радио Эвордс» заберут они что-то там?
1: Ну, кто знает, так загадывать. Голосуйте, чтобы что-нибудь там, что-нибудь туда. Ага.
0: Голосуйте, а мы слушаем Шаде.
2: 20-е.

0: Высшая лига.
1: Окей, чтобы меня послушали, значит, пора двигаться дальше. На 19 месте тоже минус 2 строчки на этой неделе. Да что же происходит? Почему людям перестает нравиться эти треки? Тим Белорусских у нас со своими мыслями припарковался, но он уже подготовился и готовит новый тречок, который выйдет совсем скоро. Трек называется «В округе». И у меня, на самом деле, удивляет. Вот Тим Белорусских не ведет свои социальные сети, от слова совсем. Раз в 2 недели появляется, что-то вкидывает и уходит. А любовь-то остается?
2: Так и надо. Он загадка, понимаешь? Ты хочешь ее разгадать. Ты заходишь в 2 раза больше, чем мог бы, потому что тебе интересно, а вдруг именно сегодня он что-то выложил. Да, это так работает. Это не твои 154 поста за секунду.
1: Согласен. Эвелина шарит. Скоро и курсы начнет продавать.
0: 19 место.

0: Высшая лига.
1: Если вдруг вы не знали, то лето закончилось. Ну вот, это прям официальное обращение. Лето — все. Но его можно продлить за деньги, за бумажные. Именно так сделала Клава Кока, которая у нас на 18-м месте вместе с Джонни, с их песней «Журавли». Они поднимаются все выше и выше. И вот плюс одна строчка в чарте. Короче, Клава Кока уехала куда-то в жаркую страну. Она там участвует, видимо, в каком-то реалити. Тащит свою команду. Там они будут сочинять музыку. Там они будут снимать клип. А сейчас она монтирует какой-то свой клип удаленно. Короче, жизнь артиста, она очень интересная. Ты можешь находиться где угодно и заниматься все тем же любимым делом.
2: Мне больше нравится, что она сейчас в жаркой стране. Вот это то, чему действительно можно позавидовать.
1: Ты бы могла работать в жаркой стране?
2: Да, конечно. Я уже давно прошу, чтобы у нас открыли филиал нового радио где-нибудь у океана. Почему-то никто меня не слушает.
1: А начальство, пожалуйста, прислушайтесь.
2: На Пхукете, например.
0: 18 место.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Высшая лига.
1: Так, на 17 месте у нас притаился следующий артист. Он, кстати, не тихий, он очень звонкий с треком.
2: У тебя что, ключи от каламбур, что где-то тут завалялись?
1: Ла-ла-ла-ла-ла, да. С треком «Красота» он поднимается выше, плюс 3 строчки на этой неделе. И вот на 17 месте припарковался. Кстати, вот сейчас в социальных сетях, да и вообще в артистическом мире, сейчас же распространена такая история с рок-звучанием. Как будто хип-хоп многим поднадоело, и они снова возвращаются.
2: Тише. Ты говоришь, что человеку в очень широких штанах.
1: Да.
2: Еще и черного цвета кожи. Хип-хопом поднадоел.
1: И вот все пытаются что-то там откусить от рок-истории. Юли Савичевой недавно вот досталось. Ее закомментировали просто, даже не знаю до какого момента. Я даже видел видеообращение к ней различных учителей, что приходи к нам, мы тебя научим. Так, отстаньте от Юли Савичевой. Она, во-первых, легенда. И просто Звонкий недавно рассуждал на эту тему. Это не мои мысли о том, что хип-хоп поднадоел. Это Звонкий так сказал. Хотя вот он тоже любит эту историю. А твои штаны когда-нибудь станут уже? Я просто так интересуюсь, Вилен.
2: Когда-нибудь достанут. Ты давай-ка поменьше внимания моим штанам.
0: 17 место.

0: Высшая лига.
1: Если в поисковике вбить группу «Добро», то там появятся очень интересные запросы. О запросах чуть позже, а сейчас они у нас находятся на 16 месте. «Пацаны летят вниз», минус 3 строчки на этой неделе, но 8 недель в чарте. Так вот, к запросу. Там следующее я откопал. Кто-то, и это популярный запрос, кто-то написал «Группа «Добро». Это братья-близнецы или нет?» А что пишет Google на эту тему? О составе группы. Это два родных брата, Иван и Михаил. Они не близнецы, так как родились в разные годы, как минимум. А как можно вот пацанов перепутать?
2: Они реально очень похожи.
1: Да?
2: Да. Но ну, возможно, у меня минус два, и поэтому у меня вообще, в принципе, люди все плюс-минус похожи. Но они прям очень похожи друг
1: на друга.
2: Мне
1: нравится, что ты умеешь усложнять себе жизнь. Вот, например, прямо сейчас мы сидим в полной темноте, потому что Эвелина такая, так вайбой, не включай свет.
2: Да, я еще и тяжело в очках, которые абсолютно к зрению никакого отношения не имеют. Это очки, которые еще немножечко с таким тонированным эффектом, но для стиля. Да, на улице нет солнца, и что?
0: 16-е.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Алло, привет! Я такое узнала, чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
7: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Юрадио.
1: Юрадио.ру.
2: Ребята, мы продолжаем. Вы слушаете хит-парад «Высшая лига». Не переживайте, Макс Астахов на месте.
3: Не переживают они там вообще никто,
2: они между очень прочим. Переживают. Не думайте, что это вот я тут, да, королева бала. Вообще нет, я тут на птичьих правах.
3: А ты была когда-нибудь в школе королевой бала?
2: Ну ты с ума сошел.
3: Почему?
2: Ну это, я же когда училась, еще не модно были все эти Black Lives Matter. Тогда какие королевы бала?
3: Окей. Не знаю, мне кажется, Мари Крамбрери в своей школе по-любому была хотя бы разочек королевой бала. А вот ее песня на 15 месте называется «Давай не ждать». Она, знаешь, амбассадор стабильности. Она ни вверх, ни вниз, она сохраняет свою позицию уже вторую неделю подряд. Кстати, к себе друзья когда-нибудь дарили какой-нибудь классный подарок? Если да, то что это было?
2: Ну, вообще все, что мне дарят, очень классно.
3: А она не любит раскрывать
2: как
3: секретики.
2: Как все так обтекаемо.
3: Да, просто я посмотрел социальные сети Мари, там наш любимый диджей, который играет у нас здесь.
2: Хаслер!
3: Да, он, команда, получается, подарила Мари чехол. Просто на телефон.
2: Очень
3: просто
2: хорошо.
3: Со своей фоткой. И вот теперь каждый раз, когда Мария фоткается в отражении, там вот пацаны из ее группы и Хаслер.
2: Очень хорошо, очень оригинально.
0: 15 место.

0: Высшая лига.
1: Кто-то поднимается наверх, кто-то опускается вниз, кто-то сохраняет нейтралитет, а Биарвульф со своим Фениксом сейчас падает на 4 строчки, но, видимо, для того, чтобы возродиться из пепла. А как тебе Биарвульф в целом? Последние треки, которые у нее выходили.
2: Я вообще могу сказать, что я поражена и удивлена ее трудоспособностью. Потому что я как не зайду в соцсети, у меня каждый раз новый рилс с анонсом нового трека. И новый, и новый, и новый, и новый. Я думаю, родная.
1: Мы старые, не успели послушать.
2: Конечно, да? Поэтому восхищаюсь.
1: Да, она еще и по концертам рассекает. Вот недавно была впервые с большими концертами в Казахстане. Там ее тепло встретили, и в целом все было хорошо. Ты была в Казахстане?
2: Нет, но я планирую это исправить.
1: Авиакомпании, свяжитесь с нами, пожалуйста, отправьте нас в Казахстан.
2: Мне чисто эконом нормально будет.
1: Я тоже больше не претендую.
0: 14 место.

0: Высшая лига.
1: Ну, а прямо сейчас будет рассказывать про этого артиста полностью Вильям Малинкина, потому что это Халифлейм, это Айова, это Доуз, это трек «Ловлю», плюс три строчки на этой неделе наверх, три недели в этом чарте, и он приходил к нам на съемки в...
2: Проект. Шоу «Чей трек?»
1: Что было?
2: Он очень смешной. Там, правда, много забавных моментов. Зачем я буду пересказывать, если вам просто скажу, идите-ка посмотрите на Ютубе, на ВК, на Рутубе, где угодно. Я, Никита Никитин, Райт Раунд, Калинин, Холли Флейм. Смешно.
1: А чей трек все-таки?
2: Вот, смотрите.
0: 13 место.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: День рождения Муз-ТВ. 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт. Сергей Лазарев. Артик и Асти. Джонни. Валерия. Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
11: Дорогой, а что это ты напиваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
13: О, нам давно нужна зимняя резина.
14: Я Пирелли беру в колесо.ру.
15: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun and Sun.
2: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Где суперхиты? У нас в чарте.
7: Стильно.
6: Где суперновинки? У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
6: 16+.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Здесь снова мы, Макс Астахов и Эвелин Малинкина. Это высшая лига. Кстати, мы прямо сейчас остановились на 12-м месте. Тут у нас и Джонни, тут и Федук. И лето, я говорил, что официально закончилось. А они почему-то его продолжают. И даже не за деньги, а абсолютно бесплатно. Потому что их тречок падает целых на 5 строчек, но 15 недель в нашем чарте. Это ли не успех?
1: А я тебе говорила в самом начале, что сейчас все летние треки будут потихонечку падать вниз. И это логично. Да, товарищи артисты, пишите осенние, нам надо.
0: Тут Федук недавно написал следующий пост. Хочется написать саундтрек какому-нибудь большому фильму, позвать на продакшн Салуки и навалить рэпа.
1: Жестко ждем.
0: Мне кажется, что это, знаешь, небольшое предсказание. Видимо, они над чем-то уже работают.
1: Возможно, они уже все сделали. Возможно, уже даже смонтировали, и это просто начало прогрева.
0: Об этом я не думал, но мне кажется, ты права.
2: 12-е.

0: Высшая лига.
1: За Федуком и Джонни, точнее перед ними, притаились Вань Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна на 11 месте с тречком «Отражение». Вообще, на самом деле, достаточно необычная коллаборация. Вань Дмитриенко собирает и хип-хоп-артистов, и других разных жанров. Будем за ними следить и наблюдать, тем более, что Мальбек недавно рассказал, что завершают они работу над новым альбомом, чтобы совсем скоро мы все могли его услышать.
2: Мне кажется, что у них все шансы дойти до первого места, потому что 3 недели в чарте и целых 3 позиции сразу набирают за неделю. Ну, я топлю за них.
0: 11 место.
3: Знаешь,

0: Высшая лига.
1: А у группы «Градусы», между прочим, самый настоящий праздник. Ну, во-первых, они на золотой середине. Это 10-е место. Их трек «На ресницах» уже 14 недель в нашем чарте. Да, на 2 строчки ниже, чем было на прошлой неделе, но пару дней назад буквально у Романа Пашкова, это солист группы, был день рождения.
2: Поздравляем, получается.
1: Угу.
2: Я в таких случаях, когда не успеваю вовремя поздравить, не использую формулировку с прошедшим.
1: С настоящим?
2: С наступившим. С наступившим днем рождения.
1: А можно еще какой-нибудь лайфхак? Вот типа, чтобы не желать счастья, здоровья, а что еще можно вкинуть?
2: Нет, в нашем возрасте счастье, здоровье обязательно.
1: Роман, поднимаю эту шляпу за вас.
0: 10-е место.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в пятницу, 25 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 13. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы продолжаем ваш любимый хит-парад «Высшая лига». Эвелин Малинкина зовут меня, напротив меня очаровательный Макс Астахов.
1: Очаровательный.
0: Очень мило, да?
1: Да. Как и следующая наша исполнительница, она периодически тоже такая милая. Девятое место — Мэри Гу, настоящая. Вот она как ракета несется наверх. Плюс 3 строчки на этой неделе. И вот недавно в своих социальных сетях Маша выложила видео с надписью «Вдруг вы забыли, какой день?» А знаешь, какой день был?
0: Какой? День дня?
1: А, день дня, да. Там она в платье свадебном. Там он в пиджаке, в костюме. Короче, 18 сентября 2024 года они сыграли свадьбу, и теперь уже, получается, как 2 года, они Маша, жена.
0: А это как, ситцевая, деревянная, как она называется?
1: Ой, я не секу пока что в этой истории. Я боюсь, что когда я начну понимать, то я пойму, что я старый.
0: Скоро.
1: Угу, может быть. Но мне нравится, как Маша переобулась. Помнишь, вот песня «Невеста», там она: «Я не хочу быть твоей невестой, я хочу быть богатой и известной». А сейчас что получится?
0: А и потому богатая? Что она уже богатая и известная. И вот следующий шаг, и жена.
1: Все последовательно.
2: Девятое место.

0: Высшая лига.
1: Вы хотели, вы просили, лет проводили, драма наконец-таки наступила. Восьмое место, лирик, аутентичный, трещок поднимается на три ступеньки наверх, но это не главное, потому что он выпускает новый трек «Без тебя», и в своих социальных сетях лирик своим томным, очаровательным голосом спросил своих слушателей, фанаток следующий вопрос задал им. Жалели ли вы когда-нибудь, что написали любимому человеку письмо и не отправили его?
2: А ты что ерничаешь-то? У всех было. Все хотя бы раз в жизни страдали из-за неразделенной любви.
1: Не, страдать-то страдали, а писать письмо и не отправляли.
2: Ну ладно, возможно, там какой-то художественный ход сделан.
1: Лирический герой, как это говорится.
2: Извините.
0: Восьмое место.

0: Не, ну тут, я считаю, надо прям звонить, конкретно человеку звонить, потому что 7-е место, Акмаль, любовная, а там по новостям, что было на этой неделе. А наш специальный агент Аникин может рассказать, но так как ты близко с ним общаешься, можешь сказать, что случилось у Акмаля.
1: Акмаль женился, причем мне казалось, что он уже давным-давно женат, мне очень нравится их пара, они настолько гармоничны с Сашей, но... Он только сейчас женился. У ребят была невероятной красоты свадьба. Они сняли какой-то там замок, дворец, особняк, усадьбу в Питере. Тема, соответственно, была вся вот такая около 19 века. Дамы в пышных платьях, мужчины все на смокингах. Очень красивая свадьба. Сразу захотелось, ну, чего-то вроде замуж.
0: Наш гостевой продюсер Аникин сиял там. На самом деле, ребята 9 месяцев назад расписались, а вот торжество... провели только сейчас. Ну, было красиво, было вкусно. Ну и любовно слушаем прямо сейчас.
2: 7-е место.

0: Высшая лига.
1: Так, мы приближаемся к первым местам. Все ближе и ближе. Напряжение нарастает, чтобы мы знали, кто же там, кто же там. А на шестом расположилась Айова с песней «Мы». Так вот, Катя недавно путешествовала по Китаю. И она написала следующее. «Китай состоялся, если...» Если к тебе присматривалась полиция, если прогонял тебя охранник с частной территории, а ты делал вид, что не понимаешь, чтобы отфоткать остатки пленки, Китай состоялся, по ее мнению, если ты жестко торговался с китайцами, они в ответ еще плюсом тебе подарков надарили, потому что, видимо, торг уважают. У тебя как вот с торгом, Эвелина?
2: Не, я скорее тот человек, которого вы можете развести. Я как-то в Турции купила в 5 раз дороже рахат лукум, чем все его покупают.
1: Я слышал эту историю.
2: При том, что я была уверена, что я вообще-то какую-то скидку сейчас оформила себе, поэтому торговаться это не ко мне. Цыгане, вот все люди, которые вот хотят кого-то развести, вам ко мне, но я поэтому из дома-то и не выхожу.
1: Угу. А у нас Айова и мы.
0: Шестое место.

0: Высшая лига.
1: Ой, продолжаю удивляться тому, что на следующем треке написано сразу несколько имен. Это трек «Бриллиант», а карточка артиста — это Артик и Асти и «Сивиль» отдельно.
2: Мне очень нравится. Это какая-то хохма. Нет, ну это «Сивиль», она уже не просто часть группы Артик и Асти, она уже давным-давно как солистка прекрасно себя чувствует. Но забавно, что вот здесь Артик и Асти и «Сивиль». То есть получается, по сути, Артик, Сивиль, Сивиль.
1: Получается так.
2: Ну, ребус какой-то, шарада, пазл, кубик, рубик.
1: Угу. А мне вот нравится, ко мне в гости Тони недавно приходил, и я еще в социальных сетях видел, что у них, между прочим, заведено общаться записочками.
2: Очень мило.
1: Кто-то куда-то уходит, оставляет записочку, и, видимо, вот они поддерживают такую теплоту своих отношений. И я восхищен, мне нравится, очень романтично. Слушаем «Бриллиант».
0: Пятое место.

0: Высшая лига.
1: А если честно, когда впервые я увидел невероятное афро Эвелины, я подумал, что она вдохновилась этой артисткой. Зиверт, трек «Газ» у нас на 4-м месте. А это, оказывается, у нее свои такие, да?
2: Вот это ты хохмач. Ну, вообще, ну, молодец, мальчонка.
1: А, кстати, по новостям у Зиверт, у нее совсем скоро состоится, а именно 3 октября, ее

0: здоровенное шоу, которое называется «Где-то в ретро» в Санкт-Петербурге. И на самом деле я первый раз вижу, чтобы на концерте был дресс-код. Так вот, Зиверс объявила о дресс-коде. Дресс-код называется «Ретро», и это может быть любая интерпретация людей, которые идут на концерт. Она пишет: «Вдохновляйтесь разными ретро-эпохами и помните, что праздник мы создаем сами, каждый из нас, и артисты, и гости».
1: Один раз в жизни мне удалось побывать на ее шоу, и я могу вас уверить в том, что это очень красочно и очень красиво. У Зиверт потрясающий вкус, поэтому, мне кажется, будет супер.
2: Четвертое место.
3: Все мы изначально

Транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Высшая лига.
1: Как говорится, Бог любит троицу, и поэтому на третьем месте у нас Гаязов Бразерс с их новинкой «Санта Лючия». Парни теряют одну строчку на этой неделе, но это вообще не важно, потому что их становится трое. Недавно Тимур Гаязов рассказал, что у него и у его жены будет ребенок, и это какая-то невероятная новость. Там был пост, он написал следующее. В эту минуту мы ждем лингвини с морепродуктами, окончание ремонта в квартире и нашего малыша. Но малыша, конечно, ждем больше всего на свете. Вау.
2: Я даже не знаю, что сказать. Мы все последние треки, все последние артисты. У нас что, какой-то хит-парад, кто более милый? И как это объяснять?
0: Третье.

0: впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если хотите заливать бетон и в минус 30, ваши проблемы решит противоморозная добавка «Бетоноправ». Качественно и надолго. 215-17-18. 215-17-18.
1: Кому в Речном жить хорошо? Семьям с детьми. Школа, детский сад и очень необычный даже для проектов Арбан зеленый двор. Ведь прогуляться по берегу собственной реки можно прямо во дворе. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15.
3: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: выше, хотя он всего 6 недель в нашем хит-парате, а 3 строчки на этой неделе забрал. Кстати, новость очень необычная. Моя Мишель, видимо, после этого успеха, а может, они и готовили давным-давно эту коллаборацию, но будет фит с инстасамкой.
1: Рандом. Как столкнулись эти астероиды?
0: Не знаю, но вселенная иногда удивляет нас снова и снова. А Баста и моя Мишель как будто бы за последнее время стали уже классикой, поэтому слушаем.
2: Второе.

0: Высшая лига.
1: Мы наконец-таки добрались до первого места. Гран-при.
2: А как правильно, добрались или добрались?
1: А скажи, как правильно?
2: А я откуда? Я вообще, у меня русский не родной. Я просто каждый
1: давай
2: раз...
1: Давай на твоем.
2: Ты путаешь.
1: Так, это сейчас для Эвелины и для ее родственников, а для всех остальных на первом месте у нас Сергей Лазарев, Полин Гагарина, трек «Happy End». И вот ребята тоже придерживаются принципа «стабильность» — признак мастерства, потому что вторую неделю подряд они завершают наш хит-парад «Высшая лига». 15 недель в нашем чарте, и это хорошо. Это даже не просто хорошо, это великолепно. Ладно, не буду затягивать. Вот прекрасный трек специально для вас. «Happy End».
0: Первое

0: Ребята, это был хит-парад «Высшая лига». Я себя чувствую здесь все увереннее и увереннее. Меня начинает это пугать. Но не переживайте, Роман Александрович скоро вернется и свое законное место, естественно, займет.
1: Макс Стахов, Эвелин Малинкина. Всем пока-пока. До следующей недели.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+. Реклама.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Я знаю, что ты мне сейчас можешь не поверить, но я скажу правду. Азизам в переводе с арабского «дорогуша». А кого мы величаем дорогушей? Правильно. И ждем ее очень-очень скоро, уже через 10 минут, и Вилент на новом радио. Ну, а остальное дорогуша расскажет. Сегодня токсичный четверг, соответственно, предвкушение очевидно. Красивого вечера.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
1: Кому в речном жить хорошо? Мамам, мечтающим о безопасном закрытом дворе с собственным детским садом. Квартал Речной в Портовом. Важно правильно выбрать место. 205-15-15. Застройщик АО «СС Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Амели. Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
1: С вами Анет Сайс.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Юрадио.ру.

0: Да, поехали, ура. Вы слушаете новое радио Вилент. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин. Угу. Ну что, наконец-то, мой любимый день недели, день мести, ну, расплаты.
1: Обычно же вторник был.
0: Что?
1: Все. Я это...
0: У кого вторник был?
1: Нет, все.
0: Ага. Так, значит, у нас сегодня токсичный четверг. Я напоминаю, что это такое. Это день, когда мы делимся всем тем, что нас бесит, не нравится, раздражает, выводит из себя. И это может быть все, что угодно. Начиная от погоды, заканчивая тем самым вашим одноклассником, который был тише воды, ниже травы, а сейчас он почему-то миллиардер, а вы вот подбиваете, хватит ли вам 1000 рублей до зарплаты. Это все принимается, все сюда. Я начну, конечно же. Итак, мой вопрос к людям, которые живут на втором этаже. Зачем вам лифт? Объясните мне, пожалуйста. Я живу на 18-м. И, как правило, когда, ну вот, я уже жаловалась на то, что у меня рейтинг в такси стал хуже, потому что, скорее всего, ожидания. У нас в доме абсолютно 3 максимально отвратительных лифта. Во-первых, ты никогда, если тебе нужен грузовой, нет никакой логики, чтобы понять, как его вызвать. Он всегда где-то. Это чудо, что ты можешь его выловить. Во-вторых...
1: Ну, ты знаешь, я вот парирую немного. Я живу в 2-этажной квартире, и мне иногда лифта не хватает.
0: Со 2-го этажа на 1-й?
1: Да.
0: Мы только начали. Ты уверен, что ты вот прям со старта хочешь испортить? Хорошо. Мне тут портить ничего не надо, понимаешь?
1: Ладно.
0: И значит, у нас лифт, он такой. Ты можешь в него зайти, нажать, он не будет закрывать двери. Нужно вот немножечко попрыгать. Ну вот там пару танцев с бубном, чтобы он поехал. Он едет очень хаотично. То быстро, то медленно. Мне вообще кажется, что ему реально 2 понедельника осталось, и нам всем тоже, потому что иногда он останавливается так, что ты думаешь, ну, экстренное в шахту
1: торможение.
0: Так в шахту. Собственно, а почему бы и нет? И вот, когда ты едешь с 18-го, соответственно, ты по всем этажам, вот кто когда-то вызывает лифт, ты вот всех собираешь. На 2-м этаже вам лифт зачем? Объясните.
1: Ты знаешь, а люди, которые живут на 2-м этаже, они тоже иногда напрягаются, потому что, ну, диван ему надо принести раз в 5-летку, а квитанция за использование лифтом приходит каждый месяц.
0: Какая квитанция за использование лифта?
1: Ну, платежка. Платежка
0: на лифт?
1: Конечно, она есть.
0: У меня есть платежка на лифт.
1: 100% ты платишь за лифт, за его эксплуатацию, а то и за замену даже.
0: Надо пересмотреть, за что я еще плачу. Я сейчас еще до этого закопаюсь тоже. За что, на что такие бабки. Просто наш лифт, он очень медленно останавливается, очень медленно открывает двери. Ты когда с кем-то едешь, тебе вот он уже остановился, и ты стоишь, тебе неловко прощаться.
1: Но представь, что ты едешь в кабриолете по Лос-Анджелесу на медленной скорости и смотришь, как по сторонам вот твои соседи газеты вот.
0: Это
1: ловят.
0: Не лифт в Красногорске, это не одно и то же. Нет, они на 2-м этаже. Да ты быстрее спустишься, поднимешься, спустишься, чем ты будешь ждать эту махину.
1: Соглашусь, но опять же, холодильник на горбу тоже как-то иногда надо.

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимы, на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: Так, дальше, значит, Андрей пишет: Эви, прикинь, что, везут пассажирку, она говорит выключить вас. Я послал ее, а вас люблю. Я надеюсь, вы ее еще и высадили где-нибудь в поле под дождем.
1: И тоже высушили.
0: Взяли моду, не нравится им.
1: Кстати, вот по поводу истории с Андреем. У меня сегодня история была, заезжаю я во вкусный точка, заказываю.

0: Вот, говорит, вот по усам.
1: Вот.
0: Представь себе, да. Привет, Калине, Эви, дорогуша.
1: Вообще-то сначала должен был мне передать эфир.
0: Наверное, так и было.
1: Каком? Почему Калине?
0: Ну, потому что я же Калинину больше люблю.
1: Почему все лавры всегда Калинину уходят?
0: Ну, вот так вот история пересказа.
1: Почему его вообще... А вот Калинина хоть раз в жизни кто-нибудь хейтил? Мне кажется, самый страшный хейт в его сторону, что
0: он... Посмотри, он в Красногорском парке, там на него Рома Зверь наезжает всю дорогу.
1: Это там не Рома Зверь. Это Рома Зверь — это солист группы Звери, а там вообще-то группа Животные.
0: А, это какой-то Animals?
1: Это другой.
0: Animals.
1: Как разве Рома... Рома Зверь, что бы ты что, там группа Животные. Это там, наверное, какой-нибудь Витя Животное на него наезжал.
0: Понял.
1: Как ты вообще мог подумать? Все совпадения, они же абсолютно случайны.
0: Сейчас бы поставить группу Nazareth We Are Animals, но... Ее никто бы не узнал.
1: Ничего, не расстраивайся.
0: А я вот поплачу чуть-чуть.
1: А,
0: токсичный
1: поплачь.
0: Четверг или какой
1: поплачь,
0: сегодня?
1: Поплачь, будет супер.
0: Хорошо. А я взрослый мужчина, где хочу, там и плачу.
1: Можешь начинать прямо сейчас? Ладошки
0: плачу.
1: Подставить?
0: Обрати внимание, да. Все-таки ударение на первый слог.
1: Можно я буду плакать, а ты будешь платить?
0: Можно.
1: Нужно.
0: All
1: ты
0: right.
1: Что у нас, слова все перепутал?
0: Договорились.
1: Мужчина должен.
0: А, вот, это я приосанился сразу, конечно.

0: Значит, хочу сердечно поблагодарить человека под псевдонимом Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Геннадьевич за то, что подарил моему миру такое слово, как четвергусик.
1: Четвергусик вообще супер, да.
0: Он, значит, тут нам передает приветы и говорит, что он очень рад, что в четвергусик я в своем обычном режиме злой Мегеры. И я даже не оскорбляюсь, потому что мне очень это нравится. Да, хотя бы один день такой должен быть. Я вам напоминаю, что вы можете писать все то, что вас бесит. Мы все это обсудим. Сергей пишет, время падения в лифте с 18-го в шахту примерно 1,9 секунд.
1: Да нет, это суперскоростной какой-то там гиперзвуковой.
0: Я бы пригласила вас в гости.
1: Сила притяжения, ну, не такая, она 1,9.
0: Не, наш лифт, он реально будет там, он даже если упадет, мне кажется, ты просто еще успеешь выйти. Вот так сам раздвинуть двери и вскарабкаться почему-то там. Очень плохой. Все жалуются, но мне нравится, что мне ничего не надо для этого делать. Что в моем доме есть злые люди, которые сами ругаются между собой, а я просто наблюдаю за этим.
1: Иди, ну, да.
0: От меня ничего не требуется. Что-то не работает, там уже все порешено. Короче, мы сегодня обсуждаем следующее. И, конечно же, есть предыстория к этому всему. Я сегодня влюбилась, ну, примерно минут на 23. Вот примерно столько длилась моя любовь. Значит, у меня там...
1: Макса Астахова, когда вы хит-парад?
0: Не, это в прошлом. Значит, на меня... подписался где-то неделю назад молодой человек, я на него не подписался в ответ, но я зашла, посмотрела, думаю, классный, но мы не знакомы, а я не подписываюсь на незнакомых людей. Все, он от меня потом отписался. Ну, ладно.
1: А как ты это видишь? Ну,
0: но я увидела,
1: много,
0: что
1: много
0: он...
1: людей.
0: Я увидела, что он подписался, я запомнила, как выглядит его профиль, просто, что я вот лицо...
1: И решила среди тысяч подписчиков
0: нет,
1: это лицо
0: так...
1: увидеть еще.
0: Если ты перестанешь меня перебивать, ты узнаешь, что это история. Извините. Так вот, он на меня подписался. Со временем я узнала, что он от меня отписался. Почему? Потому что я листала рилсы, лайкнула какой-то смешной рилс, и выяснилось, что это... А там не было его лица, это просто был какой-то мем, нарезка картинок. И я вижу запрос, что опять этот человек на меня подписывается. То есть он от меня отписался и подписался вновь. Но я думаю, ну ладно, подпишусь тоже, ну раз вы такой настойчивый. И все, и значит, он мне и сторис полайкал, где я нарядная, красивая. Я смотрю профиль, а там все, что я люблю. Ухо проколото. Высокий.
1: Это все.
0: Татуировки.
1: Ой, все.
0: А собака.
1: Собака.
0: Да, у него есть собака.
1: Ну, а тут тоже от породы зависит.
0: У него вот этот...
1: Если пудель вот с большими волосами.
0: Смешной пудель, да. Смешной, да? Пудель. Хорошенький. Не из Патриков. Такой хорошенький. И возраст, как раз вот тот новый возраст, который я решила, что я его теперь люблю. Ну, ему где-то на вид, ну, минимум 36. 36-40. Я думаю, и он, значит, и вот такая вот у нас настойчивость, да, очевидно, дважды человек подписывается. И лайки-то он мне поставил, а у него еще такой весь профиль нарядный. А потом я думаю, ну мы не можем просто так пойти вот в эту... Я не могу на весь день влюбиться, мне нужно понять вот эти время, вот эти 23 минуты. Они на что потрачены? У него есть женщина. У него есть женщина, которую он в своем профиле нигде не выкладывал. Но я зашла в отмеченные. В отмеченных нашла других друзей. У этих друзей нашла их совместные фотографии, которые были выложены пару дней назад. За руку все, целуемся. Тебе что от меня надо? Тебе что надо? Ты что пришел?
1: Молодец,
0: если у тебя
1: Шерлок.
0: Есть женщина. Конечно, мы не пальцем деланы, мы уже все знаем, как это работает. И значит, я на его профиль теперь по-другому посмотрела. Я думаю, у него 80 тысяч подписчиков, он весь такая модница-сковородница. И я думаю, зачем мужику вообще соцсети? Объясните мне. Мужчины, зачем вам соцсети? Зачем вы выкладываете вот тут? Я в зале, вот посмотрите, вот я накачался, вот мои кубики, вот мои вот ручки, вот я такой вообще просто сильный, вот моя машина, вот я красивый. Зачем мужчинам соцсети? Женщины, что вы об этом думаете? Я призываю всех тех, кто вот это все выкладывает, объясниться мне. Почему вы не на работе? Можно я буду выкладывать каждый сантиметр того, что вижу вокруг себя, а вы... Зачем вам соцсети?
1: Ну, если они не будут в соцсетях, они же не смогут тебя лайкать.
0: И я не переживу это, я справлюсь.
1: У тебя будет мало лайков?
0: У меня будет много, потому что женщин больше.
1: Тебе мужские больше нравятся.
0: Это ты из чего взял? Это из чего ты взял?
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок. Фрэш Ток. Супер новинки, чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Фрэш Ток.
2: Фрэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.

0: Это Джакалин.
1: С вами Полина Гагарина.
2: Это Сергей Жуков. Группа «Руки вверх».
3: Это Эльвира Тен.
4: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Всем привет, это группа «А-студио».
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: Это Ханна.
8: С вами Джиган.
9: Всем привет от группы «Пицца».
10: Слушай новое радио.
11: Привет всем, это Сергей Лазарев.
12: С вами Мария Краймбрэй.
13: С вами Тима Белорусских.
14: С вами Лена Темникова.
15: Мы группа «Би-2».
16: Новое.
17: С тобой Даня Нилетто.
18: Это «Звонкий».
19: Всем привет, это Мэри Гуд.
20: Мегалибри и Мави.
21: Меня зовут Ёлка.
22: С вами Джонни.
23: С вами Анна Плетнева. И да пребудет с нами хорошая погода.
24: Новое радио. Присоединяйся погромче.
25: Newradio.ru.

0: хочется всегда.
1: Ладно, пока, значит, женщины соглашаются со мной, что мужчинам и правда не нужны соцсети, а мужчины мне пишут... Подождите, мне нужно прям очень глубоко вдохнуть, чтобы это достаточно саркастично прочитать. А куда, удалил, что ли? А, вот. Зачем соцсети мужику? Тогда можно сказать, зачем вам соцсети, когда нужно борщ варить? А вот такие все борщееды. Вы что, каждый день этот борщ едите?
2: Это называется отзеркаливание, и это не круто.
1: Вот. А мне нравится.
2: А можно было бы покруче, конечно, что-то ответить.
1: Можно было, поработайте.
2: Вообще комментариев много и очень содержательные. Мы к ним обязательно обратимся чуть позже, но сейчас Дорогуша новость нам скажет.
1: Я?
2: Да, как тебе такое?
1: Друзья, пожалуйста, новость, которая вышла вот в тот самый день, когда и должна была быть, потому что без оттенка токсичного четверга ее сложно перенести. Итак, хочется поговорить про семейную ипотеку. Если вы вдруг подумали, что, кажется, раньше было не вовремя брать квартиру, потому что, ну, там, процент, ставка, все это не вовремя, еще недостаточно взрослый, недостаточно отложений.
2: Где?
1: Короче, сейчас... Вообще, вот эта таблица с процентной ставкой, она потрясающая. Можно взять квартиру под 2%.
2: Но надо пятерняшек родить.
1: Да, вот небольшой нюанс. У вас должно быть 5 детей, и вот одному должно быть до 7 лет. То есть, чисто теоретически, если вы вот прямо сейчас сразу пятерых оформите...
2: Ну, я думаю, вот как раз Самойловы могли бы сейчас взять ипотеку под льготный процент, там, что угодно.
1: Вообще. Я думаю, что вот им именно...
2: Самойловы, я правильно говорю?
1: Да, Оксана Самойлова.
2: Да.
1: Оксана Самойлова, да. И Джиган. Вот им вот сейчас ипотеку, я думаю, она все решит.
2: Вообще.
1: Вообще, вот все, что происходит вокруг них, вот только ипотека решит под 2%. Что мы об этом думаем? Я на самом деле не хочу это вообще обсуждать. Я вообще не понимаю, а мне не надо это обсуждать. Мне 30, детей у меня нет. Какого-то проекта в личной жизни тоже нет. Видите, я на 23 минуты влюбилась и опять в несвободного.
2: Планы на жизнь мы слышим тоже обширные. Ты знаешь, вот мне кажется, влюбиться в миллионера взаимно очень даже... Хотя нет, миллионер маловато для Москвы.
1: Ну да, нет, миллиардер хотя бы.
2: Миллиардер все-таки нужен, да.
1: Миллионера. Сейчас там на Патрике выйдешь, там миллионеров-то уже не модно. Ты что, с ума сошел?
2: Ну да, миллионер? с другой стороны, вызываешь, как это, Ультима?
1: Да, Ultima, да. Можно в Ереване вертолет вызвать.
2: Ну, так вот, шеф там, как правило, чисто для фана здесь работает, а там свечной заводик-то функционирует как надо. И вот тут как раз свою обаялку и включать.
1: Слушай, и они все в костюмах ездят. То есть, костюмах, по сути, он уже сразу, это как бы демо-версия свадьбы.
2: Уже можно мимо ЗАГСа не проезжать.
1: Да, потому что он уже готовый.
2: Да?

0: Так, слушай, можно я вот прелюдию?
1: Пожалуйста,
0: прелюдию.
1: Пожалуйста.
0: Новое радио, Эвилен, «Токсичный четверг».
1: Да,
0: так
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Анастасия пишет, бесит, что новое шипит, как змея, в районе Павлова Посада.
1: О, это надо исправлять.
0: Надо исправлять. А вот теперь ты как змеюка, давай пошипи нам немножко.
1: Своим очаровательным голосом, да. Именно так он сегодня и должен ощущаться. Итак, сегодня у нас токсичный четверг, и у меня вопрос, зачем мужчины так активно ведут соцсети? Зачем мужчины заигрывают в блогеров? И, окей, тут вот Вера пишет, так они так зарабатывают всех на завод, их в три смены. Да, на завод, пожалуйста, я за. Я просто, понимаешь, когда ты вот какой-нибудь суперпопулярный 100-летний блогер, который действительно делает такие бабки на этом всем, окей, я могу это допустить.
0: Ну, чтобы им стать, надо же все-таки как-то... Вот этот вот
1: сейчас
0: черный парень-то...
1: Сейчас каждый второй блогер.
0: Да, и у одного из тысячи что-то довыстреливает.
1: Да, поэтому...
0: Остальные все просто ерунду снимают, там прыгают, как
1: вот
0: идиоты,
1: именно,
0: и портят интернет.
1: Вот, например, мужчины, которые снимают липсинги. Ты знаешь, что такое липсинг?
0: Ну, это что-то, наверное, губами шевелят.
1: Да, шевеление губами, все верно. Когда ты снимаешь просто, как ты подпеваешь любимую песню и танцуешь. Например, в трусах. Когда это делает девушка, мы это допускаем. Ну, окей.
0: Окей.
1: Когда это делает мужчина...
0: Я видел, как три мужика сидят за столом, у них скатерть, все нормально. У одного есть аккордеон, и вот они вот так втроем поют круга.
1: Это хорошо.
0: И это прям много просмотров
1: собирает.
0: Но это
1: собирает. Не блогерство ради же.
0: Не
1: или что, они
0: ради...
1: 154 видео вот так выложили?
0: Ну, может быть, у них уже много получилось.
1: Нет, а вот когда у нас какой-нибудь филяй-филяй, но только хорошо, когда им всего 19, и они выглядят так, что можно анатомию изучать. А когда у тебя 30, и у тебя просто кризис среднего возраста, и ты решил, буду блогером, и тот вот дядь Степа из соседнего подъезда решил теперь филяет.
0: Слушай, у меня есть любимый на этой. Меня зовут Владимир, я пенсионер. Вот, и у него всегда появляется кружечка пенного, безалкогольного, там, где он, например, планирует потрошка куриные приготовить.
1: А, или спортом заняться.
0: Или спортом заняться, да. И вот вместо гантелек там вот, ну, в общем, есть такие очаровательные люди. Или вспомню вот эту вот.
1: Ну, давай, проулыбайтесь, господа, давай, давай.
0: Нет. Как же там было-то? Доброе утро, девочки. Ну, кто вот эту фразу нам подарил? Женщина... Взрослая.
1: Я говорю немного про другое. Ты
0: я
1: мне
0: понимаю,
1: сразу,
0: о чем
1: сразу
0: ты
1: на защиту бросился на амбразуру. Нет, я говорю про то, когда это любование ради. Когда вот это 150 видео под музыку, как он качается, какой он секси-шмекси, какая он штучка, потом у него темки, дела, обед в кофемашке, кофе за 800, в кредит взятые деньги, чтобы это кофе выложить. Зачем это, вот, ну, это зачем? Для чего? Почему вы этим занимаетесь? Для кого вы это делаете?
0: Психологи скажут, что он так побеждает свои внутренние демоны.
1: Дайте мне номер психолога. Сейчас мы выясним, кто он там, кто вообще ведет в этой борьбе.
0: Ну, понты, ну что это? Что в этом плохого?
1: Это воздуханство.
0: Воздуханство, да.
1: Я и говорю, почему не на работе? А? Хватит.
2: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет записи релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Подвиг богатырский победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Представьте, теплое море, внимательный сервис и забота о деталях. Атмосфера, созданная именно для вас. Уютный семейный формат или авторская концепция Posh Club. Отдых мечты в Египте начинается в Sunrise. Бронируйте отели Sunrise вместе с туроператором Fun & Sun.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Компликация актив 2026 года выпуска.
9: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
15: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Новое радио.

0: так.
1: Дорогуша, если не хочешь ничего говорить, можешь послушать историю, которая у меня внезапно в голове вот вдруг воскресла. Когда еще такие глупости расскажешь? Но сейчас глупости не будет. Сейчас будет любопытная история из вот реальной жизни. Значит, когда в Югославии была война, в конце 90-х годов, туда прилетал вокалист группы Iron Maiden Брюс Диккенсон на своем самолете, давал концерт для определенной части людей, а еще определенную часть людей на нем же эвакуировал. То есть ты представляешь масштаб, да? Ты на своем самолете прилетаешь и увозишь, значит, беженцев. Офигеть, конечно. Более того, он на своем самолете летает, когда гастрольный тур у группы. То есть он отпел, потом сел за штурвал и полетел в другой город. Мощно, да?
0: Очень.
1: Но следующая история, она глубже и просто вообще удивительнее. Только из-за того, что она уже с военными связана. Так вот, ребят, кто-то ее знает, а кто-то нет. Ты, скорее всего, не знаешь. В 99-м году российский десант занял аэропорт там, в Приштине. И тогда американцы, ООН, заявили, что так, все, надо их оттуда выбивать. И ты представляешь, конфликт какой мог бы сразу состояться. Кто не выполнил приказ? Не выполнил приказ капитан разведки по имени Джеймс Блант. И потом командир его, генерал по имени Майкл Джексон, сказал, что, чувак, ты прав, и даже как-то наградил. Значит, этот самый Джеймс ушел из армии и стал писать музыку.
0: Это самая гениальная подводка к треку.
1: Вот такие пироги из реальной жизни.
0: Ты жил ради этого момента.
1: Бывает.
0: Очень хорошо.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Да-да-да, вы слушаете новое радио. Меня зовут Эви, со мной мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Мое почтение. У нас сегодня токсичный четверг. Я Мегера, крыса, яд просто.
1: Как четвергулик.
0: Ну, четвергулик, это я буду к концу дня. А пока что я вот оно самое. Я тот самый внезапная, я внезапная дырка на вашем носке, когда вы пришли на свиданку и понимаете, что все, уже ничего не случится. Я урчащий живот после ресторана, когда вы едете к ней и понимаете, что, скорее всего, надо ставить второй адрес и ехать домой. Да, это все я сегодня. Вы можете писать, что вас бесит. Глобально мы обсуждаем, зачем мужики красуются в соцсетях. Я добавляю специально такую формулировку, а то там обычные мужики-семенины начали: а что, я не могу фотки семьи выложить, что ли? Можете, я именно про тех, кто красуется. Вот это вот самолюбование и сохраненное актуальное «me» или «я». И там просто 1000 фоток его со всех ракурсов.
1: А я не знаю, почему девочки на это покупаются. Вот это же
0: кто
1: просто...
0: Кто покупается?
1: Да пипец как покупаются. Ты что, я тебя умоляю? Тот же Филяй-Филяй, он же собой красуется, а покупаются все наши.
0: Нет, Филяй-Филяй, это чисто, понимаешь, для давления.
1: Как, да,
0: это как вот космонавтов, прежде чем в космос пульнуть, их же нужно немножечко протестировать, так и женщина тренирует, что у нее все нормально работает, все внутри шевелится. Ты просто, ты же не трогаешь, ты только смотришь.
1: Вот именно, и лайкаешь.
0: Я вообще, ну нет, да? я вообще не смущаюсь этого. Я лайкаю вот все вот снос цыганских... Да, цыгане. Слушайте, я, возможно, еще такая злая, потому что я хотела, честно, клянусь, у меня в голове уже была мысль, у меня сегодня был психолог, понимаете, у меня уже все хорошо. Я мысленно уже в выходных. Вышла очередная просто отвратительная серия самой ужасной в мире передачи «Беременна в 16».
1: А мужское, женское?
0: Нет, это я, кстати, ни разу не смотрела.
1: Хорошо.
0: Ноль раз. Но вот «Беременна в 16», мне уже 30, у меня все еще страх забеременеть в 16. Видимо, в этом проблема одна из. Но я не могу себя избавить от удовольствия наблюдать за этим просто трэш-контентом и думать: а, да у меня-то все норм на самом деле, че? И там в новой...
1: кстати, они для этого и созданы, мне кажется. Ты смотришь и понимаешь: боже, да я же просто прям на вершине пирамиды масла.
0: Вам не нужны антидепрессанты, вам нужно просто посмотреть, у кого жизнь хуже. Ребят, ну что вы собрались-то, тупите? И там в новом выпуске, который я не посмотрела, потому что на работу любимую пошла, естественно. Но там в новом выпуске девочка в табор должна уйти. Я видела только тизер, что и мама говорит: я тебя не отпущу, ты куда? Я пойду в табор, он цыган, я теперь тоже. Мне интересно, что там за...
1: А можно так, что ли?
0: А там вообще...
1: мне кажется, так нельзя.
0: Ты вообще недооцениваешь.
1: Вот я захотел стать цыганом, и что, и меня прям так легко посвятили.
0: Слушай, я никогда этим не интересовалась, что нужно для того, чтобы стать... У нас же есть постоянный слушатель Виталий, который...
1: Да, Виталий, да.
0: Если
1: который
0: он
1: в 29
0: слышит...
1: лет стал дедушкой. Ну, на минуточку. Вообще,
0: вот, да. Вот у кого точно проблем с семейной ипотекой не будет.
1: Кстати.
0: Я думаю, они там реализовали на всех. В общем, мне тоже стало интересно, как попасть в цыганский табор. Нужно какое-то приглашение...
1: Ну да, там какая церемония посвящения вот в конце концов.
0: Но из тизера я узнала, что женщинам неприлично ходить в коротких юбках и в штанах. Это неуважение. Ну, как бы одно правило мы уже знаем.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Достал уже, молодец.
1: Так, у нас цыганская минутка на новом радио. Может быть, что-то цыганское поставим или дабстеп какой-нибудь.
0: Ну что ж ты так вовремя-то говоришь? А как я тебе дойти должен сейчас, вот прям вот в процессе так быстро? Цыганскую минутку забить?
1: Ну я только что это придумала, как микрофон включила. Что
0: можно
1: я сделаю?
0: Было секунду назад сказать.
1: Я, может быть, я привыкла работать в импровизации. Это мой любимый жанр. Или что ты думаешь? А, ну извини. Нет, мы все ведущие вообще-то сценарий готовим. Усишкин просто на третьей странице, а я случайно уже на седьмой. Поэтому у нас дисконнект. Короче, мы спросили, как попасть в цыганский табор. Тут подъехало миллиард историй. Про то, что, значит, вот Белка пишет, она тоже всегда хотела в табор, потому что там и юбки, и цацки, и все на свете. Ее цыгане не воровали, она расстроена. Я думаю, что нужно поаккуратнее с запросами во вселенную. Дальше. Я всегда, когда вижу что-то про цыганский табор, всегда прихожу... Не буду читать дальше, а то вы сказали, отменят меня. Дальше, значит, в роддоме меня перепутали и отнесли на кормление к цыганке. А ее ребенка моей отнесли. Мама устроила скандал. В итоге я попила цыганского молока. А что ж, у тебя, Вероничка, зубы-то не золотые тогда. Хопа! Да, очень плохо, согласна. Бабушка рассказывала, что цыгане и русские генетически несовместимы. Да?
0: Это... Будулай не подтвердит.
1: Дальше. У нас в селе мужик устроил некоторый койту с цыганкой. Так к нему приехала толпа и хотели заставить жениться на ней. А он, как мне сказали, откупился. Это подожди. Да какой откуп был?
0: Ну, наверное, там конями все-таки, и мехами, и
1: слитками. То есть ты думаешь, что
0: слитками?
1: В 26-м году цыгане конями принимают до сих пор?
0: А ты знаешь, сколько стоит, конечно-то? Эй-эй-эй.
1: Я видела обзор на цыганские дома. Не те, что под дабстеп обзоры делают, а просто цыганские дома.
0: В Самарской области огромное количество самарских цыганских домов, которые, вот знаешь, такие красного кирпича.
1: О, ну
0: и
1: это
0: внутри
1: что-то...
0: вот эти вот пластиковые кухни огромные, с золотом покрашенные.
1: Мне то, что попадалось, там выглядит так, как будто цыгане строят дом для своего дома. То есть там как матрешка, дом в доме, дом в доме, дом. Зачем, откуда, как, это непонятно. Там нет такого, что просто ты заходишь в подъезд. Там для подъезда тоже дом строят. Понимаешь? Откуда бабки? Объясните мне, чем вы занимаетесь? Если суть в лошадях, так я пойду тоже запишусь на какой-нибудь конный спорт. Я тоже своего рода. Кто я? А кто? Канатоходец? Это другое вообще.
0: Не канат. Я тут тоже хотел немножечко вот в эту вот историю цыганскую влиться вместе с терминологией из Молдовы.
1: Так.
0: Да. Что еще там? У них язык похож с румынским. Ну, очень прям схож. Знаешь, как дракон по-румынски?
1: Как?
0: Дракула.
1: Че? Дракула — это вампир.
0: Это дракон.
1: Какой дракон?
0: Переводится как дракон.
1: Опять
0: с румынского.
1: Опять вы все перепутали.
0: Да. Знаешь, кто самый важный вообще человек в Молдове?
1: Президент.
0: Нет. Президент там, как-то ее и знать никто не знает. Куметру.
1: А это кто?
0: Куметру — это крестный отец твоего ребенка. Куметру.

0: Это универсальный ключ к решению любых проблем.
1: А ты уже тоже переключился,
0: да? В стране, да. Человек, который может порешать вопросики вообще везде. Вот у меня есть куметру.
1: Крыша, что ли?
0: Ну, не, куметру. Ну, свой человек, вот, который прям...
1: Ну, крыша. Крышак.
0: Крышак. Нет.
1: Слушай, ну, куме...
0: Есть нанашка.
1: Получается, братки-то были куметрами все.
0: Куметру,
1: наверное,
0: да.
1: Нам нужно
0: но есть и брат. Мыло. Брат — это веру.
1: Обратно верни назад предыдущее слово.
0: Как куметру хочешь?
1: Нет, после
0: нанашка.
1: Это кто? Монашка?
0: Ну, это,
1: няня.
0: Значит, тоже высшая кастовая иерархия молдавского уважения. На любой семейной церемонии они приезжают, вот знаешь, которые живут потихонечку.
1: Бабушка?
0: Ну, нет, женщина и мужчина. Он нанаш, она нанашка.
1: А мы мышки.
0: Посаженные родители, да, мы мышки. Потом куметрия есть. Есть, ну, в общем, вот куметру мне прям очень нравится.
1: А мне нравится нанашка.
0: Нанашка.
1: И мы мышки.
0: Давай тогда я сегодня куметру, а ты нанашка.
1: Мне очень нравится. О, цыган пришел. Этот, Виталь, скажи, как в табор попасть? Нам для друга знать.
0: Официально нужно. Это возможно вообще,
1: какое-то
0: да?
1: Какое-то приглашение, какой откуп, что нужно приносить?
0: Или прикуп.
1: Вот, да.

0: Куметру, в эфир.
1: Значит, тут Виталий написал, что приходите, наши двери всегда для вас открыты. И у нас, естественно, такой вот нескромный вопрос, открыты ли они на выход при случае. Вот тоже.
0: Ну, вход рубль, выход 10.
1: Вот, да, вот некоторые вот эти вот все уточнения, понимаете? Просто я росла на мультике, где конь полцарства не своих просто проиграл в казик, понимаете? Тоже там все было очень просто. Нужно понимать, нужны вот царства не своих просто проиграл в казик, понимаете? Тоже там все было очень просто. Нужно понимать, нужны вот какие-то вот...
0: Конь Джек?
1: Юлий.
2: А, хорошо.
1: Ну, на разных мультиках, да, раз? Да.
0: Ну что, Куметру?
1: Что?
0: Нанашка.
1: А, Нанашка. Да. Я поняла, что нужно говорить не мы мышки, Нанашка, значит... Погоди. Нанашка, дай мышка. Понял? Нанашка, дай мы.
0: Что за ребус такой? У меня, я не могу собрать мозг на расшифровку.
1: Смотри, на, типа на.
0: На.
1: Наш, типа наш. Ну и ка. Ка пофиг.

Получается, меняем на дай мышь. Не понял, да? Подожди, я, кажется, сама не поняла.

0: хочется всегда.
1: Так, короче, мужики испортили мне настроение сегодня, поэтому я подумала, что у нас будет цыганская не минутка, а 10-минутка. Мы еще не все выяснили, и мы реально позвонили Виталию, который живет в Таборе, чтобы он нам все объяснил, как нам попасть в Табор. Алло, Виталий.
2: Здравствуйте, здравствуйте, мои золотые.
1: А скажи, что... Ну, мои золотые уже заявка на то, что ты реально живешь в Таборе. Что-нибудь на цыганском,
2: да,
1: скажи,
2: конечно,
1: нам.
2: Багдар Хасимос.
1: Это что значит?
2: Это счастье, здоровье, благополучие.
1: А, ну универсально, очень даже хорошо.
3: Звучит очень круто. Виталий, скажи, пожалуйста, во сколько лет ты стал папой?
2: 15.
3: Так, а дедушкой?
2: Дедушкой я стал в 30.
3: А сейчас тебе?
2: 30.
1: А, ну то есть.
3: Виталий,
1: ты...
3: мы тебя вот просто поздравляем с этими событиями прекрасными. И, ну, респект большой.
2: Спасибо.
3: Да.
1: Подожди, а сколько в 15 ты стал отцом, сейчас дедушкой? Получается, кто-то из твоих детей в 15 тоже стал отцом.
3: Семейное.
1: Или матерью.
2: Да.
1: Ага. А сколько у тебя всего детей?
2: 4.
1: Мощно.
3: Прекрасно. Виталий, слушай, вопрос. Вообще, мы тебя, ну, мы за тебя очень рады и рады знакомству. Вопрос у Эвечки другой.
1: Как попасть в Табор?
3: Как попасть в Табор? Это вообще реально, если ты не цыган по рождению?
2: Да, конечно, у нас всегда двери открыты для гостей. Мы всегда рады гостям.
1: Как,
3: да,
1: это работает?
3: Погостить-то, вот я понимаю, что мы приедем с тобой и, не знаю, вкусно поужинаем, например. А вот она увидела передачу, где девушка пришла в Табор и вроде как планирует остаться там жить. Вот это как объяснить?
2: Я это... Передачу тоже видел, конечно, но это все надо уже решать, но, скажем так, на высшем уровне.
1: Конкретнее. Насколько высшем, что для этого нужно сделать?
2: Поконкретнее это надо все обсудить уже с бароном.
1: Прям с бароном?
3: Это серьезно, круто,
2: да,
3: вообще.
2: Да, конечно.
1: У меня ладони вспотели, потому что у меня все вопросы из головы просто вылетели. Так, а что нужно сделать, чтобы стать бароном?
3: Вот тут уже родиться, да, в нужном месте?
2: Это надо родиться сыном барона.
1: Это право наследства?
2: В будущем стать бароном.
1: А есть какие-то выборы,
2: да,
1: цыганские, чтобы переизбрать барона?
2: Нет.
1: Например?
2: Угу. Нет, у нас выборов нету никаких. У нас, как сказать... я даже не знаю, как это объяснить даже.
3: Ну, мы можем взять, например, Индию, где ты родился, и по праву рождения у тебя уже вот расписано.
1: Да, Индия и цыганский Табор. Одно и то же, примерно одни.
3: Ну, родственные народы.
1: Подождите, стоп. А если я выйду замуж за барона, я могу потом тоже быть баронессой?
2: Да, конечно.
1: Так у женщин-то побольше вообще возможностей-то. Какие условия для того, чтобы стать женой барона? Сколько детей нужно родить за год? 70?
2: Ого-го. Это очень, скажем так, серьезно.
1: Я понимаю, мне нужно понять, какие условия для того, чтобы стать баронессой.
2: У нас все браки получаются не по любви, а по...
3: Как
2: по
3: родители договорятся.
1: Ну, по расчету, понятное дело.
2: У нас, да, как родители договорятся, вот так надо все у нас.
1: Первоначальная ставка на удачный брак, это как? Сколько вот, с каким капиталом можно заходить в удачный брак?
2: Ну, у нас не считается капитал. У нас считается так, если у человека есть стабильная работа,
1: У меня
2: стабильная
1: есть
2: зарплата.
1: У меня есть.
2: Вот. Это уже, то есть, претендент на хороший брак.
1: Ну, а наличка нужна?

0: Кэш или что? Мне просто, я прихожу, говорю, здрасте, я радиоведущая, у меня 3 бутылки воды и 2 банана. Берете меня? Или мне скажут, все супер и еще 10 миллионов сверху?
1: Если ты скажешь, что ты ведущая, тебе бутылка воды и банана, это получается из-за выражения дурка.
2: С этим-то мы согласны. Короче, дорогуша, ты ни на что там не рассчитывай. Виталий, очень приятно познакомиться. Спасибо за ликбез.
0: И спасибо, что слушаешь.
1: Ой, у нас
0: есть, мне только нравится, что слушаю. У нас есть крыша, если что. У цыган.
1: Ага, да, конечно.
0: Спасибо.
2: Виталий, и вот такое, постскриптум. А ты на каком-нибудь инструменте играешь?
1: Нет.
2: Слава богу.
0: У него 4 ребенка и внуки, ему некогда. Да,
2: ну, хоть чуть-чуть вот прям вот, успокоил прям. А то, я не знаю, все таланты там можно было бы перечислять долго. Вот, все, Виталь, давай, счастливо.
0: Спасибо, покеда.
1: Давайте, передаю всем привет.
2: А давай по-цыгански что-нибудь напоследок. Супер! Лучший! Пока!
0: Впервые встречаю человека после Тины Канделаки, который умеет говорить.

0: давай. Да, как переводится да, Дракула?
1: Это my Dracula. Да, это дурость. Вампир-вампир. Не надо мне тут вот этих...
0: Дракон.
1: Ваших. Короче, друзья, мы сегодня вообще нет. Мы как-то подобрели резко рано. Подождите еще 20 минут. Мы сегодня на токсичных движениях. Токсичный четверг, вы можете писать, что вас бесит. Это понятно. А, вы слушаете новое радио, кстати. И мы сегодня обсуждаем, зачем мужики занимаются самолюбованием в соцсетях. Да? Даже как будто бы можно и
0: сообщение... Ну, подожди, за самолюбование в соцсетях. Это не в соцсети. Это все-таки какие-то интимные...
1: Нет, просто. Это самолюбование в соцсетях, когда у него актуально, и там 100 фоток.
0: Димас написал, кстати, заводит соцсети, чтобы пеструнчики рассылать. Кто такой пеструнчик?
1: Я не знаю, спроси у Димаса. Ему виднее, что он там рассылает. Ты тоже включил мне ангела тут. Чистый, ни раз не тронутый руками грязными.
0: А это противозаконно то, о чем я подумал. Поэтому, может быть, Димас вообще не то имел в виду.
1: Да, вот. Ему бы лучше этот переобуться прямо сейчас. Так, значит, мне тут сообщают, Даниил, что я, как всегда, несу какой-то бред.
0: А колесицу?
1: Как обычно она какой-то бред несет. У мужиков, как у всех людей, есть своя жизнь, свое личное пространство, свои интересы. Почему мы не можем это показать?
0: Подожди, это же публичное становится, если это...
1: А вот он говорит, почему не можем показать это людям, которым интересно? Чушь какую-то сказала. Сама работай по 24 часа. Значит, не хватает типа дура тупая. Но, видимо, сдержался. Дальше. Кто вообще решил, что можно мужчинам, а что нет? Кто решил, что это женское дело? Это общее. Дальше. Пока есть спрос... Это все мужчины пишут, если что. Пока есть спрос, будет и предложение. Если бы этих мужиков никто не смотрел, которые снимают, как они едят, едут, идут и ходят по улицам или что там еще, они бы и не снимали всякую дурость. А так, сорян, братан. Смотрите чаще. Это Г, и это Г будет увеличиваться в прогрессе.
0: Ну, мне кажется, дорогуша, твой вопрос, конечно, был глубже, да? Откуда у людей есть время на вот эти вот глупости? Если ты серьезный человек, ездишь на вот крутой тачке, там часы свои демонстрируешь, рубашки наглаженные и все остальное.
1: В эти моменты я пытаюсь представить, что мой отец будет в трусах танцевать в соцсетях и петь песни, и выкладывать это. Я не могу вообще это представить, что он будет это делать.
0: Ну вот смотри, ты это не можешь представить до того момента, пока это не начинает приносить деньги. Как же все говорили, вот Хабибка наш, да, который Ягода Малинка.
1: Так он и там не танцует,
0: подожди,
1: артист.
0: Подожди. Он, во-первых, оперуполномоченный.
1: На секунду.
0: Он полицейский.
1: Начали с этого.
0: Да, вот. То есть, когда он, служа в полиции, начинал вот вести там свои вот эти вот песенки, у него же тоже изначально было там, ой, блин, что за фигня какая-то, тебя там 100 человек смотришь, дурью маешься. А теперь?
1: Но он же поет. Он артист. А
0: ну,
1: не
0: уже
1: блогер.
0: И тиктоки снимал.
1: Но он не блогер.
0: Нет, он с этого начинал.
1: А ну, ты откуда вообще знаешь настолько хорошо биографию Хабиба?
0: Так мы с ним работали вместе тут год почти.
1: Ну-ка, перескажи мне биографию Райт Рауна. А Макса Астахова? Нет, перескажи мне биографию Макса Астахова.
0: А я с ним не работал год.
1: Перескажи, ну Райт...
0: Ну хорошо,
1: а что ты
0: Райт Раун тем более.
1: Ну понятно все. Ну-ка покажи мне свой плейлист, что у тебя там?
0: Ягода Малинка, да и все, да. И он же ее принес тогда сюда, говорит, ну что там, класс? Я говорю, ну слушай, что мне тебе честно сказать? А потом, говорю, никогда меня больше в жизни не слушай.
1: А потом переобулся, да?
0: Ну все, танцевал, записывал ролики, тиктоки.
1: Я не хочу с тобой разговаривать, ты ничего не понял.
2: Реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо Сбербанк.ру в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0 плюс.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
7: 16+. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
10: Это просто хахашка распирает изнутри.
9: Кирилл Калинин в кадре.
10: Приколист и талант.
9: И в центре главных музыкальных событий.
10: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
9: все, что звучит на новом, теперь на экране.
10: Музыкальные скоростя.
9: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
10: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
9: Новое радио.

0: Ладно, я считаю, что четверг токсичный состоялся на 10 из 10 по токсичности. Потому что, смотри, у меня, вот я говорю, ребят, я плачу психологу, а вам это все бесплатно достается, понимаете? Я вот это все выговариваю, чтобы потом все было супер. Поэтому вам тоже нужно было все выговорить, чтобы все было супер. Значит, вывод-то какой? Мне, конечно же, ну это байт, конечно же, был отчасти. Мне абсолютно наплевать. Хочется вам танцевать в трусиках, танцуйте, мальчики, в трусиках. Можете без трусиков танцевать, но это на других платформах, и, скорее всего, это будет... как это сказать, что
1: за
0: их посадят?
1: За очень большие деньги.
0: Незаконно. Короче, на ваше усмотрение, как говорится. Поэтому мне просто кажется, что если вы очень серьезный мужчина, то у вас нет на это времени. Если время есть, занимайтесь. Если это приносит вам бабки, занимайтесь, пожалуйста, вдвойне. Вон у Сишкин один пост раз в год, охватов больше, чем у меня, я каждый день веду соцсети. Адекватно? Вот скажите мне, адекватно? У него есть читерство, у него есть маленький ребенок. Это
1: не,
0: сразу.
1: Ну, давай начнем с усов, во-первых. О, ну, если бы они у тебя появились, то, наверное, тоже было бы так любопытно.
0: Ну, я понимаю, что у меня теперь два пути, да? Либо рожать, либо усы. Я не знаю, что из этого более реалистично и реально. Наверное, все-таки рожу.
1: У меня сразу очень неприличные какие-то в голове.
0: Да, я это по твоему лицу
1: вообще
0: вижу.
1: Надо все
0: я поэтому и замолчала.
1: Достал изо рта, из-под усов, выкинул в мусорную корзину. Все,
0: ультанет деда, никаких. Не ультанет. Деда выбирай.
1: Я тебя уже
0: давать.
1: Так попробовал с Пупкиным как-то разочек. Пей воду, пей, не отвечай.
0: Ну скажи мне сам рифму на Пупкина, ты помнишь ее?
1: Конечно.
0: Все, давайте, я надеюсь, что вся ваша злость и ненависть выплеснулась. Завтра все будет супер. Целую в правую щеку, целую в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя, как мышь, целую в нос.
1: А пародийному скажешь, что завтра в это же самое время мы отправимся в выходные, друзья.
0: Все, Рост, помой с мылом.

0: радио.
1: О, да, ребятушки, прям вот преимущественно свежайшие композиции. Одна из них 30-летие отметила. Но 30-летие отметила оригинальная версия, а прямо сейчас послушаем ремейк.

Дампом. Классная песня. Классный канал Hi AI Media. Вот оттуда новость читаю, ребятушки, внимание. В Сингапуре государство начинает платить людям за чтение книг. А теперь интересно стало и любопытно, правда? Значит, читаешь 15 минут в день, отмечаешься в приложении и получаешь монетку. А, правда, не густо платят. Одна сессия в день стоит около 2 центов. Так что на 1 доллар нужно читать, ну, примерно полтора месяца подряд. Обналичить монеты нельзя, но ими можно расплачиваться в магазинах. Вот проверять, читаешь ты или не читаешь, на самом деле никто не собирается. Смысл в том, чтобы закрепить привычку. Организаторы объясняют, что привычки строятся из мелких, но регулярных действий, поэтому 15 минут в день в автобусе или там перед сном вполне себе сгодится, чтобы эту самую привычку выработать. Ну и монетку получить. Ну слушай, ну затея это неплохая, хотя бы напомнить о том, что читать книги это даже вот для мозга очень даже полезно. Не 56 новостей за 4 минуты скроллили ленту, а одну осознанно и продолжительно. Вот иронично, что отучать людей от телефонов решили с помощью приложения. С очками, монетками и сериями. Собственно, как во всей этой истории с трубками положено. Новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Слушаем радиоприемник так же, как и 100 лет назад. Почти.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Прохор Шаляпин.
2: Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит. Учитесь, неудачники. Тьфу. Я радуюсь тому, что многие мои коллеги занимались музыкой, а она просто никому не нужна, оказалось.
0: Да, меня всерьез никто не воспринимал многие годы.
2: Не без этого.
0: Не надо ваши серьезные отношения. Не друзья.
3: Всех очень сильно интересует, с помощью чего ты зарабатываешь.
2: У меня есть на вино, у меня есть на еду, мне есть где жить, я живу практически в центре Москвы. Чего еще надо?
0: Потому что ко мне тоже прилетали инопланетяне.
3: Подожди. Я сейчас...
2: Чего? Ко мне прилетали какие-то сущности, понимаешь? Я не знаю, может быть, какие-то мои подруги там из прошлых миров.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
7: Сладкий вкус малины на двоих.
6: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зиверт, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
10: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
10: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Где суперхиты? У нас в чарте.
15: Стильно.
14: Где суперновинки? У нас в чарте.
15: Занятно.
14: Все, о чем говорит Новое Радио, тоже в чарте.
15: И немного тревожно.
14: Новое Радио Чарт на Муз-ТВ.
15: Чудненько.
14: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
15: Ничего не понятно, но очень интересно.
14: Так кто сегодня в чарте?
15: Терминатор.
14: Узнаешь в пятницу в 17:00.
15: Попробуйте, вдруг прокатит.
14: Новое Радио Чарт на Муз-ТВ.
15: Поехали.
14: 16+.
16: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

Мультикультурализм во всей красе. Офенбах на новом радио. В первую очередь, Офенбах — это город в Германии, неподалеку от Франкфурта. Далее, это классический композитор Жак Офенбах, который, кстати, французский композитор, но родился в Германии. И далее Офенбах, в нашем случае, это французский, опять-таки, диджейский дуэт, который поет на английском языке. Любопытно, правда? Это новое радио, суперхиты и суперновинки здесь. Мое почтение.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Очевидно, завтра в это же время будем погружаться в иную атмосферу финального сентябрьского уикенда. Но пока финальный четверг сентябрьский ничем не примечателен.

0: На минуточку, героиня людей серьезных рабочих профессий. И Дора на новом радио, кстати, вот правда, кроме шуток, собирает на своих концертах ребят, которые вот прям, не знаю, из автосервисов приезжают. И так далее, и так далее. То есть прям вот какой-то у них там вайб наладился, и они большие, большие друзья, поклонники, и, в общем, уважают друг друга. А мы же с тобой тоже друг друга уважаем и периодически встречаемся. Ну, сейчас уже билет разыгранный, вот. Но в любом случае, виртуально точно встречаемся на одном замечательном мероприятии.
1: Впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
5: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
5: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
5: Если вы готовы окунуться в мир музыки.
1: Все, что звучит на новом, теперь на экране.
5: Музыкальные скоростя.
1: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
5: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: дней нам до осени. Незаметно мы тогда стали взрослыми с тобой.
1: Были времена, а вообще малый повзрослел с той поры. Это я про младшего брата из группы «Добро», из солистов группы «Добро». Про Мишу Заситкевича, который уже не мальчик, но муж. При этом в компании 20-летних с гитаркой выглядит абсолютно органично, как и прежде. Как бы мы сейчас органично... Ну ладно, окей, я, наверное, ограниченно все-таки выгляжу сейчас вечерочком, подздуваюсь. Вот, но ничего, пойду вон чаечку себе приготовлю, буду еще хорохориться. Данил Михайлов ответит за саундтрек вечера. Угу, мое почтение.

0: 2 ночи в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Так, ну если у тебя сегодня не день рождения, то, как я уже говорил, 24 сентября ничем не примечателен даже в календаре бестолковых праздников. Однако же, если у тебя день рождения, и ты меня внимательно слышишь, то ты красавчик, конечно. Поздравляю.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: Вечернее шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, новое слушание.
2: Приятного прослушивания.

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: темноте. Пурпурная диско-машина и Софии Гиганты на новом радио. Мне кажется, в темноте, ну да ладно, если от темы отталкиваться, случайно заданный переводом, видеокассету с названием «Софии Гиганты» ты мог увидеть, наверное, на полке у своего бати. Ну, не с таким названием, но с чем-то похожим. И если ты ее вставлял в видеомагнитофон, то потом в обязательном порядке перематывал на то же самое место, с которого начинал просмотр. Волнительно. Ну да ладно. Кто вспомнил, тот вспомнил. Кто нет, тот и молодец. Ребятушки, красивого вечера. Видеотрансляцию никакую любопытную не обещаю пока что. А в обозримой перспективе, друзья, будет что послушать и на кого посмотреть.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Новое радио.

М. Хаслер и «Цветная зебра» на новом радио. Саксофончик круто звучит, давай признаем, но сейчас его увлекаться слушать громко себе дороже, а вот завтра в это же время М. Хаслера послушаем с превеликим удовольствием, потому что по вечерам пятница, он открывает выходные. А на сегодня я, Данила Михайлов, закрываю рабочую часть четверга, по крайней мере, в своем случае. Все, умчал искать дорогу.

0: кажется тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

тик. Глупо наигранно так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет, ни награды.

0: Ковалевым.
1: Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

впервые в концертном зале нового. Цой. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 30 сентября в 18.00. Сольный концерт. Цой. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Радио.
1: I am paid to exist.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00. На новом радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

говоришь, что мне проще остыть, но ты моя болезнь, и мне проще простыть. Выложить боль тебе проще в посты. Малышка, проще ведь просто прости.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Хіт. Нове на новому. Очки і кольця. Пацієнт.

я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.